0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом
2: Всегда
8: радио.
2: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Хочу быть с тобой.
2: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
2: Всегда с тобой.
3: At least I did it my way. My way.

0: Разбуди меня.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо. Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: ночи песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
1: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
0: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
1: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио всегда с тобой.
10: Say, there's always two sides to every story.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мяу.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Хотел бы остаться с тобой.
5: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернул?

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: широко. Что разведданные, собранные американскими спецслужбами, вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана согласиться на ядерные уступки, которых требует Вашингтон в рамках окончательного соглашения. В публикации отмечается, что госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хексет также выразили обеспокоенность по поводу соглашения на внутренних обсуждениях, в то время как вице-президент Джей Ди Венс и посланники Стив Витков и Джаред Кушнер поддержали его продвижение. Источник, знакомый с деталями, сообщил, что разведка указала на разрыв между тем, как высокопоставленные иранские чиновники говорили между собой о соглашении и посланиями, которые они передавали посредникам из США. Тем временем президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия. Трамп также опроверг сообщение о том, что Вашингтон заплатит Тегерану $300 миллионов, заявив, что это фейковые новости, распространяемые демократами. Ранее Financial Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность создания инвестиционного фонда в размере $300 миллиардов для восстановления Ирана. Однако Трамп написал в своем посте $300 миллионов, а не миллиардов. Окружной суд отклонил просьбу премьер-министра Бениамина Нетаньяу сократить слушания, назначенные на сегодня. Свою просьбу глава правительства обосновал плотным графиком, связанным с вопросами безопасности, и просил закончить слушание до 13 часов. В своем решении судьи отметили, что не было приведено достаточно оснований, свидетельствующих о срочности дел, которые могли бы оправдать сокращение заседания. Накануне поздно вечером пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по целям в Южном Ливане для устранения непосредственной угрозы силам, действующим на передовой оборонительной линии. Армия сообщает, что накануне вечером были перехвачены несколько ракет, запущенных Хизбаллой по району, в котором находятся израильские военные на юге Ливана. В соответствии с действующей политикой, оповещения сирены воздушной тревоги не включались. Кроме того, как сообщили в ЦАЛИ, ранее в понедельник Хизбалла осуществила обстрел израильских военных с помощью противотанковой ракеты и минометных снарядов. Никто из военнослужащих не был ранен. В армии также заявили, что в течение дня в 4 отдельных инцидентах израильские военные заметили несколько боевиков, которые передвигались на автомобилях и приближались к позициям ЦАЛИ, создавая, по оценке армии, непосредственную угрозу. После обнаружения боевиков ВВС Израиля при наведении наземных сил нанесли по ним точечные удары. В ЦАЛИ заявили, что он продолжит действовать для устранения непосредственных угроз своим силам. Армия России нанесла удар по зоопарку в Харькове. По данным местных властей, погибли 10 кроликов, не менее 15 животных ранено. Также сообщается, что удар причинил ущерб расположенному рядом вольеру, где содержится слон, который страдает от последствий удара. На территории зоопарка находится виварий, и животных оттуда удалось эвакуировать. Среди сотрудников и посетителей пострадавших нет. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев потребует провести срочное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить последние российские удары по Киеву, Харькову и Днепру. «Атакуя наш народ, наши города, культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное презрение к международному праву и принципам, для защиты которых было создано ООН», пояснил Сибига, напомнив, что в результате российских ударов прошлой ночью погибли по меньшей мере 10 человек, пострадал Успенский собор Киево-Печерской лавры, киностудии имени Довженко, Мистецкий арсенал и жилые дома. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме на Голландских высотах 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоте 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, на побережье Мертвого моря 36, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 60 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев-шоу.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Именно так нужно начинать утро 16 июня 2026 года. Сегодня у нас фе-вторник, и на часах у нас 7.08. Вы слушаете первое радио, естественно. И вы слушаете прогрев шоу вместе со мной здесь, в этой студии. Готовы уже ворваться, чтобы, во-первых, своими голосами довести вас до работы или до нервного срыва. Тут уже как получится. Ну и, соответственно, приподнять вот настроение на весь сегодняшний день. Со мной вместе в этой студии Лена Семенова.
1: Доброго утра всем. На фе у нас там только фуфайков, да, Андрей Ежов?
2: И портки, да.
1: Нет, портки это не на фе ни разу.
2: Не вавна.
0: Тогда фартки.
1: Фартки?
2: Фартки.
1: Фартки это другое,
2: это слово фарт. Фартки это когда, видимо, заходит...
0: Или фартук.
2: Мне кажется, на зону так заходит, в фартки. Галимые фартки.
0: Не фартки.
2: Кристина Кипнева. Кристина Кипнева, да, спасибо.
0: Доброе утро.
2: А то я забыл ее имя, я тянул время, прости, Лен. Да, Кристина Кипнева у нас в студии, естественно, сегодня представляете за пультом.
0: Да. Да, это событие, которое нужно отметить обмыть. Обязательно.
2: Лена?
1: Сейчас мы как отметим?
0: А что отмечать мы будем дальше, мы об этом узнаем, естественно, после того, как прослушаем потрясающую, вдохновляющую, надеюсь, песню, которая называется «Песня 404». Это, я думаю, что...
1: Эррор 404.
0: Вот, да, это оттуда.
1: Ждите ответа,
0: короче,
1: да, или загрузка.
0: Время и стекло знают что-то больше, чем мы, поэтому давайте дадим им слово.
2: Шикарно. Да давай.

0: Погнали.
1: Погнали.
0: Погнали.
2: Это было великолепно.
1: Погнали наших градских, да? Mm-hmm. Давайте, так. Да, давайте посмотрим, какие сегодня праздники есть в календаре.
2: День младших братьев.
0: Опаньки! Да. У меня есть. А у тебя?
2: Их есть у меня не брат. У тебя дочь, во-первых. А во-вторых, дочь.
0: У меня брат есть.
1: У него брат младший есть. У меня есть моя сестра.
2: А, это не
1: у меня есть
2: сестра.
0: И уточни, у меня есть дочь Шабака.
2: Секунду, так ну, про младших...
1: Кристина,
0: Остапа...
1: проснись и пой,
0: не
1: хоть раз.
2: А я просто, ну, смотрите, у меня как бы тоже есть остетла.
1: Сестла?
2: Вот, да, остетла у меня есть. Mm-hmm. Но я как бы тут про младших братьев, я почему-то подумала про животных.
0: Mm-hmm. А у меня есть и брат, и сестра.
1: Слушай,
2: нет,
1: а это,
2: хотя
1: кстати...
2: они еще те животные.
0: Смотри, день младшего брата и день братьев наших меньших, это все меняет, понимаешь?
2: Вот так, а вот я бы лучше это переименовала туда, а это сюда. Понятно, непонятно, ну и что?
1: Ладно.
0: Внесем немножечко хаоса в этот мир так... благодаря Кристине Кипнис.
1: Дело, слушай, я так понимаю, что Кристина Мадам. Кипнис прям с утра уже отметила день чекушки.
2: Нет,
0: я бы сказал, она
1: никому только не говорит.
0: Я бы сказал, она стабильно следует традиции.
1: Что вы тут это безобразие?
2: Что у вас здесь происходит? Нет, я на самом деле Всемирный день морской черепахи. Вот по мне больше.
0: Быстро плаваешь, медленно ходишь?
2: Да, нет.
0: Давай.
2: Доходит медленно.
0: Мнение меняешь ты
2: быстро.
0: Быстро
2: я хожу.
1: Доходит медленно.
2: Да.
1: Как у утки на третьи сутки, да?
2: Да.
0: День рождения выставки достижений народного хозяйства, друзья.
2: Вот, здорово.
1: Слушайте, я, знаете, я помню свое первое посещение ВДНХ. Я помню, попала в этот космический вот этот павильон и просто обалдела, где стоит этот космический. И я вот реально... Наверное, тогда я заболела всем вот этим вот делом. А потом я попала в павильон, где показывали круговое кино. Когда еще просто вот, ну...
0: Панорама такая.
1: Мало того, что панорама, а внутри ничего не было. Я не знаю, есть там сейчас вот там стоят ли какие-то там, я не знаю, кресла или что. Там просто вот как танцплощадка. Совершенно вот круглая такая штука была. Вот, пустая. И вокруг вот так вот на... этом самом, на, как это, на уровне глаз, вот, были экраны кругом, и показывали, я помню, какую-то свадьбу, и такое ощущение, что я побывала реально на
0: Кавказской,
1: да, на кавказской свадьбе, на какой-то, вот такое ощущение, что ты идешь в толпе.
0: Слушай,
1: вот это вот
0: круговое
1: кино, да.
0: А в павильоне какой страны, не помнишь?
1: Какой страны? На ВДНХ. Это была... Это самое.
0: Ну,
1: это
0: там
1: еще...
0: есть...
2: Ну, там есть, не, да.
0: Там павильоны
1: это...
0: разных стран.
1: Я понимаю. Это был просто площадка кругового кино.
0: А, все окей.
2: Так, пока мои коллеги не подрались, я вам немножечко
0: за
2: расскажу
0: ВДНХ.
2: Историю.
1: Да.
2: Значит, 16 июня 1903 года зарегистрирована торговая марка «Пепси Вася Коля».
0: Да, вот как говорят люди постарше, «Ета ваша Пепси».
2: «Ета ваша
0: Пепси».
1: «Ента». «Пепси».
2: И вот в этой вашей Пепси, значит, 123 годика как?
1: Ребята, у нас сегодня праздник. Вот у нас втроем точно. Сегодня день без оранжевой одежды. Мы сегодня вообще ни разу не в оранжевом.
2: Да, а мы когда-то вообще были в ней?
1: Ну, были. У Андрея, я знаю, есть кроссовки такого цвета.
2: А, кроссовки, да, бело-оранжевые.
0: То есть я вношу смуту в наш коллектив, правильно?
2: Да, да, всегда.
1: А еще сегодня Международный день биотехнологии. Так, тихо, спокойно. Они начинают драться. То мы с Андреем...
2: Не спасай вот никого, и тогда этот человек не откроет на тебя
1: ничего не
2: рот. Так, а вот смотрите, значит, 16 июня, опять же, в 1972 году в Нью-Йорке открылся музей джаза.
0: Да.
2: Изобразите кто-то из вас джаз. Красавчик, еще и мою любимую композицию взял. Ладно, я тебе прощаю все за это.
1: Да,
3: hello, darling. Hello,
2: darling. Зачем нам плейлист пишут?
0: Кстати, реальный...
2: Не надо нам больше плейлисты писать.
0: Реальный вот этот оригинальный музей располагался в на Манхэттене, в Нью-Йорке, соответственно. Его основали Говард Розенберг. Розенберг. И Джек Брэдли.
1: Везде свои люди.
0: Музей собирал редкие всякие виниловые пластинки, ноты, фотографии, проводил исторические выставки. Из-за финансовых проблем, правда, он закрылся уже в 77-м году. А потом уже в 90-х появился его преемник.
1: Слушай, скорее всего, когда он закрылся, на его месте какое-нибудь джаз-кафе появилось.
0: Джаз-клуб.
1: Джаз-клуб, да?
0: Да.
1: Вот, ну,
0: джем-клаб.
1: Я знала. Вот.
2: А еще, вот в 16-м 16 июня 1903 года основана американская автомобильная компания Ford.
0: Кстати,
2: Motor Ford Motor Company. Вот теперь я говори, Андрюша.
0: А вы знаете, кстати, советую посмотреть фильм «Форд против Феррари».
2: А, да, я
0: обалденный фильм, это раз. Во-вторых, кстати, а вы знали, что Форд был ярым антисемитом?
2: Да.
0: Ярейшим. Более того, он даже издавал газету, он публиковал газету The Dearborn Independent, которая регулярно публиковала сумасшедшие теории заговора и материалы, где фигурируют евреи.
1: Слушай, а про НЛО он ничего не писал, там, что евреи на Луну высадились или еще что-то?
0: А еще он дружил с Лозой.
1: На маленьком плоту
0: мы построим машину.
1: Да, у нас другая песня по плану.
2: Да, у нас другая по плану, но вы можете петь, я ее вам и присоединю.
1: Давай.
2: Короче, никуда не отключайтесь, не переключайтесь. Ваша любимая волна 89.1 FM, прогрев шоу. Здесь с вами для вас и только, опять же, повторюсь, для вас. Вот три раза для вас. Как три раза ура, так
0: и еще раз. Три, два, один.
2: Для вас.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Вкусно и выгодно с Мадана и Мания. Колбаски Кабанос и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
10: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
11: Жаркое лето в Центр Кар.
12: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
11: Центр Кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
11: Мебель Дакс. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вкусно начинать под Аврил Лавин, согласитесь. Мне кажется, это очень круто. Но что еще круче, что еще вкуснее, это то, что мы начинаем конкурс путешествия в страну вкуса. Сейчас прозвучит кулинарный вопрос. Ответить на него можно строго, пока звучит песня, которая включится сразу после вопроса. Ответы вы должны присылать на наш WhatsApp первого радио 054-2070-800. Впрочем, вы и сами знаете. Когда песня закончилась, стоп-игра. Отправлять больше нельзя. Ответы после стоп-игры мы не фиксируем. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю — огромная, большая, великолепная тележка вкуснейших изделий, прям пальчики оближешь, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. 3, 2, 1, вперед к вкусной победе!
0: Прогрев шоу на первом. Внимание, вопрос.
2: Какой овощ использовали как фонари до появления тыквы на Хэллоуин?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-2070-800.
4: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: 7.33. Стоп игра. Стоп игра, друзья. Все, ответы больше не принимаются. Все, кто успел, как говорится, кто успел, тот и съел. Конкурс-то кулинарный, викторина кулинарная. А, соответственно, друзья, больше ответы не принимаются. Вот как звучал вопрос. Какой овощ использовали как фонари до появления тыквы на Хэллоуин? И ответ... Конечно же, репа, дорогие друзья. Ну, для кого-то, конечно же, для кого-то удивление. Я был, честно, удивлен. Об этом я не знал. Но многие, большинство из наших радиослушателей ответили действительно верно. Кто, узнаете чуть позже. Так вот, все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – огромная, большая, гигантская тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Ну что, друзья? Мы поехали фиксировать ваши номера, которые правильно написали ответ. А вы послушайте хорошую музыку.

0: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
7: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
8: Carrefour.
3: Мебель «Дакс». Ришон-Лицеон, Лещанский 3.
9: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
10: «Оболонь». Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Реклама.

0: Что там было? Baby Tonight? Или что, как?
1: Да просто baby.
0: Ясно, я поняла. Прогрев шоу продолжается, дорогие друзья, и наконец-то мы добрались до него, до того, кто нам расскажет, что делать сегодня, по мнению звезд, ну и все такое прочее. Итак, если говорить обо всем...
2: До кого доберемся, Лена, в итоге?
0: Так, в общем... Да, если говорить обо всех знаках зодиака...
2: Форт Боярд Первого радио, я представляю.
0: Если говорить обо всех знаках зодиака, не буди во мне зверя, особенно собаку.
2: Кто будет карликом в нашей компании?
0: То звезды вещают, что отличительная черта сегодняшнего дня – это максимализм во всем. В любви, в работе, в проявлении чувств и даже в лени. Еще одна черта этого дня – это непредсказуемость и спонтанность. Чувства сегодня будут захватывать внезапно и очень сильно. Причем это может проявиться в любых сферах вашей жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
1: Так, романтика.
0: Еще не все. Противиться желаниям будет сегодня трудно, как никогда. Но если все же вы решите окунуться в водоворот романтических страстей и импульсивных поступков, постарайтесь не потерять голову. Вот.
1: Это факт. Овны, сегодняшний день буквально создан для того, чтобы заявить о себе во весь голос и перестать скромничать в сторонке. Овен, скромничать в сторонке. Ладно, хватайте, значит, за хвост любую безумную возможность, которую подкинет судьба, потому что звезды сейчас готовы оплатить любые ваши капризы.
0: Ну, наконец-то!
1: Звёздное платье, приду в ресторан.
0: Ну, наконец-то!
2: Если бы была звезда по имени Сафонов, Сафонов, оплатить. Тельцы, вам сегодня жизненно необходимо включить режим максимального энергосбережения и напрочь проигнорировать все рабочие чаты.
0: Серьезно?
2: Я не телец, но делаю это каждый день. А вечер проведите в компании любимого дивана или тех людей, рядом с которыми вам не нужно притворяться супергероями.
0: Близнецы, ваше природное красноречие сегодня способно уговорить даже самого упертого начальника подписать вам внеочередной отпуск или выписать премию.
1: Я к близнецам.
0: Слушай, я тоже. Направьте
2: так,
0: эту волну.
2: Жену мою не трожь.
0: Направьте.
1: Единственное, да,
0: близнец. Да что ж такое-то? Близнецы, направьте эту волну мощного обаяния в правильное русло и не бойтесь требовать от жизни максимума. Он меня увозит?
1: Раки, постарайтесь не принимать близко к сердцу мелкие утренние неурядицы. Они растают без следа уже к обеду. Доверьте своей интуиции, которая сегодня работает на полную мощность, и смело принимайте решения без оглядки на чужие советы. Вот сейчас львов кто-то прочитал.
2: Львы, приготовьтесь к тому, что сегодняшний день заставит вас блистать на самой вершине всеобщего внимания и собирать восторженные взгляды. Извлеките из этого триумфа максимальную выгоду для своей карьеры и просто наслаждайтесь моментом славы.
0: Девы, вам пора отпустить тотальный контроль над вселенной и позволить событиям развиваться по своему собственному непредсказуемому сценарию. Вы удивитесь, но сегодняшний мир прекрасно справится без вашего ежеминутного руководства, подарив вам кучу свободного времени.
2: Лен, вот смотри, я же тебя отпустил только что.
0: Ты меня отпустил,
1: она
0: но
1: твоя вселенная,
0: нет,
1: да.
0: Нет,
2: да,
0: всего
2: то есть
0: сердца.
2: Можно считать...
0: Что твоя задача, по мнению звезд,
1: нет,
0: сегодня выполнена?
1: Нет, ты нет, его вселенная.
2: Нет, ты мой тотальный контроль.
1: Весы и еще раз весы. Ваш день будет...
0: Он сейчас намекает на волшебный пендель, что ли, чтобы мне треснуть, чтобы тотальный контроль вообще ушел.
1: Теряем, уводим внимание от гороскопа. Весы. Ваш день будет завязан на неожиданных, но безумно приятных встречах со старыми друзьями, которых вы 100 лет не видели. Не закрывайтесь в своей, значит, этой ракушке, хотя у весов ракушки нет. Ловите сегодняшние знаки судьбы и соглашайтесь на любые спонтанные авантюры.
2: Как? Скорпионы, звезды настоятельно рекомендуют вам проявить характер и жестко выставить личные границы перед любителями поплакаться в жилетку. Посвятите сегодняшний день исключительно собственным интересам, а все чужие проблемы подождут до лучших времен. Я сейчас стер мат, который написали звезды, поэтому вот, ну, придумал до лучших времен.
0: Стрельцы, ваш фирменный оптимизм сегодня станет главным спасательным кругом для всех загрустивших коллег и родственников вокруг. Оседлайте эту волну неиссякаемого вдохновения и смело беритесь за проекты, которые раньше казались вам невыполнимыми.
1: Неплохо. Козероги, вам сегодня стоит обратить самое пристальное внимание на свой кошелек и постараться обойти стороной все интернет-магазины. Задача, конечно, со звездочкой. Звезды предупреждают, спонтанные траты не принесут радости, поэтому лучше инвестируйте энергию в качественный... Господи,
0: сон. сказать, вот что
2: вы зачем это нам
0: сказать?
2: Звезды, вы же знаете, что мы в 7 утра начинаем эфир. Какой качественный... Ладно. Это я могу долго об этом говорить. Водолеи, ваши нестандартные идеи и смелые выводы сегодня найдут горячую поддержку у очень влиятельных и авторитетных людей. Действуйте без капли сомнения, ведь сегодняшний успех целиком и полностью зависит от вашей смелости и умения нарушать правила.
0: Ну и рыбы, перестаньте плыть против течения и позвольте сегодняшним событиям нести вас в максимально комфортном направлении. Сейчас самое время довериться своей интуиции, отпустить весь контроль и просто ловить кайф от приятных сюрпризов, которые приготовила вам судьба.

Я тут раскопала, ребята, такие новостишки. Интересные, это ничего не сказать. В общем, ребята, спасибо, что вы с нами. Это Первое радио, ваша любимая волна. 89.1 FM. Прогрев-шоу уходит на маленький перерыв. А в следующем часе мы вернемся. Оставайтесь.

0: Реклама. Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
4: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: Новости Махсаней Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
12: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.

Реклама. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

0: Первое радио. Новости.
1: В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик ВВС США. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Военно-воздушные силы США подтвердили, что 8 членов экипажа, находившихся на борту бомбардировщика B-52 «Strata Fortress», который накануне потерпел крушение на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии, погибли. Самолет разбился вскоре после взлета во время выполнения планового испытательного полета, проходившего в рамках программы по модернизации бортовых радиолокационных систем. Среди погибших были гражданские государственные служащие и военнослужащие. В концерне «Боинг» сообщили, что двое из погибших являлись сотрудниками компании. Причины и обстоятельства авиакатастрофы расследуются. Из-за повреждений, нанесенных взлетно-посадочной полосе, все взлеты и посадки на авиабазе временно приостановлены. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в будущем Израиль присоединится к формирующемуся соглашению между США и Ираном. «Мы твердо знаем одно. Это соглашение сделает Израиль безопаснее, но сделает безопаснее весь регион», заявил Венс в интервью телеканалу NBC News. «Вокруг этой сделки я вижу огромное количество дезинформации, как в иранских, так и в израильских СМИ. Мы искренне убеждены, что когда израильский народ поймет суть этого соглашения, он увидит в нем путь к новому Ближнему Востоку, к миру и процветанию в регионе. Это все, о чем мы можем просить. Мы абсолютно уверены, что чуть позже по ходу процесса израильтяне поддержат эту инициативу», добавил вице-президент США. Отвечая на вопрос о резкой публичной критике Нетаньяху со стороны президента США Дональда Трампа в последние дни, Венс отметил: «Израиль зачастую является отличным партнером, наши интересы совпадают, но время от времени у нас все же будут возникать разногласия по тем или иным вопросам». Тем временем, накануне вечером премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху впервые встретился с прессой после объявления о сделке между США и Ираном. Он заявил, что соглашение между США и Ираном не изменит позицию Израиля по иранской ядерной программе. «На протяжении десятилетий я борюсь с попытками Ирана заполучить ядерное оружие. Это миссия всей моей жизни. С соглашением или без него у Ирана не будет ядерного оружия. Пока я премьер-министр Израиля, этого не произойдет», заявил Нетаньяху. Пресс-конференция состоялась на фоне недовольства в Израиле соглашением между Вашингтоном и Тегераном и резкой критики в адрес правительства Нетаньяху. Глава правительства заявил, что действия Израиля против Ирана позволили отдалить непосредственную угрозу уничтожения. По данным издания «Калькалист», в ближайшие дни 20 из 74 американских самолетов-дозаправщиков, которые сейчас находятся в аэропорту Бен-Гурион, будут рассредоточены между базами ВВС ЦАЛИ по всей стране, а до конца месяца главный аэропорт страны покинут еще 17 самолетов. Это должно позволить обеспечить нормальное расписание в летний сезон. Вместе с тем, официального подтверждения этой информации на текущий момент не публиковалось. Напомним, что по оценке управления аэропортов, из-за того, что американские дозаправщики занимают большую часть авиационных стоянок, аэропорт Бен-Гурион не может нормально функционировать, особенно в летний сезон, когда количество авиарейсов увеличивается. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и на Голландских высотах 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, на побережье Мертвого моря 36, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 60 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: «Прогрев» шоу на Первом.

0: Ну что ж, доброе утро, дорогие наши радиодрузья. Рады вас приветствовать во втором часе «Прогрев шоу». Сегодня, если вдруг вы забыли, то у нас сегодня 16 июня, год еще тот же, 2026, а вот на часах у нас 8.07. Здравствуйте! В этой студии вместе со мной Андрей Ежов.
1: Лена Семенова.
2: Не, Кристина Кипнис.
0: Короче.
1: Стоим на шоссе, друзья, и вещаем вам прям.
0: Ребятушки, чё я тут откопала?
2: Ну, давай.
0: Значит, путешественник у нас появился во времени. Mm-hmm. И в 1908, значит, он из 2198 года, и он сделал жуткое предсказание про океан.
2: No.
0: Значит, он самопровозглашенный путешественник во времени, утверждающий, что он из 2198 года и предупредил о жутком будущем, которое вот он сделал в открытии в океане, которое навсегда, как по его словам, изменит мир.
2: No.
0: И он говорит, значит, о как неком существе из глубины океана, который якобы изменит ход истории всего человечества.
2: Ну и в чем это происходит?
1: А вот не дальше... томите, Йося!
0: Да, ничего он толком не открыл, напугал только, и все.
2: И
0: он
2: все?
0: Говорит, что-то живет,
2: ага.
0: Что-то изменит, и это все произойдет, начиная, все эти изменения начнут происходить, значит, с 2044 года. Ну, немного, почти
2: 2044 года?
0: Это сколько, подожди, у нас 18 годиков.
1: Вот смотрите, соглашение с Ираном подписано в 2026-м.
0: Да.
1: В 2000 каком?
0: 44-м.
1: 44-м. То есть почти 20 лет у нас люфтик должен быть.
2: Ну вот, он у нас и есть.
0: А может быть, успеем немного пожить, товарищи?
1: А может быть, забудем все-таки, сбежим на Марс отсюда.
2: Пара.
0: А может быть, ворона, да.
1: Сбежим на Марс. До Марса мы пока что не долетаем, но, тем не менее, летаем каждый день по много раз и так далее. Так вот. Девочки, кто хотел бы когда-нибудь запустить и так фотку из иллюминатора в прямом эфире и сказать: ребят, я сейчас, короче,
2: я знаю, о чем ты хочешь сказать.
1: Прощай, авиарежим, потому что Эляль, авиакомпания Эляль подписала соглашение со Starlink Илона Маска об обеспечении полетов высокоскоростной связью интернет.
2: То есть, получается, на высоте 10 тысяч метров у нас будет интернет. И
1: свадьба
2: можно будет...
1: была тихой, в ресторане был Wi-Fi.
2: Очень было
0: круто.
2: Ну,
0: мне нравится.
1: Вы представляете, а дети-то какими тихими будут? Они будут смотреть
0: это
1: мультики.
0: Же сторис можно снимать.
2: Да. Показывать в прямом эфире, какие красивые облака. Или как там внизу море волнуется раз,
1: я просила яблочный сок, а эта стюардесска дала мне вишневый.
0: А смотрите, какой чизкейк мне принесли. Он очень вкусно, рекомендую.
2: А смотрите, какой салатик, тут целых 3 оливки и 2 кусочка лимона.
0: Но соус не тот.
1: А давайте теперь вот от ехидно злорадствующего тона перейдем в реалистичный. Друзья, ну это ж прекрасно.
2: Это
1: на самом деле прекрасно.
2: Да, это очень круто.
1: Ты сможешь там, если что, работать.
2: Угу.
1: Ты сможешь, если что, там, что-то смотреть, действительно то, что ты хочешь, а не то, что ты, блин, скачал
2: безвыходности. А вот представляешь, если вдруг перелет не просто там каких-то 2-3 часа, условно говоря,
1: а в Новую Зеландию на 24.
2: Да. Вот там по 16, по 17 часов. Это действительно, это не выброшенные, часы, время и все такое прочее.
1: Совершенно верно.
2: Ну вот, можно действительно работать. Я вам хочу рассказать одну, ребята, историю совершенно. Она пришла
0: откуда?
2: Из Соединенных Штатов Америки. Хорошо.
1: На ту территорию ты зашла.
2: Смотрите, в Техасе дерзкий енот умудрился пробраться через вентиляцию в зал заседаний крупного банка.
0: Мой хороший.
2: Прямо во время важной встречи директоров. Но самое интересное — это его добыча. Животное проигнорировало разбросанные бумаги, прыгнуло на стол президента, схватило со стола босса дорогущую коробку с премиальными пончиками.
0: Умничка.
2: И забаррикадировалась с ней под диваном. Выковыривать грабителя пришлось службе спасения животных, пока топ-менеджеры в панике стояли на стульях.
1: Это случайно не был бывший конгрессмен?
0: Пока тот уплетал свои эти пончики. Уже его пончики.
1: Кстати, про конгрессмена я не просто так пошутил, потому что в США есть в маленьких городках такие случаи, когда мэром становится коза, котик,
0: были
1: собачка
0: случаи, да,
1: и
0: да.
1: так далее.
0: Овца.
1: Поэтому бывший конгрессмен енот.
0: Не надо так ее называть.
2: Извините.
1: Поняла.
0: Ладно, давайте немного пошумим, как говорится, и послушаем песню.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Продолжается, дорогие друзья, прогрев-шоу на часах 8 часов 15 минут. А на чемпионате мира по футболу, за которым пристально следит Первое радио, продолжает расти градус безумия. На североамериканских полях футбольных творится такое, что спортивные аналитики просто разводят руками. А фанаты, между прочим, устраивают собственное шоу. Вот смотрите, у сборной Мексики на Мундиале появился самый необычный суперфанат, который буквально взорвал интернет. Просто семья болельщиков привезла с собой на матчи живую утку по имени Мерлин. Пернатый фанат гордо вышагивает около стадионов, возле поля, в специально сшитой крошечной футбольной джерси сборной, собирает тысячи лайков и абсолютно хладнокровно позирует для селфи с туристами. Вот такой фанат. А вот юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль отметился самым невыполнимым обещанием в истории футбола. 18-летний форвард на полном серьезе заявил, если его команда выиграет этот кубок, Испания, понимаете, да, он обязуется 3 недели не бриться и отпустить окладистую такую бороду. Болельщики в соцсетях уже покатываются со смеху, потому что на лице парня пока физически не способна вырасти даже простая щетина. Но за экспериментом будет следить весь мир. Об этом пишут в интернете. Ну а подробнее о том, кто с кем сыграл, где какой счет и еще куча подробностей, слушайте прямо сейчас в очередном выпуске проекта Первого радио «Открывая футбольную Америку».
0: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Открывая футбольную Америку.
2: Действующие чемпионы Европы. Испанцы не смогли забить дебютанту Мундиаля, сборной Кабо-Верде. Матч завершился в ничью, 0-0. Главным героем, вопреки всем прогнозам, стал не Педри и не вышедший на замену Ламин Ямаль, а 40-летний вратарь африканской команды Вазинья, выступающий за команду из второй лиги Португалии. Испания нанесла 27 ударов по воротам, владела мячом больше 70% времени, но голкипер Кабо-Верде отразил все. Вазинья после финального свистка ушел с поля в слезах, его соцсети после этого матча взлетели с 50 тысяч до миллионов подписчиков, и это только начало.
0: Плавали, знаем.
2: Сборная Туниса провалила стартовый матч на чемпионате мира против Швеции, проиграв со счетом 1-5. Сразу после этой игры Федерация футбола страны объявила об увольнении главного тренера Сабри Лемуши. Интересно, что для Туниса этот шаг не в новинку. В 1998 году точно так же по ходу Мундиаля уволили тренера Хенрика Касперчика. Лемуши у руля сборной провел всего 5 матчей, одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и трижды проиграл. Занять его место в экстренном порядке может бывший главный тренер сборной Мондер Кибайер, который выводил команду на 2 предыдущих чемпионата мира.
0: Попутного ветра.
2: Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор со счетом 1-0 благодаря голу вингера Манчестер Юнайтед Амада Диало на 90-й минуте, прервав при этом впечатляющую 19-матчевую беспроигрышную серию южноамериканцев. Для ивуарийцев это важнейшая победа, ведь в следующем матче их ждет Германия, которая накануне разгромила Кюрасао 7-1. Впрочем, африканская сборная накануне обыграла Францию 2-1 в товарищеском матче, а сейчас нанесла Эквадору первое поражение за долгое время. Так что расклады в группе могут оказаться куда интереснее, чем предполагалось.
0: Против течения.
2: У сборной Египта за всю историю было 39 минут чистого времени, когда она вела в счете на чемпионатах мира, но к перерыву матча с Бельгией фараоны побили собственный рекорд. На 20-й минуте с передачи своего звездного партнера по команде Мохаммеда Салаха гол забил полузащитник Египта Эмам Ашур. У бельгийской сборной в первом тайме дела не ладились, 8 ударов за тайм и ни одного в створну. Вышедший на замену форвард Ромелу Лукаку изменил игру, и ему на это понадобилось всего 8 секунд. Появившись на поле, он сразу поучаствовал в голевой атаке. После его прострела защитник Мохаммед Хани срезал мяч в собственные ворота. Ровно через минуту Лукаку едва не забил сам, но его удар головой пришелся в штангу. В итоге ничья. 1-1. Египет не выигрывает на мундиалях уже 92 года. Это были некоторые итоги 5-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Прогрев шоу на первом.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
8: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
11: Новости «Махсаней Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаней Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаней Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
14: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
15: Carrefour.
16: Мебель Dax. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
17: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
18: Эй, капитан! Впереди земля!
17: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале

0: Да, обрели. И обрели мы то, что сейчас мы будем играть. Прогрев шоу, состоится игра. Да, и приз. Приз замечательный. Но для начала, сейчас, секундочку, Леночка, есть, будет да, тебе да. слово. Mm-hmm. Значит, первое. Нам нужно два. Не три, не четыре, а два участника. И для того, чтобы вы между собой могли побороться, потому что приз стоит того, чтобы за него прям вот бороться, сражаться, я бы даже сказала.
1: 0-7-5-2-8-9-1. Дорогие друзья, звоните прямо сейчас. 0-7-5-2-8-9-1. Это телефон прямого эфира. Звоните, будем играть.
2: Что это за слово?
3: Болтология.
0: Итак, нам нужны два участника по номеру телефона 0-7-5-2-8-9-1. Мы ждем ваших звонков для того, чтобы с вами, во-первых, познакомиться, пообщаться и, соответственно, дать вам такую уникальную возможность выиграть. Лена, что они могут выиграть?
1: А бороться мы сегодня будем за пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Ребята, клубы дыма.
0: На вашем месте я бы уже оборвала звонок.
1: Паленая резина. Это же так круто. Это на самом деле
4: когда
1: это очень-очень зрелищно. Это очень зрелищно, между прочим. Так что звоните 0-7-5-2-8-9-1.
0: У нас есть эти два участника, уже? Этих два счастливчика. Так. Здравствуйте, как вас зовут? Алло?
5: Алло, а с кем мы говорим?
0: С кем?
5: Сергей.
0: Вот, давайте так,
6: говорить
0: с кем мы говорим? Мы
6: Израиль.
0: Говорим с Сергеем. Сергей, доброе утро. Как у вас настроение? Доброе. Как вообще вот день начался?
6: Вообще
0: с чего
6: как?
0: Он начался? Вообще как вы?
5: Вообще как? Все нормально.
0: Это радует.
1: Это радует. Так, есть у нас второй участник.
0: Да, давайте тоже познакомимся.
1: Доброе утро.
7: Доброе утро вам.
1: Вас как зовут?
7: Меня звать Михаил.
1: Михаил, прекрасно. Михаил, ну а вы там как? Как дела? Куда движемся? Что делаем?
7: Движемся в пробке, как вот каждое утро.
0: А в какую сторону? В какой город путь держите?
7: Сейчас в Тель-Авиве на Айалоне большая пробка. Ну, думаю, я никого не удивлю.
1: А раньше не пробовали выезжать на работу, чтобы вот как до пробок, например? Нет?
7: Знаете, я выехал в 7 утра с Ариэля, я все еще
0: Слушайте, значит, а смотрите, как здорово у нас все складывается. У нас будут психологические, значит, состояния. Вот эти слова мы будем угадывать, правильно?
1: Да, абсолютно точно. Сергей, Михаил, у каждого из вас будет одна минута, чтобы угадать как можно больше слов, которые мы будем объяснять, не используя однокоренные слова. Кто из вас, Сергей или Михаил, угадает больше слов, тот сегодня и получит пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Ребята, вам все понятно?
5: Да, понятно.
0: Но сейчас самая сложная задача. Выбрать, с кем вы будете играть.
1: Сергей, поскольку вы дозвонились первым, вам первым выбирать. С кем будете играть?
5: Я буду играть с Андреем.
1: С Андреем. Прекрасно. Миша, а у вас выбор небольшой. Либо я, либо Кристина.
7: Я с вами.
1: Со мной будете. Кристина.
0: Ой, как
1: у нас
0: здорово,
1: сегодня...
0: я буду считать.
1: Кристина у нас сегодня рефери. Прекрасно.
0: Подождите,
1: ребята,
0: я пальчики разомну,
1: да,
0: все,
1: хорошо.
0: Размяла.
1: Ребята, мы сегодня говорим о психологических состояниях, чтобы вы понимали, что вот куда думать. Кто больше угадает слов за одну минутку, тот получит пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту. Понятно все? Тогда поехали. Первым у нас играет Сергей с Андреем.
6: Да? Да? Ну, хорошо.
1: Окей, тогда 3-2, как это? Давайте.
6: 3-2 раз.
1: 3-2 раз. Ну,
0: готовы?
6: 3-2 раз, поехали. Нежелание принимать очевидную реальность.
5: Боже, давайте дальше.
6: Дальше. Умение посмеяться над собой.
5: Самолюбие, нет.
6: Как?
5: Самолюбие. Нет.
6: Нет, нет. Сильная привязанность к чему-то или кому-то.
5: Любовь.
6: Не совсем сильная привязанность.
0: Давай
6: бывает
0: дальше.
6: Нездоровая.
0: Давай дальше.
6: Ладно, действия, яркие действия без обдумывания. Так, едем дальше. Когда значимость чего-то или кого-то уменьшают. Мол, не такой-то ты и хороший.
5: ну, не такой ты плохой.
1: Поехали дальше.
6: Хорошо. Эмоциональная связь с человеком.
1: Ну. Эмоциональная связь с человеком.
5: Ой, что-то тяжело. Тяжело сегодня.
6: Это была привязанность.
1: Это бы, да.
0: Так, ну теперь, значит, в бой вступают.
1: В бой вступают Михаил и я, Елена. Миша, вы готовы?
5: Конечно.
0: Раз, два, три.
1: Поехали. Значит, это состояние вечного сомнения, когда не веришь ни одному слову на слово, скажем так.
7: Не уверен.
1: Нет. Окей, поехали дальше. Чувства, которые мы испытываем при виде младенцев или пушистых котиков, щеночков.
7: Нежность.
1: Еще? Ну-ну-ну. Как?
7: Милота какая-то. Давайте дальше.
1: Хорошо. Чувство бессилия, когда ожидания не совпадают с реальностью и все просто валится из рук. Слово на самом деле сложное.
7: Разочарование, безысходность.
1: Нет. Окей, хорошо, тогда дальше. Двойственность чувств, когда вот ты одновременно и любишь, и ненавидишь что-то или кого-то.
7: Мои отношения с женой.
0: Так, давайте свое личное при себе.
1: Дальше идем. Когда вот это состояние, когда делает кто-то другой, а неудобно тебе?
7: Ой, давайте еще.
0: А уже не получится. У нас закончился таймер. Так, пацаны, а что случилось?
1: Да, как-то что-то вы сегодня не очень, оба очень не очень. Но ничего
7: А
1: то вы придумали.
0: А вы что думали, что мы вам кошечек и собачек загадывать будем?
7: Да, мы надеялись.
1: А вот, ребята, немножко не повезло, поэтому продолжайте стоять в пробках, слушайте Первое радио, и будет вам счастье.
0: Ну, спасибо, что позвонили.
1: Спасибо огромное. Ребят, пригласительный билет на чемпионат Израиля по дрифту остается у нас, и если вы, друзья, готовы увидеть самое громкое автомобильное событие этого лета, тогда чемпионат по дрифту официально возвращается в Хулон. 24 и 25 июня в парке Перес топовые израильские пилоты устроят запредельное просто зрелище. Сотни лошадиных сил, идеальный контроль машины в безумных заносах и бескомпромиссные дуэли один на один. Если вы хотите почувствовать вот эту мощную энергетику, вдохнуть запах сжженных покрышек и кайфануть от этого крутого шоу, вы знаете, где провести эти дни. Напомню, парк Перес, Хулон, 24 и 25 июня.
2: Что это за слово?
3: Болтология. Прогрев-шоу на Первом.

0: Реклама. На постоянную работу в Ришон ле Ционе требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
1: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
5: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
7: В новом филиале Мада Неймания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
9: Лена, ну какая машина?
10: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
9: Все
10: штучки.
9: Все ясно, надо брать.
11: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
12: Мебель Дакс. Ришон ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Ну что, дорогие друзья, прогрев-шоу уже, в принципе, завершает свою работу, но, ребята, я не могу вас отпустить без вот такой совершенно эпичной новости.
1: Жги.
0: В штате Огайо, в США... Да, в Соединенных Штатах Америки. Полиция выехала на совершенно будничный, казалось бы, вызов. Они решили отловить банду из 8 сбежавших домашних коз, которые нагло бродили по улицам. Однако копы знатно недооценили уровень дерзости этих животных. Одна из коз наотрез отказалась сдаваться властям, запрыгнула прямо на капот, а затем и на крышу новенького, причем полицейского внедорожника шерифа. Она устроила там дикий паркур. Потопталась по мигалке, оставила на кузове кучу вмятин, и вот после всего этого коза эпично перемахнула через забор и скрылась в неизвестном направлении.
2: Это Ильф и Петров, друзья. Коза эпично перемахнула.
0: Что у нее было?
1: У нее просто было плохое настроение.
0: Плохое настроение.
1: Ей нужно было разрядиться. Ее козлиный психолог сказал: не держи в себе, выпусти всех этих демонов из себя.
0: И она выпустила, устроив вот этот... Козлиный паркур,
1: да,
0: просто на
1: капоте. Кстати, вы знаете, я тут значит, на видео всяких разных зависаю в ТикТоке, в основном они идут, где ребята снимают а-ля типа паркур, каждый как бы меняется, и комментарии типа, да ты бешеный, да ты такой, да ты сякой. А они делают, ну просто, ну, ерунду, если мы говорим про паркур. Ну это очень весело. Я вот думаю, кто со мной хочет снять это видео?
0: Я хочу, можно?
1: Реально?
0: Да.
1: Лена, one love.
0: Правда.
2: Андрюша. Смотрел, как вы паркурите.
1: Да это прикол.
0: Паркурите?
1: Это приколюха.
0: Ну, паркурите так паркурите.
2: Не, а мне не по приколу, мне прямо интересно, девочки.
0: Ну, что у нас там дальше, дорогие друзья?
2: Кстати, в Испании запустили первый в мире крупный электрогенератор, работающий на чистом водороде.
0: Серьезно?
2: Представляешь?
0: Во-во-во.
2: И, кстати, уже испанцы хотят это внедрить в базы на Луне.
0: Очень прикольно, кстати говоря, и будет здорово на самом деле. Хотя, может быть, уже скоро варп-двигатель изобретут.
2: А откуда вопрос? Откуда водород взять на Луне?
0: Откуда? От верблюда, вот.
2: Ну, значит, такое? И верблюда тоже мы берем туда.
0: И верблюдов тоже берем, да.
2: И тебя вылечит.
1: Ну что я вам точно готова сказать, так это сразу после прогрев-шоу не пропустите программу «Колесо обозрения» с вашим любимым... Павлом Ургуляном. Самые интересные события, яркие истории, неожиданные факты. И это все в нашей израильской прессе.
0: В 2 часа дня вас ждет вопрос ребром с Марком Кричевским. Гость программы – бывший посол Израиля в России, опытнейший совершенно дипломат, завсегдатай, кстати говоря, уже студии Первого радио и политический аналитик Аркадий Милман. О чем они будут говорить? Да, все о том же. Весь Ближний Восток штормит, геополитические расклады меняются каждую минуту. Вот разговор пойдет как раз о том, что на самом деле происходит. Происходит за закрытыми дверями мировых столиц и к чему готовится нам, в смысле Израилю. Обязательно включайте первое сегодня в 14.00.
2: А чтобы быть окончательно готовым для этого, друзья, открывайте интернет, ентат ваш, заходите в YouTube и подписывайтесь на YouTube-канал Первого радио. Потому что если вы, не дай бог, пропустили какую-то прямую трансляцию, они все есть там, и можно не только послушать Первое радио, но и посмотреть, друзья.
1: Все? Первое, спасибо. Второе, удачи. Третье, до завтра.
0: Хорошего дня, ребят. С вами были Андрей Ежов,
2: Лен Семенова и

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дер Хашива 9.
3: Вкусно и выгодно. Смада на Имане. Колбаса кремлевская, зернистая и сервелат. 12,90 за 100 граммов. Паризер Бейгале. 4,90 за 100 граммов. Копченый сыр Косичка. Две пачки за 24,90. Ломтики филе сельди Нордпорт. 14,90 за 290 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия. Сила природы из Карловых Вар.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
15: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
16: Carrefour.
2: Мебель Dax. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Рейд бригады Ялом в Шхеме. Подробнее через несколько секунд.

0: 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В минувшее воскресенье бойцы спецподразделения инженерных войск Яалум и военнослужащие 967-го резервного батальона провели рейды в Шхеме в зоне ответственности территориальной бригады Шомрон. Целью операции было обнаружение и ликвидация токарных станков, использовавшихся для производства боеприпасов, в том числе взрывных устройств. Станки были размещены среди гражданской застройки. В ходе оперативных мероприятий силы ЦААЛИ обнаружили и уничтожили 18 токарных станков. Кроме того, были найдены и конфискованы различные детали для стрелкового оружия. Сегодня утром в районе ответственности территориальной бригады Менаше на севере Самарии пройдут плановые военные учения. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦААЛИ, добавив, что завершение учений ожидается во второй половине дня. В рамках учений будет наблюдаться интенсивное движение сил безопасности, а в указанном районе будут слышны звуки взрывов. Угрозы безопасности нет, подчеркнули в армейской пресс-службе. Судовладельцы не возобновят проход через Ормузский пролив еще несколько недель, пока не убедятся, что соглашение между США и Ираном носит реальный характер. Об этом в опубликованном сегодня интервью газете Financial Times заявил главный исполнительный директор японской судоходной компании групп Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура. Должно вступить в силу не просто обычное соглашение между странами, оно должно стать весомым и отразиться на реальной обстановке в Ормузском проливе, чтобы судоходные компании могли чувствовать себя комфортно при проходе через него, отметил Тамура. Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что текст меморандума о взаимопонимании с Ираном будет опубликован после того, как обе стороны подпишут документ в Швейцарии. Он также пообещал, что Ормузский пролив будет полностью открыт в тот же день. Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июля. Мэрия Тель-Авива объявила об изменении условий розыгрыша права на проживание в муниципальных проектах доступной аренды жилья, в которых имеются 550 квартир. По новым правилам приоритет будет отдаваться учителям и воспитателям детских садов. Остальные категории льготников смогут участвовать в розыгрыше лишь при наличии незанятых квартир. Кроме того, для учителей отменен критерий предварительного проживания в городе. Достаточно быть старше 26 лет, не владеть жильем и иметь семейный доход не выше 7 дециля или не более 15 тысяч шекелей на семью. Изменение правил связано с острой нехваткой кадров в муниципальной системе образования из-за высоких цен на жилье. Следует отметить, что под новые правила подпадает только действующий фонд проектов. Новые проекты мэрия уже не сможет резервировать под представителей какой-либо профессиональной группы из-за недавних изменений в законе о проектировании и строительстве. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится, ясно, слабый ветер. В Иерусалиме на Голландских высотах 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, на побережье Мертвого моря 36, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 60 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит «Колесо обозрения».
1: עיתון, המובי תגובה שהעניין
2: אני רוצה לשאול את ביטחון המדינה
3: מדינת ישראל הם מייצגים
4: לבאזנו למבצע אנטבה
5: קליסו הבזריניה, ספבלם מרגוליאנם

0: 9:04. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Йом Шлиши, вторник, 16 июня, первое радио, 89.1 FM. Продолжает свой эфир, третий час утреннего эфира, 4 раза в неделю, обзор сегодняшней израильской прессы, все как обычно. Газеты «Аарец», «Исраэль Айом» и «Идиот Ахронот» вместе с нами. Мы вместе с ними, Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, надеемся, что и вы будете с нами в течение этого часа, в котором мы составим информационную картину вчерашних суток с помощью нашей прессы. Итак, ну, вы знаете, первое действие — это форматирование сегодняшней газеты, то есть я называю приложение, и в надежде на то, иногда я с приложений и начинаю, может быть, и сегодня тоже начну, но иногда успеваю вернуться в течение программы ближе к концу к материалам, которые в приложениях. Пока откладываю их в сторону для того, чтобы сэкономить место здесь на столе. И что я откладываю в сторону? The Marker — экономическое приложение, галерея по вопросам культуры, ежедневные составляющие газеты «Аарец». По вторникам приложение «Мамон Шлиши» — это газета «Идиот Ахронот». Давайте на нем я задержусь. У нас сегодня нету никаких breaking news, с которых мы надо было срочно начать. Ну, я уже говорил об этом много раз. В газетах и не может быть этого. Газеты опаздывают по новостям. Всегда они не могут угнаться за радио, телевидением и интернетом. И поэтому мы можем себе позволить вот начать наш сегодняшний обзор с экономического приложения газеты «Идиот Ахронот», которая выходит в середине недели, по вторникам. Я в этот день всегда напоминаю, что в нем несколько полос посвящены объявлениям в области недвижимости, объявления концерна «Идиот Ахронот», потому что «Идиот Ахронот» — это не только газета, это и местные издания, это интернет-сайт «Вайнет». В общем, это концерн. И часть этих объявлений, конечно, далеко не все здесь размещены. Я об этом напоминаю специально, может быть, за прошедшую неделю, с тех пор, когда я последний раз напоминал, у кого-то из наших слушателей появился интерес в области недвижимости квартир, и можно его в какой-то степени удовлетворить, посмотрев эти объявления, потому что здесь совершенно разные квартиры, разного размера. От маленьких квартир до коттеджей, вилл, и в разных районах страны, и в некоторых случаях указаны цены. То есть можно еще и прицениться, скажем так, посмотреть на уровень цен на эти самые квартиры. Вот, несколько полос таких объявлений, немножко объявлений из разделов. Ну, здесь есть и объявление сдачи помещений для бизнеса, тоже, и немножко объявлений из области «требуется», тоже здесь. Последние полосы. Спорт, как всегда, во всех приложениях газеты «Идиот Ахронот». «Кейп Карнавал» сегодня. Вот такой заголовок по случаю сенсации вчерашней футбольного чемпионата мира, когда сборная Испании, один из фаворитов этого чемпионата, который многие называют претендентом на звание чемпиона мира, не смогла преодолеть сопротивление команды «Кейп Верде». Я не думаю, что многие из нас могут на карте показать, где находится это небольшое микрогосударство, но тем не менее со вчерашнего дня многие интересуются, а где это, где эта штука находится на карте, что там происходит, вообще сколько там населения и так далее. Вот они сыграли в ничью 0-0 с Испанией, Швеция обыграла Тунис 5-1, Голландия и Япония, но это, по-моему, позавчерашний матч, 2-2. Значит, вот такие главные результаты. Но мы, так как это экономическое приложение, давайте мы посмотрим на главные материалы. Сегодня главный материал. Газеты периодически делают обзор вот таких вкусных, скажем так, тем, как я их называю, о самых дорогих квартирах и пентхаусах, которые продаются в нашей стране. Ну, во всяком случае, мы тоже можем следить за уровнем цен. Если я не ошибаюсь, то какое-то время, несколько лет тому назад, когда я пытаюсь вспомнить, я тоже рассказывал об этих материалах, мне кажется, там было, если не ошибаюсь, о самой дорогой квартире, которая стоила, или пентхаус, что-то в районе 30 миллионов с чем-то шекелей. И вот тогда мы говорили: «Вау!» Сегодня, в 26-м году, первая полоса газеты «Мамон Шлиши», заголовок такой, здесь фотография какого-то высотного здания, и по вертикали взяли заголовок 55 миллионов шекелей за пентхаус. Вот такой обзор дает газета. Ну, давайте пробежим, посмотрим на жизнь людей, которые могут позволить себе такие квартиры. Здесь вот дана пятерка самых дорогих квартир, которые обнаружили журналисты газеты. Значит, 50, где здесь? Да, вот 55 миллионов. Это проект «Гат-ремонт» в Тель-Авиве, пентхаус, который продан уже за 55 миллионов шекелей. Я, правда, не совсем понимаю, что это за пентхаус. Наверное, это дом с общим бассейном, потому что здесь изображен бассейн, вдоль него лежаки, на которых лежит, ну, человек 10 людей. Это не мог быть житель одной квартиры, одного пентхауса. То есть, наверное, просто в этом доме есть бассейн. И вот пентхаус в нем продан за 55 миллионов. Иду по снижению. 28 миллионов шекелей пентхаус в проекте Бней Дан, такой проект с огромным салоном, стеклянными окнами по периметру, огромными от пола до потолка. Потом, значит, это имидж проекта. У нас идет большая застройка. Наверное, это самый дорогой район Израиля, который застраивается на территории бывшего аэропорта ДОФ в северном Тель-Авиве, недалеко от моря. И вот там, здесь такая цена. Проект, значит, ну, Рова, да, то есть это какой-то микрожилой массив с ДЭДов, он так и будет называться. Квартира на 43-м этаже продана за 27 миллионов 785 тысяч шекелей. И последнее... предпоследний проект «Муза» в Тель-Авиве, пентхаус продан за 23 миллиона, тоже огромный салон с выходом на балкон, а там уже вид на море. Ну и совсем копейки, 18 миллионов 718 тысяч, это проект «Мешканот Театрон» в Иерусалиме. Вот в Иерусалиме «Мешканот Театрон», значит, это в районе Театрона Рушалаем, как я полагаю. Там квартира продана за 18 миллионов 718 тысяч. Вот такой обзор самого дорогого жилья, проданного и купленного, скажем так, за последние там полгода, наверное. Что еще? Газета извещает нас о том, что, скорее всего, нас ожидает повышение цен на смартфоны. «Махерим бадерах лемала», то есть цены по пути, так сказать, наверх, называется этот материал. Что имеется в виду? Что в телефонах, телефонам сейчас нужно все больше и больше памяти для того, чтобы они могли справляться с тем объемом, который требует AI, искусственный интеллект. И увеличение памяти повлияет на цену телефонов. Мы все это почувствуем вскоре, нашим карманам написано, когда захотим поменять, сделать апгрейд нашему телефону, купить новый, цены поднимутся к этому времени, так что имейте это в виду, уважаемые радиослушатели, что, ну, наверное, все... А, нет, есть еще одна новость про телефоны, здесь на 7-й полосе, которая говорит вот о чем. Через полгода в Евросоюзе будет введен новый, ну, текин, скажем так, техническое правило по выпуску телефонов, которые обяжут фирмы, производящие телефоны, выпускать их со сменной батареей. Вы знаете, что на сегодняшний день во многих телефонах батарея не меняется, ее нельзя оттуда достать, и поэтому, когда через 2-3 года она ослабевает и держится недолго, у нас нет выхода, как менять весь телефон. Вот совершенно правильное, на мой взгляд, для потребителя решение. Европейский Союз через полгода примет значит, такое решение, что, которое обяжет выпускать телефоны со сменной батареей, чтобы мы сами могли поменять батарею. Сегодня большинство смартфонов и наушников беспроводных... большинство смартфонов и наушников, значит, те, у которых будет вот эта сменная батарея, у них будут какие-то налоговые послабления, но, тем не менее, у них будет новое оформление. И что еще? Многие производители, написано в этой статье, скорее всего, примут решение выпускать два вида телефонов. Один со сменной батареей, второй без сменной батареи. Наверное, это будет зависеть, повлияет на цену. человек может сказать, то есть я так предполагаю решение потребителя нашего с вами такое. Ну, чего, что я буду менять через 3 года? Батарею в своем телефоне, когда через 3 года будут совершенно новые телефоны с новыми возможностями, так я наверняка буду менять не батарею, а новый телефон. Поэтому мне не нужно телефон переплачивать сейчас за телефон со сменой батареи. Я куплю за более низкую цену телефон с несменной батареей. Все равно я телефон через 2-3 года я их меняю там. Ну, не как перчатки, но раз в 3 года я их меняю. То есть предоставится покупателю возможность выбора. Так, ну и надежда на то, что уровень батареек телефонов и их непроницаемость для воды, и для там, песка и всего на свете увеличится. Защита вот, от внешних факторов. Вот такие материалы. В приложении «Мамон Шлиши» мы остаемся с главными темами газет. Время 9 часов 15 минут, и давайте посмотрим. Давайте начнем сегодня с газеты «Аарец». Она печатает фотографию известного человека в белой шапке, бейсболке, на которой написано «USA». Это президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Он смотрит на нас за фоном, за них такое расплывчатое изображение, но мы можем его узнать, это Белый дом. Он смотрит через решетку, видим, Белый дом был огорожен. Это, видимо, сделано на празднование, да, здесь написано, на празднование 80-летия Белого дома. Он смотрит через решетку вот той клетки, которая была построена перед Белым домом, где бойцы рестлинга там соревновались друг с другом. Видимо, Трампу нравится этот вид спорта. Трамп, значит, под этой фотографией подпись такая. Трамп стоит рядом с клеткой для борьбы вот борцов рестлинга, которая поставлена специально, простите, во дворе Белого дома по случаю празднования 80-летия президента США. Такая фотография. За спиной Трампа фотографы, естественно, которые его фотографируют, охранники. Вот, ну, газета тем самым подчеркивает то, что мы и так знаем, что Трамп сейчас находится в центре вообще внимания всего мира, мировой политики, и это на этой фотографии он и в центре этого самого сюжета, скажем так, фотографии. А заголовок газеты «Арец» говорит нам вот что. Соединенные Штаты и Иран сообщили о том, что достигли понимания. Израиль остался бахуц, то есть остался вне этого понимания между Ираном и Соединенными Штатами. Михуц Литмуна написано. То есть он не в рамках этих договоренностей между двумя странами. И надо сказать, что это подтвердил вчера и наш премьер-министр Нетаньяху. Вчера он выступал по телеканалам, давал пресс-конференцию, отвечал на вопросы журналистов, и он там сказал, что мы не знаем подробности договора между США и Ираном. То есть и Израиль отодвинули немножко от этого процесса. После сотрудничества в двух войнах сегодня мы видим наглядно, как администрация и сам Трамп немножко отодвигает Израиль или Нетаньяху от процесса достижения соглашения с Ираном. В подзаголовке к этому главному заголовку «Арец» пишет: Нетаньяху признал, что он не знает подробностей вот, достижения договоренности между США и Ираном. Высокопоставленный представитель Белого дома. Договор включает в себя открытие Ормузского пролива и не накладывает никаких обязательств на Израиль в Ливане. Дальше. В Иране сообщают о том, что они добились освобождения миллиардов долларов, которые пойдут в их экономику, которые были заморожены. И начинается, после подписания вот этого самого меморандума, который должен пройти в Женеве, начинается 60-дневный период, скажем так, проверки действий обеих сторон, после которых должен быть подписан окончательный договор. Вот по поводу 60 дней, сейчас это число, господа, будет мелькать в нашей прессе очень часто, и мы будем о нем часто вспоминать. Когда мы придем к газете «Идет охранот», вы поймете, почему. Она объясняет, почему 60 дней, это вот эти 2 месяца критические. То есть это фактически где-то к концу лета будет ясно. Церемония подписания меморандума в пятницу в Швейцарии. Вот такой заголовок газете «Арец» на эту тему главную. Я остаюсь с главными темами других газет. «Идет охронот». Вот уже говоря про 60 дней, сейчас мы поймем позицию этой газеты. Итак, главный заголовок газеты «Идет охранот» на первой полосе. Хашаш, то есть опасение, двоеточие, Иран попытается создать атомную бомбу в эти два месяца. Что имеет в виду газета? Это Ронен Бергман, человек, который много в последнее время печатает информации на тему США, Ирана, и все, что с этим связано. Значит, в подзаголовке, над этим заголовком строчка вот такая. Значит, меморандум, который подпишут Иран и Соединенные Штаты, он уже, более того, написано здесь не «хтам», то есть он уже подписан. Имеется в виду, что он электронным способом подписан обеими сторонами, но церемония физического подписания будет в Швейцарии в пятницу. Нетаньяху, цитата, «мы отдалили от нас угрозу полного уничтожения». Это фрагмент его выступления вчера на пресс-конференции. В подзаголовке газета «Идет охранот» пишет: «Не об этом положении мы мечтали. Группа ученых, инженеров и представителей разведки, которые посвятили свою жизнь исследованию иранской ядерной программы, очень озабочены вот этим периодом 60 дней. Почему? Потому что, который начнется с этой пятницы, когда будет подписан меморандум в Женеве. Дело в том, что в эти 60 дней, продолжает газета в подзаголовке, Иран и Соединенные Штаты должны прийти к окончательному договору, который должен быть подписан. Но в этот период, продолжает газета, видимо, это материал из статьи Ронена Бергмана на четвертой полосе, в этот период нету никакого надзора за действиями Ирана. Значит, в этот период обе стороны договорились не действовать, не предпринимать никаких действий, а стремиться к подписанию договора. И Иран может воспользоваться этим периодом безнадзорности для того, чтобы создать ядерную бомбу. Значит, на эту тему продолжает Ронен Бергман, и газета «Идет охранот». Чем больше ты знаешь, тем меньше ты спишь, тем беспокойнее ты спишь, сказал один из специалистов по ядерной программе Иран. Вот таков главный заголовок на эту тему в газете «Идет охранот». То есть эти 60 дней будут не только испытанием и идти к пути договора, но и опасения того, что Иран... Вы помните, были разные мнения по поводу того, сколько времени осталось Ирану для создания ядерной бомбы. От года до нескольких месяцев, и нескольких недель. 60 дней, как вы понимаете, это и несколько месяцев, и несколько недель. И вот Ронен Бергман, «Идет охранот», вместе с ним высказывает вот такие опасения на эти ближайшие 60 дней. Мы делаем здесь остановку, реклама, и потом посмотрим на главные темы Израиля.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Пельмени?
6: Да.
5: Вареники?
6: О, да.
5: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво Бенедиктинер. Две бутылки за 14,90. Паулайнер. Три бутылки за 24,90. Клостер Келлер. Четыре за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
0: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
2: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
7: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
8: Центркар Азур.
9: 03-558-5458.
8: Мебель ДАКС. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
10: Реклама.
11: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
12: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Колесо обозрения на первом. Вторая часть нашей программы. Мы с газетой «Исраэль Айом». И надо сказать, что эта газета, пожалуй, подвергает самой жесткой критике нашего премьер-министра. Буквально вот на первых нескольких полосах критические статьи в адрес той ситуации, которая сложилась в наших отношениях с США, того договора, который намечается подписать с Ираном, и отношений лично Нетаньяху с лично Трамп. Вот обо всем газета, обо всем этом газета пишет на нескольких полосах. Но давайте посмотрим на главный заголовок. «Актовит айта аля кир» — это известное ивритское выражение. Ну, дословно адрес был написан на стене, еще более точно предупреждение было написано на стене, то есть предупреждение, скажем так, витало в воздухе, мы не обращали на это внимания. Это можно по любому поводу сказать, и вот ивритское выражение как раз об этом. «Актовит айта аля кир». Все это было написано, мы не видели, и «Ахшаб зе барур» продолжает газета в подзаголовке. «Сейчас ясно, Нетаньяху не смог вовремя определить загоревшиеся красные лампочки, изменение отношения к нему в Белом доме, о котором его предупреждали, были какие-то высказывания, полунамеки на эту тему, и в результате мы получаем то, что получаем, что Израиль находится вне процесса договоренности с Ираном и не имеет понятия о том, о чем были достигнуты предварительные договоренности. То есть Израиль отодвинули в сторону. Вчера глава правительства признал, что мы не знаем подробности этого договора. Вот такая главная тема в этой газете. Ну, давайте, раз уж я сказал о нескольких материалах, и мы полистаем эту газету. Нетаньяху не обратил внимания на загоревшиеся красные лампочки. Дани Закен пишет вот большой материал. В нем, в частности, он говорит о том, что надежда на то, что вот этот весь процесс приведет к какому-то изменению Ближнего Востока, к достижению авраамических соглашений, к расширению, скажем так. Сейчас они еще больше удаляются, потому что мы, эти страны Персидского залива, видят, что в результате соглашения, скорее всего, Иран усилится, и занимать какую-то контрпозицию по отношению к Ирану они вряд ли поспешат и, значит, так укреплять свои связи с Израилем. Это одно из мнений в статье Дани Закена. И еще одно. В процессе, значит, ядерной программы Ирана американцы отступили от требования вывести и обогащенный уран с территории Ирана и остановились на том, чтобы, скажем так, обеднить обогащенный уран, чтобы не было урана, доведенного до обогащения 60%. И это тоже смягчение позиций и уступка Ирану со стороны Соединенных Штатов. Это вот в этой статье Дани Закена. Потом статья Шерит Авитан Коэн, что Рош Мопсала признал, глава правительства признал, что мы не знаем подробности договора с Ираном. Это вот первый разворот газеты на эту тему. Иткаплют, то есть, скажем так, прогиб, я бы так перевел, Соединенных Штатов по отношению к Ирану, это Ариэль Каане, пишет в своей статье. Он тут приводит хронологию событий о том, что произошло год назад. Может быть, вы не поверите, но с первой иранской войны прошел уже год. Она началась 13 июня. И сейчас мы находимся... 13 июня 2025 года. Сейчас мы находимся уже во второй половине июня 2026 года. И Ариэль Каане говорит, что Соединенные Штаты фактически уступили Ирану по многим позициям ради того, чтобы достичь какого-то мира, какого-то соглашения, чтобы прекратился огонь. Ну, многие говорят по разным причинам. Во-первых, идет чемпионат мира. Во-вторых, нефтяной кризис, застрявшие сотни судов там в Ормузском проливе и так далее. Все это повлияло, многие обвиняют именно Трампа в этом. Дальше Дани Закен пишет еще один материал, что Соединенные Штаты, значит, молча согласились на перевод денег Ирану во время войны. Ну, имеется в виду, что Катар перевел Ирану деньги. Значит, насколько я знаю, это деньги, которые были заморожены в Южной Корее. Она перевела их Катару, и Катар какую-то их часть разморозил и во время войны перевел их Ирану с молчаливого согласия Соединенных Штатов Америки. Вот такая критика собственно говоря, и Нетаньяху, и Трампа, что не характерно, да, для этой газеты, потому что я вам много раз говорил, издатель газеты «Исраэль Айом» — это Мириам Эдельсон, которая поддерживает Трампа, жертвует на его предвыборную кампанию, вообще вхожа, скажем так, в дом к Трампу. И то, что называется, вы говорите, может нашептать ему на ухо что-то. То есть довольно близкие отношения. Следующая статья — «Лилах Шуваль». Значит, «Ось зла укрепляется». Это на основании договора. Ну, я должен сказать, господа, что... Я везде говорю это на всех трибунах, от Фейсбуков там до радио и телевидения, что есть, мы много рассуждаем, не мы, вот авторы много рассуждают о договоре, подробности которого никого не знают. Вот мой заголовок такой: в Израиле бурно обсуждают договор, подробности которого никто не знает. Но вот сегодня еще одно мнение, что «Ось зла укрепляется в результате этого договора», тоже печатает газета «Исраэль Айом», и такой материал на эту тему. Значит, и Шахар Клайман пишет о том, что страны Персидского залива удивлены отступлением и прогибанием Соединенных Штатов Америки, и теперь они будут думать, а куда им, кому им лучше приближаться, к США и Израилю, или, может быть, как-то начинать налаживать отношения с Ираном. Вот такие темы в «Исраэль Айом» на эту главную тему. Ну, давайте, про главные темы мы прошли, давайте еще какие материалы есть. Фестиваль «Технология 2026», но эта газета анонсирует «Исраэль Айом», что будет какой-то конгресс по поводу новых технологий, который будет транслироваться на сайте газеты «Исраэль Айом». Дальше здесь материал «Возвращение в Энтебе», 50 лет операции «Энтебе». Энтебе, похищение самолета Air France. Ну, по-моему, все израильтяне знают, что такое операция Энтебе. И здесь газета говорит о том, что Шай Гросс, ему было тогда 6 лет, Ципи Гонен было 8 лет, и Бенни Дэвидсон, ему было 13 лет. Они были среди похищенных в этом самолете, который приземлился в Энтебе, самолете компании Air France. И 50 лет спустя они полетели туда и сфотографированы напротив терминала в Энтебе. Вспоминают об этом статья. Полвека прошло с того времени, но газеты пишут, они вспоминают о тех моментах, когда закончилось их детство. Прошло 50 лет, самолет Air France и полет номер 139, который был похищен, но освобождение заложников стало, скажем так, вехой в истории израильских команд, израильских командо, спецопераций, и не только израильских, но и мировых. Они вошли, по-моему, в антологии вот, действий «Командос». Стала легендарной та самая операция в Энтебе по освобождению наших заложников. Это тоже тема, которая начинается на первой полосе «Исраэль Айом». «Едиот Ахронот». Какие еще темы на первой полосе? «Бой за Мигуниот Мавет». «Мигуниот Мавет» — это автобусные остановки, на которых стояли значит, бетонные укрепления, в которых пассажиры прятались в случае минометных обстрелов или ракетных обстрелов из сектора Газа. Напомню, если кто-то не был, хотя я всегда вот говорил, что мне кажется, любой израильтянин, и я понимаю, что это очень тяжело морально и так далее, но ради того, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто погиб, надо было посещать площадь заложников около Тель-Авивского музея искусств. И второе место, на мой взгляд, обязательное к посещению, это там, где проходил фестиваль «Нова». Я понимаю, что когда я рассказываю многим, одни говорят, нет, я не смогу, я не выдержу. На самом деле это тяжело. Там стоят фотографии всех погибших, расстрелянных хамасовцами молодых парней и девушек в основном. Но, мне кажется, там надо побывать. И вот когда мы едем на машине к этому фестивалю, мы проезжаем автобусные остановки, в том числе вот этот самый Мигуниот, бетонные укрепления, в которых прятались те, кто скрывались от Хамаса, и в которых многих хамасовцы настигали там и расстреливали, или закидывали гранатами прямо в этих Мигуниот. То есть от миномета, ракетов они спасли, от автоматов и гранат спасти не могли. И они превратились в такие мини-музеи. Там надписи, там фотографии, там какие-то пожелания. и так далее. Вот едешь, и их там довольно много, по пути к этому месту, где была дискотека Нова. И вот сейчас газета пишет о том, что муниципальный совет и школь хочет все их перенести на место, то вот самое место, где сам фестиваль дискотека Нова происходила. Убрать их с 232-го шоссе, ну, я не знаю, чем руководствуется, возможно, чтобы вот когда люди, скажем так, которые едут, может быть, не на это место, а просто едут, чтобы вот это им не кололо глаза, что ли, еще. Не знаю, чем руководствуются в муниципальном совете. Они хотят их перенести, создать в одном месте мемориал. Родственники погибших против этого. Вы хотите стереть память об этой резне, утверждают они. И здесь вот статья в газете идет охранно на эту тему. С фотографией одной из этих мигунит. Я даже не знаю, как их по-русски назвать. И в какого рода они мигунит, в которой было убито 3 человека. Но были и те, в которых погибло и большее количество людей. И еще одна тема, заголовок, который на первой полосе газеты идет «Охронот». В центре проверки, внутренней проверки в партии «Ликуд» отделение в Герцлии. Газета пишет о том, что отделение в Герцлии стало нам известно после того, как руководитель отделения, герцлийского отделения «Ликуда», сейчас я открою на 10-й полосе этот материал, который нам рассказывает. Да, он выступал на комиссии Кнессета. Это бывший аварьян, преступник. Он сейчас руководит отделением Ликуда в Герцлии. Как его зовут-то я забыл, но здесь была надпись... Рафик Душим, вот нашел я его имя. Рафик Душим, я напомню, что он стал нам известен, когда он выступал, он участвовал в заседании комиссии Кнессета, которая обсуждала усиление насилия среди подростков, убийства, которые вот были не так давно на пустом месте, в том числе и в День независимости. И он там сказал такую фразу: «Но они же не собирались никого убивать, они просто хотели пырнуть ножиком», сказал он, и газеты все перепечатали это. И вот Рафик Душим, он в этом отделении в Герцлийском, и сейчас там идет проверка. Проверка говорит о том, что там какие-то подозрительные платежи от тех, кто вступает в партию Ликуд, или от членов партии Ликуд, и Герцлия, вот, проверяются вот эти самые платежи в отделениях в Герцлии, в Иерусалиме, в Ришон-Лиционе, в Бейт-Шане, Бейтар-Элит и Кфар-Шалом. Или Кваршалем, простите, Талиев Кваршалем. Снефим Баятим, то есть проблемные отделения партии Ликуд. Об этом пишет газета «Идет охрана». Другие материалы на первой полосе газеты «Арец». Нетаньяху затормозил продвижение Хокам Маонот, то есть закона о детских яслях, которые требовали... продвижение которого требовали ортодоксы. Это еще одна, скажем так, терка, я позволю себе такое сленговое выражение, между ортодоксами и правящей партией Ликуд. Они хотели продвижения и принятия этого закона, который позволит сохранить выплаты родителям в ортодоксальных семьях, тех выплат, которые их лишают из-за того, что отец не является по повестке в армию. И вы знаете, что есть решение юридического советника правительства о том, что надо лишать пособий всевозможных такие семьи, которые не выполняют закон. И вот ортодоксы сейчас пытаются провести в Кнессете закон, который обходит это решение, и он пересматривает критерии выплаты таких пособий, которые позволят их сохранить, эти самые выплаты. Значит, Нетаньяху, пишет газета, затормозил продвижение этого закона, и в ответ ортодоксы заявили, что они отказываются голосовать с коалицией за любые законы, которые инициируют коалиция, и у нас опять такой вот кризис, скажем так, в отношениях между коалиционными партнерами. Более того, даже в одном месте газета писала, что Моше Гафни из партии Адут Атора требует вообще распустить Кнессет чуть ли не завтра, в том смысле, что толку никакого нет для них от этого Кнессета, и начать предвыборную кампанию. Ну, это он только требует. Тысячи бедуинов будут освобождены от своих мест для постройки еврейских каких-то поселений. Сотни из них не знают, куда они пойдут после того, как их выселят из тех мест, где они сейчас живут. Дальше, ну, здесь заголовок на первой полосе, а статья, рассказывающая о подробностях, на предпоследней полосе газеты «Аарец». Нет, не предпоследней, а на восьмой. Напомню, что «Аарец» постоянно посвящает большие материалы достижения в области науки и медицины. Чуть ли не каждый день она об этом пишет. Она, по-моему, единственная газета, которая уделяет так много места вот этим прорывам. И сегодня очередной прорыв, о котором рассказывает газета. Она говорит о том, что проверка глаза и кровеносных сосудов глаза может заменить какие-то показатели анализа крови, которые у нас берут, когда нам протыкают кожу, в вену, берут кровь на анализ, и там исследуют состояние нашей крови. Значит, исследователи Тель-Авивского университета и больницы Шива разработали с помощью, опять же, все того же AI, искусственного интеллекта, вот такой СОРЭК, который читает оболочку глаза, исследует кровеносные сосудики в глазе и определяет уровень гемоглобина и красных телец, да, в крови, и не требуется нам прокалывать. Вы знаете, что некоторые люди нервно реагируют, когда им прокалывают и делают анализы крови и так далее. Сейчас вот есть новый способ, просто поставят какой-то прибор к глазу, сделают там какой-то снимок этого прибора и по нему определят, сколько у вас красных телец. Телец они называют, не телец. Нет, не телец. Телеца — это другие. Я имею в виду красные тельца, да, телец в крови и уровень гемоглобина. Вот такое достижение медиков больницы Шиба и университета Тель-Авива. Об этом рассказывает газета «Аарец». У нас перерыв, и потом третья часть обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
4: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
7: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ». «Мебель Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
8: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Продолжаем. 9:45. Время. Колесо обозрения на первом. Газета «Исраэль Айом» листаем. На восьмой полосе газета о недовольстве и опасениях жителей Севера. Махрота, ну, то есть нас продали. Кто-то последний выключить должен будет свет в наших поселениях. Имеется в виду намек на то, что надо оттуда уезжать, потому что Хизбалла останется там, где была. И все это продлится до следующей эскалации. В общем, жители Севера опасаются подписания этого договора и его последствий. На 11-й полосе газета пишет о том, что критика коалиции действий Нетаньяху, критика оппозиции в оппозиции действий Нетаньяху. Здесь фотография Беннета и Либермана. И цитата Беннета: каденция этого правительства Нетаньяху началась с гражданской войны, Мельхемет Ахим. Ну, так он называет демонстрации, которые были при попытке проведения судебной реформы, продолжилась резнёй 7 октября и закончилась провалом историческим против Ирана. Вот это высказывание Беннета. Дальше газета пишет о том, что вызвало реакцию разоблачения газеты «Исраэль Айом» о том, что Мансур Аббас на иврите говорит одно, а на арабском говорит другое. И его уже за это критикуют. И будущую... Тут такое высказывание. Значит, Бецалель Смотрич заявил, что следующее правительство... оппозиция собирается создать следующее правительство при помощи Мансура Аббаса. А он... говорит на двух языках, на иврите и на арабском, и на арабском его высказывания более радикальные, скажем так, ну, я не знаю, как может Смотрич говорить, что оппозиция может создать правительство, когда в коалиции четкое мнение и сторонника, что они победят на выборах. И Нетаньяху вчера во время пресс-конференции ему задали вопрос, что ходят слухи о том, что вы не будете продолжать участвовать в выборах, что вы сойдете с дистанции. Премьер-министр сказал, что я буду участвовать в выборах, и более того, я держу победу на этих выборах, сказал вчера Нетаньяху. 15-я полоса про Мондиаль. Ну, тут материал про сборную Курасао. Газеты все больше и больше обращают внимание на сборные стран, о которых мы не знали, и которые показывают неплохие результаты. Но Курасао, правда, проиграла Германии 7-1, но вот Кейп-Верде, ее ничья с Испанией, другие команды, которые не были на футбольной карте мира, добились каких-то успехов ничьей с более сильными сборными. Но самое главное, тут одна врезка есть, фотография, за которую я бы дал сборной Японии уже какую-то медаль. Если не первое, второе, третье место, но какую-то медаль я дал бы ей. Вот что здесь изображено. Здесь девушки ходят с пакетами, в которых пластиковые пакеты, в которых собирают мусор, и надпись «Чемпионы мира по чистоте и порядку». Сборная Японии, написано здесь, достигла ничьей со сборной Голландии 2-2, но... болельщики сборной Японии доказали неизвестно в который раз, что Япония нет такой страны, как Япония в мире, потому что они после окончания матча взяли пластиковые пакеты и стали собирать там мусор, банки, коробки, я знаю, там от чего там, попкорн или что там ели, и почистили трибуны от мусора, который оставили болельщики. Вот такие болельщики сборной Японии. Ну, я такого не видел еще. А в Японии, видимо, это обычное дело. Разворот газеты о том, что заканчивается учебный год, и который прошел без нормальных, скажем так, занятий весь год, с перерывами, с сиренами, и это, естественно, сказывается. Тут вот в одной статье говорится о том, что каждый четвертый ученик показал невысокие результаты по ивриту, а 40% учеников не способны прочитать на английском текст и ответить на вопросы на английском языке. Дальше оптимистичные страницы. Ну, газета печатает, правда, здесь мелкие информации. Я их обычно пролистываю, но давайте я сегодня на них остановлюсь. Тут десятки информаций о разных событиях, которые происходят в нашей стране. Например, миллиардер Шломо Маккензи отмечал 50-летие, ну, где? В Сан-Тропе он отмечал. И это использовалась яхта. Туда прилетел Омер Адам. Он выступил. Это его компенсация за отмену его концерта, по-моему,
в парке Эркон, которая была позавчера. Даня Авдия прилетел туда тоже, наш баскетболист из NBA. Но сейчас там, по-моему, перерыв. Он свободен. И вот прошел такой праздник. Компания Sky Production организовывала эти торжества. Еще одно. Холод. Наступает холод. Так можно перевести. Это компания Высоцкий, которая производит чай, устроила фестиваль Cold Breeze. Это холодных травяных чаев. Халита, так называемая, которая была на пляже Гордон в Тель-Авиве. И тоже там диджей, маленькие бутербродики, ванны со льдом, ледовые ванны. Сейчас это очень модно становится, погружаться в ледовые ванны. Там был вот такой фестиваль. Дальше руководители наших Акум. Акум — это компания, которая следит за соблюдением авторских прав исполнителей и авторов песен. Они полетели в Париж. Там была конференция вот представителей таких компаний многих стран мира, и была принята Аманат Париж, то есть Парижская конвенция для того, чтобы бороться с искусственным интеллектом и его вхождением вот в эту самую музыкальную индустрию, чтобы сохранять права исполнителей, чтобы они могли на этом хоть что-то зарабатывать за исполнение своих песен в СМИ, там, на радио, телевидении, на свадьбах, на торжествах, там, на чем угодно. Дальше. Значит, компания, хай-тек компания Apps Flyer получила приз от президента страны за участие сотрудников компании в добровольной помощи в разных областях, за Итнадвуд. Вот получила компания. Вот такие тоже события у нас в стране происходят. Макабият Сити будет 6 по 10 июля в парке в Талейском Ганейта Аруха. Там всевозможные спортивные шоу, ниндзи, вот эти самые, ну, лазание по стенам, чего там только не будет. Для всех желающих такой фестиваль, вход всего 49 шекелей, но можно будет позаниматься спортом. Вот Макабия в этом году проходит вот таким образом. С 6 по 10 июля. Дальше. Организация вдов и сирот Цааля, значит, заявила, тоже собралась для того, чтобы объявить о вручении постоянных стипендий в сумме более 2 миллионов шекелей вдовам военных Цааля на специальной церемонии, которая состоялась. Вот такие мероприятия. Здесь много таких мероприятий описано. Дальше. Значит, 15 числа каждого месяца объявляется индекс цен в нашей стране. Он вчера был объявлен и составил минус 0,3%. Это значит, что инфляция у нас нормальная. В рамках нормальной инфляции она должна быть... Она должна расти, но немножко. Это говорит о развитии, в общем-то, экономики. И снижение на 0,3% говорит о том, что значит, уровень годовой инфляции 1,9%. И это позволяет надеяться на то, что Госбанк Израиля снизит ребит еще больше. И начиная с 2023 года опять вот радостное известие, что отмечается годовое снижение цен на квартиры. Вот, так что... Не зря я начал обзор с объявления по поводу квартир в приложении газете «Идет охрана». Карикатура газеты «Исраэль Айом», значит, она такая. Рамка, в которой фотографии Дональда Трампа и Муджтабы Хаминаи, и на нее смотрит Дональд Трамп. Он вне этой рамки находится, они там внутри, он вне. И надпись: «Господи, спаси меня от моих друзей, от врагов я избавлюсь сам». Это говорит Нетаньяху, глядя на то, как Трамп договаривается с Муджтабой. Так. Дальше. Аарец. Листаю, здесь вот такие материалы. Значит, Итамар Бен-Гвир собирался лететь в Майами на празднование юбилея или дня рождения бизнесмена Коби Эль-Харара, который живет в Майами. А, нет, на празднование у Коби выходила замуж его дочка. И он собирался Бен-Гвиру, ну, видимо, оплатить проезд, так я понимаю, пригласить его на свадьбу своей дочери. Но когда Бен-Гвир пришел в посольство Соединенных Штатов Америки, он понял, что там будут проблемы с визой. Его заставили, вынудили сдать отпечатки пальцев. И он понимал, что там проблемы с этой визой, и он отменил поездку всей семьи в Соединенные Штаты Америки.
Вот об этом пишет газета «Арец». Ну, еще одно важное событие. Комиссия Кнессета, которая рассматривала депутатскую неприкосновенность Тали Готлиб, 11 голосами против 3 проголосовала за сохранение депутатской неприкосновенности Тали Готлиб. Напомню, ей выдвинуто обвинительное заключение за разглашение имени сотрудника Шабака. Это нарушение израильского закона. Значит, теперь за это будет голосовать весь Кнессет, Мелия так называемая. И если

0: требует отмены голосования, результатов голосования по выбору госконтролера. Напомню, Кнессет проголосовал за Михаэля Рабилио, который был адвокатом Ликуда, правительства и семьи Нетаньяху в некоторых вопросах. И, значит, голосование было отравлено, так называют это, нарушением закона о том, что депутаты Ликуда снимали карточки, которые они клали на селфи или на видео, а это запрещено законом, снятие вот самого процесса голосования. После того, как ты вышел оттуда, можешь рассказывать все, что угодно. Там снимать нельзя. И вот сам судья, соперник Рабилио, тоже подал суд с просьбой отменить результаты этого голосования, провести его заново. Такая тоже информация в газете «Арец». Все у нас, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Времени больше нет. Нам всем хорошего продолжения дня. Всем спасибо за внимание. Bye.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctivosh.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
6: На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
15: Carrefour.
16: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
17: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Житель Бейт-Лехема на угнанной машине попытался сбить полицейских на КПП Хашманаим. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Житель Бейт-Лехема был задержан после того, как прорвал полицейский блокпост на КПП Хашманаим, врезался в патрульные машины и попытался сбить полицейских. Как сообщает полиция, силы правопорядка готовились к перехвату угнанного автомобиля, который направлялся к контрольно-пропускному пункту по шоссе 446. Заметив полицейских, подозреваемый попытался скрыться, почувствовав угрозу.

0: Для своей жизни сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю. Подозреваемый получил ранение. Бригада парамедиков оказала ему медицинскую помощь на месте происшествия. КПП «Хашманаим» заблокирован для движения транспорта в обоих направлениях. Обстоятельства инцидента расследуются. В округе Яркон задержаны 6 подростков. Они подозреваются в причастности к ряду преступлений, в частности, актам насилия и случаям угроз. В течение последних недель следователи по делам несовершеннолетних вели скрытое расследование нескольких криминальных инцидентов. В их числе случаи, когда подозреваемые скрылись от водителя такси, не оплатив проезд, взлом автомобиля и кража кошелька с последующим использованием кредитных карт, а также акт вандализма в жилом доме, повлекший за собой серьезный ущерб. В рамках расследований на основании ордеров на обыск, выданных судом, по делам несовершеннолетних были проведены обыски и задержания по нескольким адресам. В ходе обысков были изъяты мобильный телефон и электросамокат, предположительно являющиеся краденными, а также орудия нападения и другие улики, связывающие часть подозреваемых с расследуемыми инцидентами. 6 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет жители Тель-Авива были задержаны и доставлены на допрос, но по окончании которого их освободили на ограничительных условиях. По данным издания «Франс-24», институт Reuters по изучению журналистики при Оксфордском университете подготовил отчет, который свидетельствует, что впервые в истории социальные сети обошли традиционные СМИ как основной источник новостей. Исследование основано на опросе 100 тысяч человек в 48 государствах мира. 54% респондентов сообщили, что основным источником новостей для них являются соцсети и видеоплатформы. Если учитывать чат-боты на основе искусственного интеллекта, показатель вырастет до 56%. Телевидение назвали основным источником новостей 52% опрошенных, газеты и новостные сайты 51%, радио 21%. В то же время во многих странах, в первую очередь в Европе, потребители новостей по-прежнему предпочитают традиционные СМИ. Чем люди младше, тем более важным источником информации становятся для них социальные сети. Респонденты отмечают, что обращаются к сети X и YouTube специально в поисках новостей, в то время как в Facebook, Instagram и TikTok они обычно просто натыкаются на них в процессе пользования. Меняющаяся ситуация представляет значительную угрозу для финансовой модели СМИ, особенно в интернете. Лишь 17% опрошенных сообщили, что платят за доступ к информации. Львиная доля рекламных доходов достается не изданиям, а таким гигантам, как Google и Meta. Глава авторской группы Джим Иган говорит, что документ свидетельствует, что журналистика, как и мир в целом, переживает тяжелые времена. Минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли массированный воздушный удар по Москве и Московской области. Столичные власти сообщают о перехвате 60 беспилотных летательных аппаратов. Главной мишенью атаки стал расположенный в Капотне на юго-востоке российской столицы Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие горит. Одним из дронов поврежден объект на территории НПЗ. Пострадавших нет, написал мэр города Сергей Собянин. Однако местные жители заявляют, что попаданий несколько. Московский НПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребности региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты. Москва под атакой, горит московский НПЗ. Хотя Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвичей, сообщил глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится, а ясно слабый ветер. В Иерусалиме и на голландских высотах 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, на побережье Мертвого моря 36, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 60 до 100 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
1: Время любить. Время мечтать. Время Романовой. I'll never give up looking for my baby.

10:09 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, время Романовой на Первом. Музыкально заполню это утро, конечно же, своей музыкой и своим настроением. Ну и надеюсь, вы сможете его разделить со мной. Легкого утра нам всем, и традиционное в начале эфира, мое любимое, салют.

0: Реклама.
1: Самое время продолжить эфир вместе с Валерием Мэйер. Валерия у нас появляется для того, чтобы рассказать о невероятном приборе Лифтолоджи от японского бренда Yaman. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Продолжаем раскрывать возможности этого аппарата. Этого прибора.
2: Да, на самом деле, да, мы говорим про уникальный прибор. И, кстати, хочу сказать, так получилось вчера, что очень многие мужчины как раз звонили и заказывали.
1: Молодцы.
2: Давайте простыми словами я вам скажу, что, в принципе, любая женщина хочет выглядеть красиво, хочет выглядеть... какая-то, знаете, история, когда ты подходишь к зеркалу и видишь морщинки, видишь отечность, видишь, что щеки упали, появились брыли, второй подбородок, еще что-то. То есть у каждой есть какая-то своя личная, неприятная, я бы сказала, история, которая чуть-чуть портит настроение. Так вот, компания Yaman придумала такой прибор, который называется Liftology. Компания Yaman – это японский бренд, который существует на рынке с 1978 года и занимается производством профессионального домашнего косметологического оборудования. Liftology решает все проблемы на лице, в том числе и на теле, и работает на очень эффективных технологиях, которые существуют уже десятки лет. Это технология микротоков и технология LED-терапии, то, что называется. То есть мы воздействуем и на поверхностный слой кожи, и работаем с мышечным каркасом. Эффект можно увидеть сразу, спустя 2 минуты, как бы это ни звучало чудесно, но это правда так, потому что Liftology гарантирует вам, что вы увидите эффект моментально. Поэтому, дорогие друзья, эксклюзивная скидка прямо сейчас для всех слушателей Первое радио. Можно приобрести прибор Liftology от 99 шекелей в месяц. Звоните, звездочка 4577, звездочка 4577. Обязательно позвоните, проконсультируйтесь. У нас сидят замечательные специалисты, которые скажут, как в вашем случае может помочь вам Liftology. И более того, для первых 5 позвонивших еще специальный подарок. Звоните.
1: Итак, звездочка 4577. Валерия, спасибо. Встретимся в эфире. Номер телефона очень простой. Мне кажется, уже пора запомнить его и воспользоваться им. Звездочка 4577. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель». 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер». 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости «Махсаны Хашмаль».
9: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и, конечно же, я приветствую Валерию Мэйер здесь. Валерия, доброе утро еще раз вам. Да, и где? Нету? Что сейчас будет? Да, заново наберу сейчас Валерию для того, чтобы она появилась. И, конечно же, рассказала всем вам о чем-то, может быть, чего вы даже не ожидаете. Всегда есть сюрпризы и всегда есть та информация, которая помогает эти сюрпризы озвучивать, да, и до нас доносить, и нам ими потом пользоваться в перспективе. Валерия, итак, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну что ж, продолжаем разговор, продолжаем узнавать о возможностях этой недели.
2: Да, мы продолжаем говорить про новую компанию Yammer, то есть новая компания в Израиле в первую очередь, но не новая в мире. И самое интересное, что, знаете, очень многие люди звонят и говорят, а есть ли у вас какой-то прибор, который и для тела, и для лица, и при этом еще помогает избавиться от лишнего жира, я бы так сказала. То лето наступило, купальник хочется надеть и так далее. Так вот, во-первых, мне важно сказать, что вообще у нас в компании Yammer более 18 разных приборов, и все приборы, они на самом деле борются с более, скажем так, ярко выраженной проблемой. Так вот, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, прибор, который есть у нас еще, который называется Кависпа, японское производство, японское качество, мне важно это сказать. Прибор разрабатывался 8 лет. Прибор Кависпа очень уникальный. Почему? Потому что, во-первых, это прибор, который подходит и для лица, и для тела. И в нем есть сразу три технологии. Технология микротоков, технология радиочастотного воздействия. Все это на самом деле помогает нам восстановить наше лицо и сделать его более, скажем так, упругим. То есть, чтобы кожа сияла, чтобы ушли морщины. Но больше я хочу рассказать про функцию, которая запатентована. Это функция кавитация. Кавитация – это японская технология, которая расщепляет жир и выводит его естественным путем из нашего тела. Поэтому, если вы сейчас слышите и думаете, я не могу влезть в любимые брюки, да, я стесняюсь надеть купальник или еще что-то, доказана технология, которая за 3-4 недели вам убирает без диет, внимание, без физической нагрузки один размер. И на самом деле это звучит действительно как чудо, но я еще раз хочу сказать, что это запатентованная технология и очень-очень классная и безопасная. Сегодня этот прибор для всех радиослушателей Первого радио по специальной цене от 89 шекелей в месяц. Поэтому, дорогие друзья, если вы ищете универсальный прибор, да, и звоните, говорят, вот мне нужен такой-такой, я всегда вам говорю, лучше позвоните, проконсультируйтесь, узнайте, скажите, какие проблемы есть у вас, и мы вам подберем лично прибор, потому что для вас есть действительно эксклюзивное предложение. Мужчины, женщины, звоните, звездочка 4577, звездочка 4577, предложение ограничено.
1: В какое время, интересное, мы живем, правда же, когда у нас есть под рукой некогда профессиональный, только в салонах можно было найти такое оборудование, сейчас оно может быть у нас дома. И мы можем пользоваться им в любой момент. Очень круто.
2: Все верно. Звоните, всего доброго.
1: Спасибо. Звездочка 4577, нужный номер телефона. Звоните.
0: Реклама.

0: Реклама. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
6: Carrefour.
7: Мебель Дакс. Ришон-Ле-Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

и сладости, читал в ее ладонях линии. И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она

самой не стало. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз,

0: Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16:15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан! Впереди земля!
1: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
4: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл».
9: Жаркое лето в «Центр Кар».
10: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: «Центр Кар Азур».
4: Реклама.
11: Новости.
12: В Восточном Иерусалиме задержан нелегал с поддельными документами. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В одном из ресторанов в восточной части Иерусалима был обнаружен мужчина, нелегально находящийся в Израиле. Было установлено, что он работал и проживал на данном объекте в течение 3 дней. В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый подделал судебный документ, якобы предписывающий запрет на его депортацию. Подозреваемый был задержан, допрошен, против него было подано обвинительное заключение, сопровождаемое ходатайством об аресте до окончания судебного разбирательства. Одновременно с уголовным процессом начальник Иерусалимского округа полиции генерал-майор Авшалом Пелет подписал приказ о закрытии ресторана сроком на 14 дней. По данным информационного портала «Вести», командующий ВВС генерал-майор Омер Тишлер направил письмо личному составу ВВС, которым затронул тему недавней эскалации с Ираном. Еще рано знать, как мировые события повлияют на ситуацию в сфере безопасности. На этой неделе мы отмечаем год операции «Народ как лев». Операции, в ходе которой ВВС впервые добились превосходства в воздухе над Тегераном, написал Тишлер. Далее он вспомнил об отмене израильского удара по Ирану в ходе недавней эскалации. Буквально за час до приказа на взлет удар был остановлен. Случилось это, пока мы проводили инструктаж в эскадрильях. Федеральная полиция Австралии начинает расследование утверждений, что австралийские участники флотилии «Сумуда», попытавшиеся прорвать блокаду сектора Газа, подверглись изнасилованиям и пыткам после задержания Израилем. Накануне 4 активистки флотилии встретились с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Одна из участниц, Джульетт Ламонт, сказала, что политик верит их обвинениям. «Они намерены провести расследование наших обвинений в похищении, изнасиловании и пытках», — сказала она. Пресс-служба министра сообщила, что она впервые провела такую встречу, чтобы услышать о событиях из первых уст. В сообщении подчеркивается, что министр несколько раз говорил об этих утверждениях с израильской стороной и требует независимого расследования. Посольство Израиля в Канберре заявило, что нет никаких заслуг.

Живущих внимание свидетельств, подтверждающих эти обвинения. Активистки и профессиональные провокаторши, а их утверждения уже опровергнуты, сообщило посольство. Американская авиационная корпорация Pratt & Whitney объявила о закрытии завода технологии Лохавим в течение ближайшего месяца и начала рассылать письма об увольнении оставшихся 600 сотрудников. Завод, основанный Стефом Вертхаймером после шестидневной войны и купленный Pratt & Whitney в 2022, должен был закрыться еще в 2025 году, однако решение о закрытии тогда было отложено. На территории завода планируется возвести жилую и коммерческую недвижимость. Согласно ранее подписанным соглашениям, деятельность подразделения по производству лопасти в промышленной зоне Тэффен продолжится. Руководство обязалось провести ярмарку вакансий, обеспечить работникам налоговые консультации за свой счет и выплатить увеличенные выходные пособия в соответствии с договором, заключенным в августе 2023 года. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме и на Голландских высотах 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, на побережье Мертвого моря 36, в Твери, на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 60 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся вновь в эфир, и в этом часе я приветствую Валерию Мэйер. Валерия, доброе утро еще раз вам.
2: Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
1: Возвращаемся к уходу за собой, причем профессиональному. Можно же так считать, да? Можно же так сказать о приборах?
2: 100%
1: да.
2: Итак. Да. На самом деле, я вам скажу так, вот, знаете, часто я там говорю тяжелыми такими сложными словами, но, в принципе, я скажу, что, наверное, я говорю, что каждая женщина всегда хочет выглядеть ухоженной, всегда хочет выглядеть дорого, всегда хочет выглядеть так, чтобы все смотрели на нее и говорили «Вау!» Как минимум, чтобы она сама себе это говорила. Это очень важно. И, кстати, вот есть такая интересная статистика, говорит о том, что женщина, в первую очередь, конечно же, для нее это здоровье, а потом то, как она выглядит, потому что в тот момент, когда она хорошо выглядит, у нее больше уверенности, больше возможностей, то есть больше ощущения, что вот это вот «я могу». Так вот, прибор, про который мы сегодня говорим, прибор называется Кависпа, японской компании японского производства. Мне, кстати, это очень важно сказать. Японское производство мы все прекрасно понимаем, это, знаете, это... Не хочу никого обидеть, но есть разница, японская машина, да, или машина другого качества. Вот на самом деле японская инженерия, она действительно доказала уже о том, что все, что сделано в Японии, оно очень-очень высокого качества. Прибор Кависпа работает на трех технологиях. Этот прибор даже можно использовать в душе или брать с собой в ванну. Это, кстати, его большое преимущество. Он работает на технологиях, которые улучшают вид, состояние кожи, качество кожи, тон кожи, поднимает лицо, то есть делает подтяжку, делает лифтинг. Но классная функция, которая есть в этом приборе в Кависпа, это то, что он разбивает лишний жир и выводит его из тела безопасным, скажем так, естественным путем. То есть реально за 3-4 недели женщина отмечает, что... Они наконец-то смогли надеть любимое платье, да, наконец-то руки стали, можно открывать руки. То есть и за лицом, и за телом мы можем ухаживать благодаря одному замечательному прибору Кависпа. Поэтому я всем рекомендую позвонить, звездочка 4577. Обратите внимание, дорогие наши мужчины, если вы хотите удивить женщину, сделать ей замечательный подарок, качественный подарок и быть первыми... Звоните прямо сейчас, звездочка 4577, эксклюзивное предложение для слушателей Первого радио, прямо сейчас на время эфира, плюс мы еще даем очень приятный маленький подарок, поэтому звоните.
1: Отличная возможность сейчас, воспользуйтесь ей, Валерия, спасибо большое, встретимся
2: всего
1: в эфире.
2: Всего доброго.
1: А я напомню номер телефона звездочка 4577.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ну, а я напоминаю вам про спонсора программы магазин «Кейтринг» при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, вам в «Мантис» здесь есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, а также сытные ароматные бахш, лагман и душпюре. Конечно, вас ждут и так же пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И самое главное, по очень приятным ценам. Ну а для всех гурманов каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикат ручной работы. Забирайте их с собой и готовьте. Ждем вас по адресу Решен Лицом, промзона Рамат Ильяу, улица Бенцви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню вы сможете узнать в соцсетях. Фабрика «Мантис». Сделано вручную, приготовлено с душой.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
2: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
7: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
2: Новости Махсаны Хашмаль.
8: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир, и вновь я приветствую Валерию Мэйер. Валерия, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте, уже добрый день.
1: Ну, до полудня еще есть немного времени до дня. Меж тем, для кого-то, может быть, сейчас действительно уже день, а для меня пока еще утро. И для меня пока это еще свежесть и вопрос, пока еще все же тот самый, который стоит перед большинством женщин. Мы с утра все очень пристально рассматриваем себя в зеркале. К вечеру наше внимание к себе становится уже, ну, таким, менее острым и менее ярким, менее заметным даже для самих себя. Но да. С утра мы рассматриваем себя во всех отражающих поверхностях. Это я говорю о себе, и я могу сказать с уверенностью, вот и коллеги мои тоже посматривают в сторону зеркала, я наблюдаю, замечаю, и я думаю, что и многие наши слушательницы также, проходя с утра, очень к себе не просто внимательны, почему-то критичны, да? Вечером мы становимся к себе более мягкими. Ну вот какое время, как по-вашему, может быть, из вашего опыта, не знаю, или из ваших наблюдений, как по-вашему, когда лучше на себя смотреться в зеркало и заниматься собой?
2: Самое подходящее время — это сейчас.
1: Да, все же.
2: Самое подходящее время, на самом деле, у каждой свое, потому что я скажу, что есть те, кто встают рано, и они любят делать утром разные процедуры для того, чтобы привести лицо в порядок, чтобы, например, избавиться от отечности, да, потому что есть такая проблема. А есть, например, женщины, которые как раз перед тем, как идти спать, они делают различные процедуры, и так они себя чувствуют лучше, потому что они, знаете, как будто прошедший день ставят в сторонку. Вот сейчас я о себе позабочусь, и все будет хорошо. И мне, смотрите, мне важно сказать, что так как мы с вами говорим про японский бренд, который называется Yaman, который вот появился наконец-то в Израиле, вообще этот бренд очень известен во всем мире. Более того, скажу, что он входит в пятерку лучших брендов домашней косметологии, профессиональный. Вот. И мне важно сказать, что он сохраняет эту позицию на протяжении уже 20 лет. То есть этот бренд, действительно, который зарекомендовал себя на рынке, особенно в странах СНГ, очень многие знают про этот бренд. Почему? Во-первых, результат здесь и сейчас. То есть не нужно ждать полгода, не нужно ждать там 3-4 месяца, да, как обычно это любой домашний прибор косметологический. Нет, здесь результат здесь и сейчас. То есть если мы говорим про лифтинг, если мы говорим про подтяжку лица, если мы говорим про отечность, уже после первого раза. Если мы говорим, конечно же, про морщины, то да, нужно как минимум 3-4 недели для того, чтобы увидеть изменения. И прибор, который я сегодня представляю, это прибор Кависпа. Прибор, который не только помогает нам восстановить наше лицо, но еще помогает восстановить тело. Почему мы стали говорить про Кависпа? Потому что пришло лето, время, скажем так, ходить на море, да, и одежда наша поменялась. Кависпа помогает расщеплять лишний жир, который у нас есть на нерекомендуемых, скажем так, местах. Вот. И руки, живот, ноги. И делает это абсолютно естественным путем, то есть он расщепляет молекулу жира и выводит ее естественным путем из организма. На самом деле, я вам скажу так, когда ты делаешь процедуру с этим прибором, и что важно мне сказать, ее делают в ванне или в душе, то есть это как массаж такой, ты делаешь своему организму, ощущения просто невероятные. То есть, по сути, ты делаешь профессиональную процедуру, только ты делаешь ее у себя, не выходя из дома. Для всех слушателей Первое радио, эксклюзивное предложение на приборы Yaman. Мужчины, услышите, если вы хотите порадовать женщину, время прямо сейчас звонить. Звездочка 4577. Звездочка 4577. Ну и я всегда говорю, знаете, красивая женщина, то есть женщина, уверенная в себе, с Яманом это просто проще. Звездочка 4577.
1: Спасибо большое, Валерия, за ликбез, ну и за возможности. До встречи завтра.
2: Бай.
1: Звездочка 4577. Нужный номер телефона. Позвоните, узнайте все, что вас интересует, и займитесь собой.
0: Реклама.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

руки закрывали мне глаза, твои губы оставляли след. Ты опасная, как надпись на моей пачке сигарет. Уходила, не спросив,

0: Реклама.
1: Напоминаю вам о магазине кейтеринги при фабрике «Мантис». Если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, вам в «Мантис». Здесь есть все. И золотистые чебуреки, и сочные самсы, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, и хинкали, а также сытные ароматные бахш, лагман и душпюре. Вас здесь ждут пышные пирожки с мясом, картофелем и яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. А для гурманов – каждый четверг и пятницу шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов. Хотите приготовить шедевры дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу Решен-Лицом, промзона Ромат Илья, улица Бен-Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительную информацию и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
0: Реклама.

0: Реклама. В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
1: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
9: Carrefour.
0: Реклама.

11 часов и 53 минуты на часах студии Первого. Этот час завершается, вместе с ним завершается мой эфир на сегодня. Покидаю эту студию в надежде на то, что завтра ровно в 10 окажусь здесь вновь. Вновь поприветствую всех вас и вновь со всеми вами проведу свое время. Время Романовой на Первом. Ну а провожает меня сегодня именинник. Да, ему бы исполнилось 55. Это Тупак Шакур, конечно же. Легкого дня вам сегодня и традиционное взаимодействие.

0: превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03 5 40 50 60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Вкусно и выгодно. Смада на Имане. Креветки с головой. Отварные 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
4: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
1: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ». «Мебель Дакс», Ришон-Лицион, Лещанский 3.
6: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Равин Ландо отменил масштабную акцию протеста. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным Арутс Шева, лидер литовской ультраортодоксальной общины Равин Дов Ландо распорядился отменить запланированную на завтра масштабную акцию протеста в связи с арестом уклонистов, в которой должны были принять участие десятки тысяч харидим. Решение было принято накануне вечером, когда подготовка к массовому мероприятию уже шла полным ходом и была одобрена другим литовским лидером Равином Моше Хиршем. Состоялась встреча, на которой присутствовали представители партии Дегеля Тора и Агудат Исраэль и обсуждались детали подготовки к демонстрации, которая предполагала блокирование основных дорог с огромными колоннами автомобилей. Однако во время обсуждений из дома Равина Дова Ландо поступило срочное сообщение с четким указанием немедленно прекратить подготовку к мероприятию. В больнице Шарей Цедек в Иерусалиме прокомментировали госпитализацию министра регионального сотрудничества Давида Амсалема, сообщив, что он прибыл в интегрированный кардиологический центр Шарей Цедек с легким сердечным приступом, успешно прошел катетеризацию и был выписан сегодня утром домой в отличном состоянии. Как ранее сообщил офис министра, Амсалем испытал нарушение сердечно-сосудистой деятельности вечером 13 июня. После завершения госпитализации состояние его здоровья хорошее. Гинеколог профессор Менахем Алькалай признан виновным в сексуальных преступлениях против пациенток, которые обращались к нему за медицинской помощью. Судьи постановили, что действия были совершены путем злоупотребления доверием, которое женщины оказывали ему, и путем создания ложного представления о том, что это является частью медицинской процедуры. Судья отметил, что дело началось с журналистского расследования информационного портала Wired, после которого на Алькалая были поданы новые жалобы. Судьи приняли утверждение заявительницы о том, что они подверглись сексуальному насилию. В приговоре описаны 9 инцидентов, произошедших в период с 2013 по 2021 год. По данным информационного портала «Вести», в Управлении заповедников и национальных парков сообщили о подозрении в том, что самка шакала, пойманная на пляже Дугит на Кинерете, 13 июня напала на 11 человек в том же районе. В Управлении добавили, что это исключительный год с точки зрения распространения бешенства. Более 74 подтвержденных случаев заражения только за последние 6 месяцев. 43 случая заражения бешенством выявлены у бездомных собак, в том числе в Иудее и Самарии. В Андорре завершился турнир по регби. Израильтянки заняли 3-е место из 11.

В матче за третье место израильтянки победили сборную Словакии со счетом 14-12. Израильтянки также победили сборную Люксембурга, Боснии, Герцеговины и Болгарии. В полуфинале наша команда проиграла сборной Латвии. Легендарная аудиозапись книги «Гарри Поттер и философский камень», которую озвучил израильский музыкант и актер Арик Эйнштейн, впервые стала доступна в цифровом формате. Запись была создана более 2 десятилетий назад и распространялась на 8 компакт-дисках. Со временем издание исчезло из продажи и превратилось в редкий коллекционный экземпляр, который пользовался большим спросом среди поклонников Эйнштейна и серии о Гарри Поттере. Теперь аудиокнига продолжительностью около 8 часов доступна эксклюзивно на платформе Иврит. Для многих израильтян запись давно приобрела культовый статус благодаря голосу Эйнштейна, одного из самых любимых и узнаваемых артистов в истории страны. Именно его исполнение сделало аудиоверсию первой книги Джоан Роулинг особенным культурным явлением, которое сохранилось в памяти целого поколения слушателей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха повысится. Ясно, слабый ветер. В Иерусалиме на Голландских высотах 30 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и Ашдоде 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, на побережье Мертвого моря 36, в Твери на побережье озера Кинерет 32, в Эйлате 39. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 60 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут. А далее на первом PM.

Avicii и Aloe Black. Wake me up. Разбудите меня и поднимите мне веки. Что тут у вас происходит? Эта композиция открыла сегодняшний выпуск программы PM на первом. Сегодняшний — это третий на этой неделе, потому что у нас Йом-Шлиши вторник. Ну и потому что у нас еще 16 июня и второй день месяца Тамуз, день Бет-Батамуз в еврейском календаре. Приветствую всех наших слушателей. Мы Первое радио, 89.1 FM. Программа PM. Ближайшие два часа. Время 9 минут 13. У нас вторая половина дня началась с вами. И мы отправляемся в наше двухчасовое путешествие. По вторникам в середине первого часа рубрика «Котлеты и кино». Кино и котлеты. Плюс соль, растительное масло и другие добавки от Кати Вергуновой. Как обычно, приглашаю всех к общению. Господа, напоминаю, что я призываю вас проявить какую-то степень доверия ко мне и написать о чем-то сокровенном и важном именно для вас. Поделиться чем-то, каким-то фрагментом своей жизни. Своими чувствами, своими эмоциями, своими радостями, своими огорчениями, приятностями и неприятностями. О чем угодно. Напоминаю, что писать можно или на странице программы PM в Фейсбуке, она так и называется p.m. или в разделе Messenger, или отправлять сообщение на наш WhatsApp, номер Первого радио 054-20-70-800. 054-20-70-800. Правила простые, я надеюсь, вы их помните. Пока напоминать не буду, как только кто-то нарушит, тогда буду напоминать опять. А пока что еще? Загадка во втором часе, кино и котлеты в первом часе, все остальное по ходу дела, то есть, как обычно, в программе PM. Поехали! Поехали!

0: Эмина и Полина Гагарина летают в невесомости. Гравитация на них не действует. Ну, бывает у людей такое состояние, особенно когда их двое. Они ни гравитации, вообще никакие законы им не важны. Главное, что они рядом друг с другом. До них были Би-2, и «Корабль плывет», так называлась их песня. Время 18 минут 13-го. Читаю сообщение ваше. «Привет всем», пишет Слава. «Да уж, красная фурия споткнулась об ловцов жемчуга из Кабо-Верде. Вратарю из этой команды респект». Это он про чемпионат мира по футболу. Первая сенсация. Испанцы не смогли выиграть у этой команды из неизвестного никому Кабо-Верде. Теперь многие знают, что есть такое место Кабо-Верде на планете Земля. И не только на географической карте, но и на футбольной карте планеты. Вообще, начало турнира, продолжает Слава, выглядит как фестиваль ничейных результатов. Посмотрим, что будет дальше. Удивил меня мистер вице-президент США, прокомментировав, что Первая и Вторая мировая война тоже были закончены подписанием сделки. Кейтель, оказывается, подписывал сделку. Жесть! Всем нам хорошего настроения и позитива. Ну, напомню, что Кейтель, по-моему, был адмиралом, да, кто подписал документ о капитуляции Германии полной. А что, Джей Ди Ванс назвал это сделкой? Ну, чего только не скажешь, чтобы оправдать поведение своего шефа. Так. Дальше. Перехожу в WhatsApp. Здесь есть сообщение. Илья написал вот что. «Добрый день, Павел Михайлович. Не стал дожидаться начала вашей передачи. Решил написать. Горько осознавать, что нынешний чемпионат мира 26-го года по футболу, который, я смотрю с большим интересом, стал политизированной ареной. Из-за новостей официальный представитель США вынуждает сборную Ирана каждый раз после игры в ультимативной форме покидать страну и вылетать в соседнюю Мексику. Я все понимаю, санкции, политические демарши и тому подобное, но за что же так спортсменов-то? И это называется «О, спорт, ты мир»? Возникает вопрос в голове, а не поболеть ли за сборную Ирана? С уважением, Илья». Слушайте, я слышал что-то про это. Я не уверен, что это официальный представитель США. Там у них какие-то проблемы, по-моему, с гостиницами или еще с чем-то. Нет? Ну, не знаю подробностей. Но я согласен, что раз уж команда участвует в чемпионате мира, то у всех должны быть равные условия. Независимо от того, из какой страны они прилетели. Рюдзаки из Украины, наш слушатель. «Добрый день, Павел и радиослушатели. Думаю, найду время, чтобы прослушать аудиокнигу с голосом Эйнштейна. Но не стоит также забывать, что этой зимой HBO собирается всю вселенную Гарри Поттера угробить, выпустив пародию под маской сериал». Это он по следам новостей наших, видимо, отреагировал. «А простого доброго эфира. Меньше политики, больше музыки. Спасибо за вашу работу в сложном эфире, Серый». Слушайте, ну, политику... Я в этой программе, в общем-то, зеркало. Я, или эхо, скажем так. Когда кто-то какую-то тему поднимает, я ее иногда развиваю. Поэтому, если кто-то о политике, так я тоже о политике. А если кто-то нет, так и я нет. «Пьем, со всем уважением, наваристого плова не бывает. То есть бывает, но это уже не плов, в полном понимании этого слова, а шола, каша с мясом и рисом. Или... ОСВО. Извиняюсь заранее за поправку. С уважением, Д. Макс Ашдот». Слушайте, ну у меня в тексте люди, которые готовят этот плов, написали «наваристый плов». Ну что? Они так смотрят на дело рук своих, своего шефа. Это вам надо не ко мне, а к ним. «Павел, шалом. А у меня вопрос. Вот говорят, что Ирану ядерное оружие. Вот вы говорите, не надо про политику. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. А что Ирану ядерное оружие надо как сдерживающий фактор, ибо если оно у него будет, никто на него не нападет. Так почему же наше оружие, которое типа у нас нет, но все про него знают, не служит для всех сдерживающим фактором? Постоянно кто-то хочет на нас напасть и уничтожить», спрашивает Гекса. «Ваш комментарий. Всем спокойствия и уверенности в завтрашнем дне». Уважаемая Гекса, наше оружие, которое у нас нет, которое изготавливают на текстильной фабрике в Димоне, оно у нас называется «оружие судного дня». То есть, когда ничего другого уже помогать не будет, тогда мы этим текстилем накроем наших врагов. А Иран, так как его бомбили в последнее время несколько раз, и в том числе ядерные объекты, Я не знаю, кто говорит. Я считаю, что ядерное оружие, в отличие от Бениамина Нетаньяху, который нас вчера всех напугал и заявил, что если бы не я, мы бы тут все погибли бы, нас Иран бы всех уничтожил. Так что держитесь за меня, друзья. Я вас спас. Так я считаю, что ему, да, ядерное оружие нужно как ядерный зонтик, как сдерживающий фактор, чтобы его не бомбили. Потому что будешь бомбить, а вдруг попадешь в какую-то бомбочку или еще что-нибудь. И будет радиоактивное заражение. Кто будет виноват? Иран, что ли? Нет, тот, кто бомбит. Вот и все. Потому что для того, чтобы ядерное оружие, ведь это штука, которую надо не только еще изготовить, но надо еще донести до цели. А с донесением ракет до цели в Израиле у Ирана проблемы. Там 10% только долетают, как вы знаете. Поэтому я думаю, и в этом мы расходимся в мнении с нашим премьер-министром. Ну, он, понятно, он политик, ему надо на выборы идти. Мне не надо идти на выборы. Поэтому я говорю то, что думаю, что ядерное оружие Ирану нужно как зонтик, как сдерживающий фактор, чтобы его перестали бомбить, угрожать и так далее. В следующий раз будут угрожать, он скажет, если он сделает ядерную бомбу. Надеюсь, что этого не случится, естественно. Он скажет, а что вы нам сделаете? Бомбить, что ли, будете? Ну, давайте, я хочу на вас посмотреть. Вот для чего им нужна бомба. И не допустить его к ядерной бомбе мы должны из-за этого и еще из-за нескольких факторов. Потому что тогда все страны Ближнего Востока начнут тоже претендовать на ядерное оружие. И здесь начнется... Что такое? Дерево заносят в студию, и здесь начнется черт знает что на таком горячем регионе планеты Земля, как Ближний Восток. Вот таково мое мнение. У Израиля достаточно сил обычной конвенциональной армии, ВВС, для того, чтобы отразить любую атаку, поразить противника, где бы он ни находился, хоть за 1000-2000 километров. И поэтому у нас это оружие судного дня, который, несмотря на угрозы нашего премьер-министра, надеюсь, никогда не наступит. Сейчас первый рекламный блок.
1: Реклама. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showman.co.il.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
6: Carrefour.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это Бритни Спирс и G-Eazy, рэпер такой. Make Me, так называется их песня. Давайте я посмотрю еще сообщение. Make Me, сделай меня, чтобы я вот, у меня было это я проверяю сообщение. Наш слушатель из Афулы. Салам пополам всем, я капер из Израиля. Мой прогноз вчера упал бы 1-1 между Бельгией и Египет. Пьем хорош с демократией, дай свободу. Я сегодня буду есть бахш. Кто не знает, это зеленый плов. Вчера один чувак поставил 1 лам на победу Испании и проиграл. Это полный конец. Ну, смотрите, легче всего было поставить, конечно, победу сборной Испании. В результате вы правы, те, кто поставил, проиграли свои денежки. Так, шалом, не выдающиеся ведущие радио. В понедельник этот же радиослушатель, заклинатель Кураги, называл меня ведущим радио. А, нет, в понедельник он назвал меня так себе ведущий. В четверг на прошлой неделе лучший ведущий. То есть я падаю вниз в оценке заклинателя Кураги. Ну, что делать? Из кожи вон лезу, но ничего не получается. Сегодня уже вышел на статус невыдающийся ведущий радио. Хочу поблагодарить Нетаньяху за решительную окончательную победу над оплотом нацистского иранского режима. С победой, братья и сестры! Ура, ура, ура! В связи с этим не могли бы вы поставить песню «Офицеры» Олега Газманова? Не могли бы. Я представляю, каким я ведущим после этого для вас стану. Александра, я перехожу... Это были фейсбучные сообщения, я перешел в WhatsApp. Александра написала вот что. Здравствуйте. Грустную историю я вам расскажу, Павел. Я сейчас провожу набор на курс повышения квалификации для работников по уходу профессиональных и для тех, кто представляет услуги по уходу для своих родственников. И скажу я вам, что это так странно, что основное количество людей, которых я приглашаю на этот курс, который призван не только поднять уровень квалификации, а дать инструменты для того, чтобы улучшить качество жизни и своей, и своего подопечного, еще и на русском языке, в основном отказываются и даже не согласны принять решение после первого занятия, а не до. Прихожу к выводу, что привычки зашоренность — наш главный враг. В связи с этим хочу напомнить, что жизнь всегда отвечает взаимностью. Если ее любить, то она будет любить вас. Александра. Честно скажу, что я не совсем понял первую часть вашего послания. Что значит отказываются и не согласны принять решение после первого визита, а не до? Я не понял. Но с окончанием вашего послания про привычки, про зашоренность, что жизнь отвечает взаимностью, я с вами полностью согласен. И считаю, что в Израиле точно так. Как ты к нему относишься, так и он будет относиться к тебе. Так. Ира, Гагарину включили? Фу, гадость путинская. А, и она тоже, да, тут за всеми не угонишься вообще. Я не смотрю там и не слежу, кто там что высказывает. У нас для этого есть специальные люди. И Гагарина, ну ладно, она там пела только немножко. В основном Эмин пел. Кто-то что-то... Что такое? Кто-то попытался что-то прислать? Кроме времени 12:25 я ничего не вижу. Василиса, я не сначала слушаю сегодняшнюю передачу. Говорили о том, что ушла из жизни Ирина Аллегрова. Василиса, я ничего такого не слышал, Василиса. Не знаю, надо посмотреть в интернете. Хотите, я посмотрю, сейчас поищу, если будет время. ПМ, забалтывание правды не поможет даже ядерный зонтик. Когда народ начнет клевать жареный петух, как вы думаете, на минуточку вы забыли, что хочет сделать Иран с Израилем, а у религиозных фанатиков мнения не меняются. А, ПМ, Windmind, я не так серьезно обращаю внимание на то, что Иран говорит. Я обращаю внимание на то, что Иран делает. И вам советую. Не про плов на варистой спросите у Сулейманова. Интересно, что он скажет. Он, я уверен, точно скажет. Не переживайте по мне, вы хороший, адекватный ведущий. Д. Макса ждут. Я спрошу, кстати, Эммануэля Сулейманова, может ли плов быть наваристым? Интересно его мнение. Ай, как красиво прорекламировала себя, точнее пыталась. Без подписи, про кого-то, про что-то. Я не понял. Про человека, который набирает на курс, она же не сообщила никаких своих данных. Чем она себя прорекламировала? Реклама – это когда человек, заявляя о своем бизнесе что-то, оставляет координаты. А здесь координат нет. Вот, подпись прислал человек Сергей. Координат Сергея не было, поэтому это не реклама. Человек говорил о другом, о том, что вот люди что-то, видимо, неохотно хотят идти на такие курсы. Вполне хватает названия села. Какого села? Сергей, я вас не понимаю. Не пишите загадками, пожалуйста. Я тормоз, не такой догадливый, как вы думаете. Сейчас кино и котлеты. Катя Вергунова.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем киноманам и гурманам. С вами рубрика «Кино и котлеты», и я сразу хочу вам напомнить, что вкусно есть и красиво жить не запретишь. Особенно, если ты хитрый лис из самого толерантного мегаполиса в мире. Сегодня в нашей рубрике мы разберем культовый мультфильм «Зверополис». Вспоминаем его сладкую махинацию и научимся готовить идеальное домашнее мороженое, ради которого не придется никого обманывать.
3: Большой пломбир, пожалуйста.
4: Большой пломбир.
5: $15.
3: Спасибо огромное.
2: Мультфильм «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году и мгновенно стал классикой студии Disney, завоевав премию «Оскар». История рассказывает о жизнерадостной зайчихе Джуди Хоббс, которая осуществляет мечту всей жизни и становится первым кроликом-полицейским. Паркуясь в суровые будни мегаполиса, она вынуждена объединиться с харизматичным рыжим мошенником лисом Ником Уайлдом, чтобы раскрыть заговор, угрожающий безопасности всех хищников и травоядных.
4: А вас?
3: Уайлд. Ник Уайлд.
4: Ну что, малыш, хочешь когда-нибудь стать слоником? Будешь, значит. Ведь это же Зверополис, где каждый может быть кем мечтает.
2: Проект обернулся колоссальным коммерческим успехом, собрав в мировом прокате более 1 миллиарда долларов при бюджете в 150 миллионов. Именно здесь разворачивается гениальная и противозаконная схема Ника. Купить у слонов гигантский джамбо-поп, растопить его на крыше, залить формочки поменьше и продать банкирам, как лапочки на палочке. Бизнес, ничего личного. И раз уж Ник Уайлд сделал ставку на ледяное лакомство, вот пара любопытных фактов о продукте, который любят и слоны, и хомяки, и мы.
6: Здрасте.
7: Усы мои, пятна, когти. Действительно кролика взяли. Круть! Какая же ты симпатичненькая с этими ушками.
2: Прообразы мороженого появились более 3000 лет назад в Китае, где к столу подавали смесь льда, снега и кусочков фруктов. А Александр Македонский обожал есть замороженные ягоды со снегом во время своих походов. И ученые доказали давно, что поедание мороженого активирует те же зоны удовольствия в головном мозге, что и прослушивание любимой музыки на первом радио или выигрыш в лотерею. Неудивительно, что хомяки выстраивались за лапочками в огромные очереди. Кстати, «Зверополис» далеко не единственный фильм, где десерт играет важную роль. Вспомним другие яркие моменты. «Форрест Гамп», например. Главный герой в исполнении Тома Хэнкса, раненый в армейском госпитале, открывает для себя простую истину. На службе родине есть один огромный плюс – бесплатное и бесконечное мороженое. Или «Криминальное чтиво». Знаменитый 5-долларовый молочный коктейль «Мартин Льюис» – смесь ванильного мороженого и молока, который заказывает Мия Уоллес в ресторане, Винсент Вега сначала недоумевает из-за цены, но, попробовав, признает – чертовски хороший коктейль. Или «Один дома два». Кевин, оставшись один в роскошном номере отеля «Плаза», заказывает огромную бадью мороженого с сиропом и маршмеллоу со словами «Я ем всякую гадость и смотрю чушь». «Ну и где вы?» Повторять махинации Ника Уайлда мы не будем. А вот приготовить настоящее нежное сливочное мороженое, пломбир, без лишней химии – отличная идея, мне кажется.
8: Судьба на твоей стороне. Я помогу тебе найти выдру. Как у нас говорят, услуга за услугу.
2: Нам понадобится минимум ингредиентов и никакой магии. Берем сливки. Жирность строго от 33%. 500 мл. Сгущенное молоко 200-250 грамм по вкусу. Ванильный экстракт или ванильный сахар. 1 чайная ложка. Вот и все. Теперь готовим. Перед началом работы убедитесь, что сливки очень-очень-очень-очень холодные. Поддержите их в холодильнике минимум 4 часа. а венчики и миску для взбивания можно закинуть в морозилку на 10 минут. Начните взбивать сливки миксером на низкой скорости, постепенно увеличивая ее. Взбивайте до получения крепких устойчивых пиков. Главное, не перевзбить до состояния масла. Аккуратно в 2-3 приема влейте во взбитые сливки сгущенное молоко и ваниль. Перемешивайте силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы масса не потеряла свою воздушность. Перелейте получившуюся смесь в контейнер, закройте крышкой или пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 5-6 часов. При желании в процессе заморозки через каждый час массу можно пару раз перемешать вилкой, чтобы текстура была еще более однородной. А если у вас есть силиконовые формочки в виде лапок, выложите массу туда, вставьте деревянные палочки и заморозьте. Получите те самые легендарные лапочки на палочке.
6: Хопс, Уайлд, штрафуют нарушителей парковки. Все свободны.
7: Пошутил.
2: С вами была рубрика «Кино и котлеты». Приятного аппетита и помните, самое вкусное мороженое – то, что сделано честно и с любовью. До встречи в эфире. Пока.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

0: Это, кстати, новая песня Адама Ламберта «Under the Rhythm». Так называется она. Второй рекламный блок сейчас у нас в эфире.
1: Реклама.
2: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Вкусно и выгодно с Мааданой Мания. Колбаски Кабанус и салями Полтавская 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Икра красная 49,90 за 140 граммов. Мороженое со вкусом ванили Юкки 18,90 за 400 граммов. В соответствии с условием мероприятия.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
2: Новости «Махсаны Хашмаль».
5: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Первое радио.

0: Натана и Юлиана Караулова. Спичка. Вот тут есть какая-то, по-моему, несколько шовинистская строчка. Типа, сделал глупость, отпустил тебя. Что, она должна спрашивать, что ли? Можно человека не отпустить, если он хочет уйти? Или чувствует, что уже вот надо уходить? Я это не совсем понимаю, такое отношение. Но... Может быть, если бы я писал тексты для песен поп-музыкантов, тоже какие-нибудь глупости такие бы сочинял. Так. Продолжаю читать. Сержант написал. Не буду долго распыляться. Я на эту тему написал пост «Крик души» в Фейсбуке. Хочется только спросить у адептов Биби, которые недавно обвиняли меня во всех смертных грехах и предлагали пить таблетки только за то, что я подверг сомнению эту военную авантюру с Ираном. Ну и как вам итоги войны? Как грандиозные в кавычках достижения, а пункты соглашения с Ираном? Там же шедевр на шедевре. Особенно этот понравился США, и их союзники будут восстанавливать экономику Ирана. Это вообще жесть. Мы с вами будем платить нашим врагам из наших же карманов. Пожалуй, пойду спрячу подальше ключ от квартиры. Сержант, я делаю вам замечание, то же самое, которое я сделал вчера кому-то, не помню. То есть вас кто-то там где-то в социальных сетях, видимо, предлагал пить таблетки, а вы здесь с ними спорите. Здесь вам никто таблетки пить не предложит, потому что у нас здесь цивилизованная дискуссия, и у нас здесь так не разговаривают. А что, уже известные фрагменты договора? Или уже пункты договора, просто я их еще не видел, может быть, стало известно, пока я тут в эфире сейчас, я его просто не знаю. Я говорю со вчерашнего дня, что в Израиле бурно обсуждают договор с Ираном, подробности которого никто не знает. То есть бурно обсуждают то, что не знают. На мой взгляд, бесполезное занятие. Теперь по поводу Василисы. Я тут прошелся по интернету, по данным, и никакой информации про Ирину Аллегрову не увидел. Поэтому Василиса и все остальные. Я в сетях за последние годы несколько раз встречал информацию о том, что погибла Валерия там в автокатастрофе. Еще какой-то музыкант. Я вам советую не доверять этим музыкантам, этой информации. Если хотите перепроверить, просто зайдите в интернет, зайдите на серьезные СМИ и увидите там информацию. И тем более в эфир такое не присылать. Потому что Василиса. Вот вы прислали сообщение. Я не сначала слушаю сегодняшнюю передачу. Говорили о том, что ушла. Говорили с вопросительным знаком. Она, кстати, что-то пишет. О том, что ушла из жизни Ирина Аллегрова. Значит, я, как я сказал, я зашел, нигде ничего этого не вижу. Но представьте себе, Василиса, такую ситуацию. Радио каждый человек слушает, может в любой момент включить и выключить. И вот я читаю текст. Я ваш текст, не сначала слушаю сегодняшнюю передачу. Говорили о том, в этот момент человек включает радио и слышит: ушла из жизни Ирина Аллегрова. Какой он сделает вывод, Василиса? А? Что ПМ обманывает аудиторию. Поэтому такие вещи лучше самому проверять, перепроверять, чем писать в эфир. В Израиле много русскоговорящих. Русофобия из вас, ведущий, хлещет через край. Можно было бы и без этого вести передачу. Значит, уважаемый автор, без этого не могу. Ну, я же говорил всегда, что я затрагиваю какую-то тему в основном, по-моему, в 90% случаев, только потому, что если кто-то из наших слушателей затрагивает эту тему, я реагирую. Вас же я предупреждаю. Я смотрю, вы 9 июня написали нам сообщение 3, и ни одно не подписали. Сегодня вы написали сообщение без подписи. Это нарушение наших правил. Выражаете свое мнение, подписывайтесь под своим мнением. Выполняйте, пожалуйста, наши правила. Александра, которая написала про курсы, про уход за своими родственниками. Я геронтолог и провожу курсы повышения квалификации для работников по уходу. Метаплет, сиюдим, вебней, мишпаха, метаплим. Это я понял. Я не понял вот эту фразу. В основном отказываются и даже не согласны принять решение после первого занятия, а не до. Вот это я не понял, что это означает. Какое решение отказывается принять? Зирвак – это основа плова, варится долго, он наваристый, Рома. Вот я вчера вспоминал как раз это слово. Зирвак. И вот Рома утверждает, что он может быть наваристым. А кто-то, наш слушатель, заждут и говорит, что плов не может быть наварен. Ну и что, ПМ, вы не видите, что делает Иран как своими руками, так и руками его сателлитов? Вы, наверное, живете не в Израиле, а в папских пенатах. Просто не заметили. Windmind продолжает со мной спорить. Конечно, я не вижу, Windmind. Откуда мне? Как я могу видеть? Вот вы видите, а я не вижу, что делает Иран. Я живу на другой планете, не вижу. Спорить с вами и доказывать вам что-то я точно не буду. Я высказываю свое мнение, а вы свое. Таков принцип программы PM. Для спора места нет. Добрый день. Плов может быть душистый. А самое главное, рис должен быть круглый, а не длинный. Я точно знаю, меня учил готовить плов господин Ташкенбаев, директор ташкентского цирка. Его в Ташкенте все знали, у него был самый вкусный плов викинг. Директор ташкентского цирка учил вас готовить плов? Чего только в жизни не бывает. Ну ладно, закончим мы тему, которая была только что в песне, по поводу того, что я сделал глупость, отпустил ее и так далее. Сейчас практически на эту же тему композиция. О том, что двое, так им было хорошо, что они унеслись на небо. В чувствах и эмоциях. Но в какой-то момент в отношениях между двумя людьми бывает ситуация, что и небо становится тесным. Представляете? И поэтому один должен спуститься на землю.
1: Загадка не в платье, загадка в теле.

0: Вам в жизни, уважаемые радиослушатели, кто-нибудь когда-нибудь говорил: «Слушай, отпусти меня»? Вопрос, конечно, интересный.
1: Реклама.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
3: Carrefour. На постоянную работу в Ришон Ле Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: В новом филиале Мада Неймания «Ашкелон» 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мада Неймания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центр Кар Азур.
8: Дерех Ашива 9.
7: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Глава иранского МИДа подтвердил начало переговоров после подписания меморандума о взаимопонимании. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США, призванные достичь постоянного урегулирования, начнутся в Женеве 19 июня, сразу после церемонии подписания меморандума о взаимопонимании. По его словам, меморандум касается таких вопросов, как окончание военных действий, Ормузский пролив, морская блокада и восстановление экономики. В ходе следующей фазы, которая продлится 60 дней, будут обсуждаться ядерная программа и отмена санкций. Окончание военных действий в Ливане – неотъемлемая часть меморандума. Израиль должен прекратить удары по ливанской территории и полностью вывести из Ливана войска. Отказ от этого будет воспринят Ираном как нарушение соглашения, сказал он. Накануне телеканал CNN сообщал, что американо-иранское соглашение не включает требования о выводе израильских войск из Ливана. Их вывод не является условием сделки, цитирует журналист высокопоставленного американского чиновника. Если Иран не сможет удержать Хизбаллу от атак на силы Цааля или израильские города, Израиль сохраняет право на самооборону. Адвокат Михаль Рабыло, избранный на должность государственного контролера, представил Высший суд справедливости свой ответ на петицию с требованием отменить его назначение. В израильском праве неоднократно говорилось, что можно отыскать честных, порядочных и прямых людей, которые будут добросовестно выполнять свои обязанности и действовать аккуратно и честно, даже если у них было предварительное знакомство с теми, кто назначил или является подконтрольным назначаемому лицу, заявил Рабыло. Рабыло утверждает, что основной закон о государственном контролере дает основание утверждать, что контролер сохраняет свою независимость вне связи с тем, кто назначил его на эту должность. Накануне сообщалось, что отставной судья Йосеф Элерон, баллотировавшийся также на должность госконтролера, присоединился к петиции, поданной против назначения Рабыло. Верховный суд отклонил апелляцию директора больницы в секторе Газа Хусама Абу Сафии против его дальнейшего содержания под стражей. Суд постановил, что он может оставаться под арестом на основании израильского закона, несмотря на то, что уголовные обвинения ему пока не предъявлены. Абу Сафия, директор больницы Камаль Адуан в секторе Газа, был задержан силами Цааля во время войны в декабре 2024 года. Он является одним из самых известных палестинских заключенных из сектора. В настоящее время Абу Сафия содержится в одиночной камере, а правозащитная организация

Организации требуют его освобождения. Ранее стало известно, что Хусам Абу Сафия является полковником Хамаса. В частности, на фотографии, сделанной в 2016 году на открытии больницы Камаль Радуан, Абу Сафия предстает в форме полковника медицинской службы джихадистов. Пока дата визита в Россию спецпредставителя президента США Стива Виткофа и предпринимателя зятя президента Джареда Кушнера не согласована, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Действительно, заходила речь о том, что скоро американские переговорщики приедут. Точных дат пока нет, сказал он. Американцы по-прежнему заняты подготовкой к подписанию меморандума по урегулированию с Ираном. После этого, наверное, речь зайдет о том, что они смогут прилететь и в Москву, добавил представитель Кремля. Скорый приезд Виткофа и Кушнера в Россию ранее анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Лана Дель Рей, по-моему, это был ее первый такой томный хит «Summertime Madness», «Kiss me before you go», так она обращается, героиня песни обращается к своему любимому, мол, вот он уходит, вот, а просит его, ее поцеловать на прощание. Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы с вами на первом, между прочим, радио, 89,1 FM. Сегодня вторник, Йом Шлиши, 16 июня. Так. Что у нас тут происходит? Скоро я вам загадывать буду загадку. Второе. Для отправки сообщений в сегодняшний эфир, как всегда, в это время, я напоминаю, осталось 20 с небольшим минут. И предлагаю вам воспользоваться этим временем. Все-таки 1200 секунд. Можно подумать, ну ладно, поделюсь-ка я с ведущими, с радиослушателями вот этим фрагментом моей жизни, моих каких-то эмоций, мыслей, соображений и так далее. И вот если таки да, тогда или на Фейсбуке, страница программы PM, или, напоминаю, наш телефон, номер нашего телефона в WhatsApp 054-20-70-800. Я вообще рекомендую вам внести в телефонную книгу, чтобы не искать, а вдруг пригодится, а вдруг вы будете знать ответ на загадку, а вдруг вы захотите участвовать в каком-то конкурсе, а телефон вы забыли, который вам нужен именно в этот момент. А так он у вас будет всегда под рукой, в смысле в вашем телефоне. 054-20-70-800. Так, я читаю сообщение. Продолжаю читать. Сержант во втором сообщении написал. Он в первом написал, что какие-то фрагменты договора с Ираном прокомментировал. Я спросил, что уже известно, потому что я нигде не видел. Сержант написал, во-первых, некоторые пункты договора с Ираном таки просочились. А во-вторых, ваше, Павел, замечание мне несправедливо. Я не имею привычки приносить сюда какие-то там мои разборки в сетях. Вы меня с кем-то перепутали. А таблетки мне предлагали пить в эфире PM. Кто предлагал, знает. Если слышит, подтвердит. Сержант, а серьезно, что ли? Я потому что думал, что мы уже давно избавились от таких пожеланий собеседнику. Есть еще? Осталось? Ладно, тогда я прошу прощения, снимаю свое возражение, потому что я против того, чтобы люди какие-то споры в Фейсбуке переносили в наш эфир. Это все-таки разные вещи. Хотя и происходит практически одно в виртуальном пространстве, второе в радиоэфире. Ни в коем случае, господа, никому не ставим диагнозы, не советуем пить таблетки, обращаться к психиатру и так далее. Это не наш стиль. У нас здесь, можно сказать, клуб джентльменов, в который, в отличие от других клубов джентльмены, вхожи еще и женщины. Теперь по поводу договора с Ираном. Значит, уважаемый сержант, я пока не увижу официальный документ договора с Ираном, комментировать его точно не буду, потому что просочилось, я вот этому просачиванию не доверяю. Хотя одна сторона будет говорить, вот сегодня только в новостях мы услышали, что Иран заявляет, что Ливан входит в договор, а в США какие-то СМИ заявляют, что Ливан не входит в договор. И что? Что тут комментировать? Комментировать тут надо футбол в такой ситуации. Так. Сержант пишет нам в Фейсбуке, я перехожу в WhatsApp. Мой папа работал в цирке, значит, это викинг, который написал, что его готовил учить плов господин Ташкенбаев, директор ташкентского цирка. Его в Ташкенте все знали, и у него был самый вкусный плов. Значит, я всегда говорил, что у нас примерно почти половина населения Израиля приехала в Израиль из Баку и из Ташкента. А все остальные из других частей Советского Союза и мира. Уважаемые приехавшие из Ташкента, скажите, пожалуйста, вы знали Ташкенбаева, директора ташкентского цирка, или нет? Тут мой один коллега Машество не знал, но я знаю точно, что он не из Ташкента приехал, поэтому что он в этом конкурсе не участвует. Ташкенбаева знали, директор ташкентского цирка? Так викинг во втором сообщении написал, мой папа работал в цирке режиссером-постановщиком, и они дружили, поэтому часто бывали у него дома. Слушайте, а вы нам написали вчера, воскресенье, позавчера, что ваш папа дружил с Юрием Антоновым, который тоже несколько раз у вас был дома в гостях. Вау! Почетный радиослушатель, с кем только он не встречался, кто только не приходил ему в гости домой, потому что папа был режиссером-постановщиком цирка. Так. Читаю дальше. Добрый день. Хочу сказать, что всегда слушаю... А где она? Где она? Где госпожа Карабут? Где? Ушла курить, пить, выпивать, танцевать. Вот это все, да, между новостями. Понятно. Ну ладно, передайте ей, пожалуйста, вот такое сообщение. Хочу сказать, что всегда слушаю с удовольствием, как читает новости Светлана Карабут. Молодец. Тут, правда, вкралась обидная опечатка, написано «Светлана Карабус». Но у кого не бывает опечатки? У меня точно бывает. Спасибо вам большое за то, что написали комплимент моим коллегам или моей коллеге. Им приятно это будет. Я точно знаю, что им приятно. Да вообще, когда комплименты говорят, это приятно. Единственное, что вот есть вот какой-то вот... Вот есть один вот шероховатость в вашем сообщении. Вы не подписались. Поэтому Света меня спросит, а кто? Кто это? Кто? А я скажу, я не знаю. Не знаю. Так. Когда в Белом доме парад победы? Написал дворник. Это был риторический вопрос. Павел, привет всем от медведей. Медведи в кавычках. Всем добра и хорошего настроения. Будьте все счастливы и здоровы, а мы едем для деток делать площадку детские... площадки детские дальше и радовать их. Слушайте, медведи. Кто такие медведи? Какие-то, какая-то группа, наверное, товарищи, скажем так, которые медведи. Но в любом случае, вам привет. Строить детские площадки — это классно. Детям радость, это вы молодцы. Так, добрый день, ПМ. Ваше радио мне очень помогает провести время на работе и 2 часа в дороге. Цевет супер, написал Виталий. Спасибо вам за ваш труд, ведь это тоже непростая работа. О, Виталий, спасибо вам большое, что цените. Мы стараемся помогать вам провести время на работе и 2 часа в дороге. Спасибо за теплые слова от всего Цевета. Для наших иностранных слушателей ивритское слово «цевет» переводится как «лучшая команда в мире». Лучше всего сказать известную фразу «слухи о моей смерти сильно преувеличены, Василиса». Лучше вообще такие вещи в эфир не запускать без тщательной проверки о смерти там какого-то известного музыканта, артиста и так далее. Участвовать в курсе. Александр пытается мне разъяснить, что люди не согласны участвовать в курсе по уходу за своими родственниками. То есть они считают, что они сами справятся, что ли, без всякого курса? То есть, Александр, я вот хочу понять ситуацию. Значит, вы хотите сказать, что у нас есть курсы для людей по профессиональному уходу за пожилыми людьми, да? Или, может быть, людьми, которые физически ограничены, в том числе и для своих родственников, за своими родственниками. Я вас правильно понимаю? И люди не очень хотят. Я вас правильно понимаю, что он говорит, что мне хотите на курсе ухаживать за своим пожилой мамой или папой? Я и так разберусь с ними. Это вы имеете в виду? Правильно ли я вас понял? Я просто хочу разобраться до конца. По-моему, сейчас я включу для вас в эфир, господа, первое голосовое сообщение сегодняшнего эфира. Давайте послушаем.
1: Добрый день всем, Леонаш Доцкий. Ну, с самого начала я постараюсь уложиться в одно сообщение. С самого начала, Павел Михайлович, вы мне сегодня подарили новый мем. У вас сегодня в обзоре утренней прессы был такой оговорочка по Фрейду. Вы сказали, странный персидского зализа. Оно того стоит. Вот. И еще один вопрос по поводу персидского зализа. А американские войска уже сошли, снялись с Кореи и ушли? Или как? Или что? Или где?
0: Слушайте, а я даже не заметил. И мне... С кем приходится работать, а еще и цевит называть? Никто не сказал, что у меня была такая оговорка. Я поправился бы. Страны персидского зализывания. Надо же, чего только не вырывается. Значит, Леон Аждоцкий, да? Леон Аждоцкий, насколько я понимаю, по заявлениям Трампа и его администрации, вот эти все морские армады, или как их там еще называют, пока никуда не уходят, они ждут подписания договора, и, может быть, будут вот эти все 60 дней там оставаться. Потому что, как вы понимаете, они средства давления на Иран, на сговорчивость Ирана. Поэтому вроде бы они пока никуда не уходят. Не уплывают. Хотя моряки скажут, уходят, а не уплывают. Вчера сфоткал, когда с работы ехал. Безопасное движение, Вацлав. Вацлав прислал фотографию, как машина с открывающейся крышей. Ну, не всей крыши, а люк крыши, скажем так. В люке стоит одна девушка. Вторая высунулась из окна и фотографирует ее. И это что было, во время движения, что ли? Чего люди не делают только ради фотографий или ради селфи каких-нибудь или еще? Были вчера на спектакле кадры. Театр «Черная сова», хороший психологический спектакль, понравился, написала Марина. Вчера она написала, что она идет на спектакль кадры, сегодня она говорит, что они сходили, и спектакль понравился, это самое главное. Понравилось, это самое главное. Молодцы. Так, все работники Первого радио, профессионалы, каждый день я с вами, бабушка Валя. Сегодня какой-то день комплиментов вообще. Никогда такого не было, а сегодня вот оно есть. Я ташкентский повар, работал в Заравшан, дом кино, и там Ташкент Бердыев сам приходил постоловаться. И на плов, и на все остальное, Гриша Ашкелон. А вы говорите, что он там сам готовил плов. А он приходил в Заравшан, дом кино, постоловаться на плов. Гриша из Ашкелона. Александр говорит, что курсы вот, по уходу за людьми бесплатные, даже по окончании есть бонус 2000 шекелей. Господа, вперед на курсы. Ну, а тем, кому нужно такое по жизненной ситуации. Света пришла или нет? Да что же она же пропустит все самое интересное. Я присоединяюсь, пишет нам кто-то, что Светлана Карабут читает новости очень красиво, с выражением. Четко. Обожаю ее. Написала Руфа. Всем привет и хорошего настроения. А если бы знали, что она еще пританцовывает во время чтения новостей, то вообще бы тут с ума сошли. Но я согласен. Света делает это очень профессионально. Я, кстати, ей об этом периодически говорю. Ну, надо же как-то поднимать настроение коллегам. Так. Правда, честно скажу, это внутренняя кухня. Я после новостей, когда захожу к новостникам, у них рефлекс, что я делал какое-то замечание пришел. Но не всегда, не всегда. Я и комплименты тоже говорю. Потому что нельзя делать только замечания людям. Правильно же? Тук-тук-тук. Есть еще сообщение, но времени нет. Поэтому давайте вернемся к музыке. Тем более, что у меня такая короткая музыкальная линия, скажем так. И сегодня, и Боизрат Ашем завтра. Я хочу представить вам песни людей, которые представляли нашу страну на конкурсе Евровидения. И всегда любопытно. Ну вот он выступил на Евровидении, он или она. Выступил неплохо. Израиль вообще неплохо выступает на Евровидении. И Эден Голан, и Юваль Рафаэль, и Ноам Битен, Битан выступали отлично. Занимали высокие места, пользовались поддержкой зрителей Европы и так далее. Просто молодцы. С гордостью представляли, особенно в этот тяжелый период, нашу страну. Вот мы их все это говорили, и аплодисменты, и поддержка, и тра-та-та, и ту-ту-ту. Но всегда после того, как конкурс прошел, задается вопрос. Окей, ну вот на конкурсе этот человек исполнил красивую песню. А что дальше? Пошел ли он куда-то дальше? Есть у него еще какие-то работы или что? И всегда есть люди, которые интересуются Евровидением и тем, кто нас представляет. Они в ожидании новых работ от этих исполнителей. И вот сегодня и завтра, уважаемые радиослушатели, я хочу представить вам как раз-таки такие новые работы тех исполнителей, которые представляли нашу страну на конкурсе Евровидения последние годы. В том году это была Юваль Рафаэль. В этом году это был Ноам, всем хорошо знакомый. Мы завтра послушаем его новую песню. А пока Юваль споет нам песню. Я прочитал название, подумал «Папа», но на самом деле она поет «Папа». Новая композиция от Юваль Рафаэль, представительницы Израиля на Евровидении в прошлом 2025 году. Юваль.
2: Папа, папа, папа, папа, папа, папа.

0: На эту тему вообще можно много рассуждать. Папа Амарли, Ештибали Кольдавар, Маша Лёй Креайом, и Креуляй Махар. То есть на каждое, на все, что происходит, есть какая-то причина. Если сегодня что-то не случилось, то может случиться завтра. То есть я бы это сказал так. В жизни произойти может все, что угодно. И хорошее, и плохое, как вы понимаете. В каждом человеке должна быть сжатая пружина, которая должна разжаться, как это сказать, раскрыться в тот момент, когда что-то произошло. И дать силы этому человеку. Ну, условно говоря, пружина. Если плохое, держать удар. Если хорошее, держать удар. Потому что человек, который не готов психологически к тому, что он выиграет, там, допустим, 40 миллионов шекелей, ему хорошо от этого не будет. Ему будет короткий период хорошо, потом будет плохо, я считаю. Если он к этому психологически не подготовится. Я уж не говорю о трагедиях, которые могут произойти в любой момент у любого из нас. Человек должен быть готов к этому. Но я не уверен, что есть Сибали Кольдавар, в отличие от папы Юваль Рафаэль. Иногда происходят вещи необъяснимые. Это больше, наверное, от религии, если Баля Кольдавар, мол, Всевышний всем руководит. Но если что-то произошло, надо быть готовым. И сейчас, пожалуйста, готовьтесь к разгаданию загадки. Уважаемые радиослушатели, население Земли сегодня, по моим подсчетам, я тут всех перечитал со вчерашнего дня, 8 миллиардов 300 миллионов человек. В 1960 году про население Земли говорили... В 60-м году население Земли было 3 миллиарда человек. То есть мы за 60 лет увеличили население в 2,5 раза. Что будет дальше, не спрашивайте меня, я не знаю. Куда мы все денемся, я не знаю. Кап-Верде будем заселять. Или Кюрасао. Светлана Карабу тут появилась, она меня ведь слышит. Света, извините меня, вы сегодня уже 2 комплимента получили от слушателей за чтение новостей. Это вообще, не знаю, что-то невероятное все. Я еще сказал, что ты пританцовываешь во время новостей, просто они этого не видят. Так вот, в 60-м году про население Земли говорили... Вы мне должны окончить фразу, которая, ну, гуляла, была широко известна в узких кругах. Нас миллиард, их миллиард и... Или А... Закончите эту фразу по логике. Пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891. 07-52-891. Ответы мы принимаем только по телефону, напоминаю. Пока читаю сообщение. Сержант написал... это я читал, что сержант написал. Валентин написал. Я тоже хочу высказать комплимент Карабуту. Очень понравится, как она подает новости. Третий комплимент Карабуту. Да что же это такое сегодня? По-моему, Света может идти уже просить повышения зарплаты. Дальше. Заклинатель Куряги. Уже через 10 дней едем в Шарм-эш-Шейх на недельку в роскошный 5-звездочный отель «Рикс». Все включено. Буду пить, танцевать, в потолок плевать. Короче, отдыхать. Попробую оттуда поймать ваше радио. Недалеко вроде как заклинатель Кураги. Если у вас там будет интернет, а у вас будет наша аппликация, то вы точно поймаете наше радио. Я не рекомендую вам в египетском отеле плевать в потолок. Вас могут не понять. Так, добрый день. Я понятия не имею, кто такой Ташкентбаев, но спросил не у Ясеня, а у Google. Династия Ташкентбаевов, легендарные канатоходцы Узбекистана, внесла огромный вклад в развитие национального циркового искусства. Однако члены этой семьи не занимали, не занимает пост директора цирка. Олег написал. Олег, ну я не просил вас интересоваться в Гугле, в AI и так далее. Я спросил, знали ли вы. И не знали, значит, не знали. Значит, Ташкент – город большего размера и масштаба, чем представляет наш радиослушатель Викинг. У нас есть звонки. Алло.
1: Алло, здравствуйте. Это как... Игорь из Пятактыквы.
0: Здравствуйте, Игорь из Пятактыквы. Слушаем вас.
1: Я так думаю, Павел, что нас миллиард, их миллиард, остальные китайцы.
0: Правильно, так и говорили. Нас миллиард, их миллиард, остальные китайцы. В 60-м году, когда население Земли было 3 миллиарда человек. Игорь из Пятактыквы, правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: всегда. Я очень люблю
0: Крис. Подождите, вы пропадаете, потому что Пятахтыква далеко. Что вы любите?
1: Крис Норман и Сьюзи Квадро.
0: Так.
1: А Новый Зелай.
0: Ну, Стамбли Нынны вы имеете в виду, да? Вот эту самую известную песню. Да, да. Конечно же. Окей, да. Она и сегодня украсит наш эфир по вашей просьбе. Вам спасибо, всего хорошего, хорошего дня, Игорь.
1: Бай-бай.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Красота любит внимание. Роскошная красота. Японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
7: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу.ил». «Мебель Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.
0: Уважаемые радиослушатели, тут такая штука. Мы решили, что вот эта заявка Игоря из Пятахтыквы, песня «Stumbling In», Сьюзи Кватро и Криса Нормана, она не так давно звучала в нашем эфире в оригинальном исполнении. И для разнообразия мы с Катей Вергуновой решили выполнить заявку Игоря, спев ее сами. Поэтому вы не обессудьте, и будет она звучать. Начинаю я. «Our love is alive, and so we begin». Что? Лучше не надо? Ну ладно, хорошо, уговорили.

0: В общем, our love is a flame burning within. Наша любовь — пламя, которое горело внутри нас. Но прошли года и возраст, но любовь не прошла, мы все равно вернемся. Сьюзи и Крис были в нашем эфире. Так, читаю сообщение. Вацлав, вчера в Польше убили художника, он рисовал картины с Путиным и Кадыровым. Нескромные. И что, за это надо было убивать? Вацлав задает риторический вопрос. Доброго всем дня. Решили с любимой женой в этот шиши-шаббат сделать шашлыки. Но самое интересное, что мы никого не пригласили составить компанию. Не хочу тишины, без бесед про работу, про зарплату, без политики. Просто я и любимая жена вдвоем. Это такой кайф. Всем хорошего дня и спокойной жизни. Михаил из Рамадгана. Слушайте, я считаю, что это прекрасно. Когда люди считают возможным вдвоем сделать шашлыки. То есть им хорошо вдвоем. Им наверняка хорошо и с друзьями, и с компанией, но и вдвоем тоже хорошо. Это супер ситуация в семье, я считаю. Молодцы. Вкусных вам шашлыков. Михаил из Рамадгана. Привет вашей супруге. Вопрос. Для тех, кто посылает звуковые сообщения, нужна справка от психиатра, дворник? Уважаемый дворник, это вы так шутите, я правильно? Я пытаюсь понять, это вы, что это было. Это, наверное, была от вас шутка, да? Значит, не надо присылать шутки, которые могут неправильно быть восприняты другими людьми. Не ходите по этой грани. Программа PM не может себе позволить так, чтобы что-то звучало, что может быть неправильно воспринято людьми или обидеть их. Шалом, отпам, юред, коль, такбир. А, кто-то пишет, что опять упала громкость. Просят повысить. Не знаю. Я не знаю, почему. Потому что у нас здесь вроде бы все нормально, когда мы проверяем. Валентина написала. Послушал авторитетного эксперта, авторитетный для меня лично. Он сказал, что через 2 месяца у Ирана будет атомная бомба. И получается, что все армады и заправщики в Бен-Гурион уже будут бесполезны. Я отменил отпуск в конце августа. Помирать все-таки лучше на своей земле. Валентина. Уважаемая Валентина, если вы будете прислушиваться к мнениям авторитетных экспертов, которых сейчас очень много, вы никогда не поедете в отпуск. Вы совершенно напрасно отменили удовольствие, которое намечали сами для себя. Совершенно напрасно вы это сделали. Специалист очередной, который сказал, что у Ирана будет атомная бомба. Причем он после этого сразу ее запустит на Израиль. Правильно? Поэтому вы отменили. Отлично. Виталий Криворожский. Светлана не пританцовывает во время новостей. Мы смотрим ее стрим. Но новости действительно читает хорошо. Ну, я пошутил насчет пританцовывает, конечно. Но новости читает хорошо. Согласен с вами. Вообще, Светлана — это наше все, я бы так сказал. Так. Игорь Реховоцкий. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович и уважаемые радиослушатели. Я возмущен. Я огорчен. Я в полном недоумении. Сегодня с удивлением узнал, что еще в 2025 году Институт лингвистических исследований России признал допустимым произношение «звонит». И до сих пор не могу отойти от факта, что кофе разрешили употреблять в среднем роде. Только-только начал приходить в себя, а тут новое потрясение. И вот теперь сижу и думаю, что же делать таким, как я, старовером. Уважаемый Игорь Реховоцкий, передайте Институту лингвистических исследований России привет и говорите правильно, так как мы, староверы, олдскульники, привычные. Привычно и привыкли. Не звонит, а звонит. Платон, Вацлав, убитый художник, в кавычках, также рисовал Зеленского и ругал украинскую власть, за что и был внесен в реестр мемориал. Но вам сказали только про Путина. Как у нас тут Россия, Путин? Платон появляется со своими комментариями. Платон, не могли бы вы чаще реагировать и на другие темы, не связанные ни с Зеленским, ни с Путиным, ни с Россией, ни с Украиной? Как вам насчет этого? Я понимаю, что вы внимательно следите. Я вот, например, вообще понять не имею, какого художника где убили в Польше, за что. Я понимаю, что вы так прочесываете всю эту информацию. Ну, может быть, есть и другие темы, которых вы могли бы коснуться в ваших сообщениях. Карикатуры были на украинских великих руководителей. Львовский Рагуль, вот еще один человек, который тоже прочесывает эту тему и все знает, что были карикатуры. Слушайте, какая разница, на кого были карикатуры? Главное, что кто-то решил, что за это можно убить человека. Вот это главное в этой ситуации. Что за карикатуры... Помните этот парижский журнал? Сатирический. Вот это главное, что люди решают... взять на себя миссию за карикатуры убить человека. Добрый день, Павел. Когда вы говорите, что Россия страна-агрессор, надо как-то говорить по-другому. Потому что не все в России хотят, чтобы была война. Очень многие хотят, чтобы не было войны. Как вы знаете, от простых людей это не зависит. Так что Россия не вся агрессор. В России многие простые люди устали от войны и хотят, чтобы был мир. Пишут мне в сообщениях. Вот времена пришли. Господи, быстрее бы мир на земле настал. Вика написала. Я не сомневаюсь, что далеко не все в России поддерживают войну. Но когда я говорю, что Россия страна-агрессор, я говорю о России как о государстве, которым руководят определенные люди и которые сделали страну, которой они руководят, агрессором. Не может быть страна, чтобы все абсолютно поддерживали войну. Даже в Израиле, по-моему, когда у нас была совершенно справедливая война против Хамаса, были какие-то демонстрации за прекращение войны. Люди разные, мнение должно быть разное. Понятное дело, что не все в России хотят, чтобы была война. Но Россия как государство – страна-агрессор. И никуда она от этого не денется в истории. И в сегодняшнем дне тоже. У нас второй рекламный блок.
1: Реклама. Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
6: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это Tupac, California Love. Мне кажется, Калифорния на первом месте по упоминанию в песнях всевозможных исполнителей. Вот они чаще всего поют. Что они в такого в ней нашли в этой Калифорнии? Наверное, что-то нашли. Так. Последняя группа ваших сообщений. Значит, наш радиослушатель из Афулы прислал голосовое сообщение. Обычно голосовое вон про футбол. Только, уважаемые слушатели из Афулы, вы наш постоянный слушатель, постоянный автор. Вы должны прекрасно знать, что сообщение должно быть полминуты. Оно у вас 58 секунд. Поэтому я буду его резать. Учтите.
1: Доброе время суток. На связи Капер из Израиля. Какой-то мундиаль страны, чемпионат мира, новые законы, новые правила, нельзя этот больше 5 секунд вытаскивать аут, там еще что-то, потом водопой там есть, каждый этот 22-23 минуты водопой. Некоторые жалуются, игроки, что это мешает ритму, темпу, так что этот мундиаль они подкупили за бабки, как говорится, все решает бабки, деньги. Это еще 3 минуты в каждом тайме, это реклама. Так что мой прогноз на сегодня. Будет жарко, 35-36 градусов. Берегите себя, своих близких, всем позитива. И мой прогноз, Сенегал выиграет Францию.
0: Окей, дело за малым у Сенегала. Обыграть Францию. Так, Вацлав... Про художников, миротворцы, Павел, почитайте, там целый сипур, таксист белорусский прыгал через забор, белорусское посольство, Вацлав. Ну что там, что нового я узнаю? Главное, вы мне написали. Убийца, решивший вот так наказать человека, который рисовал сатирические какие-то портреты. Звук давно приходится слушать на максимуме. Обращение безуспешное, Аленка. Аленка, ну, еще раз я говорю, мы когда проверяем, у нас здесь звук нормальный. Я не знаю, попробуйте, может быть, в другом месте, через другую аппликацию или еще через что вы там слушаете. По просьбе ведущего, сегодня хорошая погода, плюс 34, жарко. Это Платон отозвался на мое предложение. Может быть, он, кроме темы России и Украины, будет касаться и каких-то других тем. То есть своего у вас ничего нет. Вы повторяете новостную информацию, правильно? Свое вы готовы писать только про Россию и Украину. Во всем остальное только повторять другие, то, что говорят другие. Хаваль, Платон. Так. Ой, тут сообщение, полное нарушение всех правил. Можно, пожалуйста, для моей мамулечки песню «Серебро, дыши со мной». Она целый день дороги, сейчас наконец-таки нашла время поехать с нами на море. Пожалуйста, порадуйте ее. Мама Татьяна от дочки Юлии. Значит, почему-то у вас дублируют сообщение, вы его прислали 3 раза. Значит, уважаемая мама Татьяна от дочки Юлии, я не могу выполнять музыкальные заявки. После 1:30 сообщения присылать нам не надо. Я не знаю, почему я прочитал. Успел прочитать, мог бы и не успеть. Сообщение надо присылать до 1:30. Просто очень хорошо, что ваша мама, правильно я понимаю, нашла время поехать с вами на море. И чтобы там хорошо провели время. Так ей передайте наши пожелания. Смотрите, если это речь о Средиземном море, там вроде бы есть медузы. Будьте осторожны, чтобы не было неприятностей. Все на этом я прочитал, по-моему. Это я сказал, это я прочитал, это я предупредил. Заканчиваем сегодняшний выпуск программы PM. Завтра услышимся в 12 часов, господа. Сейчас в программе «Вопросы ребром» Аркадий Милман. В гостях у Марка Кричевского и у вас. Человек, который работал послом Израиля в Азербайджане, а потом послом Израиля в России работал. Ну и поговорят на актуальные темы, как я полагаю. Так что в 2 часа после новостей. На сегодня всем хорошего дня. Бай-бай.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: Благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Вкусно и выгодно с «Мадана и Мания». Колбаса кремлевская

0: Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: Жаркое лето в Center Car.
2: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
1: Center Car Азу.
2: Дерех Ашива 9.
1: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
3: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
4: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Нетаньяху проведет совещание по вопросам безопасности. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху проведет сегодня совещание по вопросам безопасности в узком составе. Судя по сообщениям СМИ, оно состоится в ближайшие часы. Тем временем президент США Дональд Трамп, выступая на саммите Большой Семерки во французском Эвиане, сообщил, что соглашение между США и Ираном переходит ко второму этапу. «Это очень честное, справедливое соглашение», – заявил он, не вдаваясь в подробности. Отвечая на вопрос, разочарован ли он премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, Трамп сказал: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась, это было слишком». По его словам, Израиль воюет с Хизбаллой слишком долго и погибло слишком много людей. Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент не был готов делать то, что сделал я, повторил Трамп. Катарский эмир Тамим бен Хамад Аль-Тани заявил, что после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США останется еще много работы для завершения урегулирования. «Это очень важное соглашение. Предстоит еще много работы», – сказал он на встрече с президентом Трампом во Франции. При этом, по мнению эмира, в случае успеха переговорного процесса ситуация на Ближнем Востоке наладится. Он поблагодарил Трампа за это соглашение, отметив, что американский лидер принял правильное решение. Министр финансов и глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич заявил, выступая на церемонии открытия поселения Дорен на юге Хевронского Нагорья, что вчера, по его указанию, были отменены хевронские соглашения. Это решение означает, что полномочия по планированию и строительству в еврейском поселении в Хевроне и на святых местах, включая могилу праотцев в пещере Махпела, больше не находятся в ведении муниципалитета Хеврона, а возвращаются под полную ответственность государства Израиль. Смотрич сказал, на протяжении многих лет оставался в силе один из самых абсурдных пунктов норвежских соглашений, передававший террористическому муниципалитету Хеврона полномочия, касающиеся еврейского квартала и святых мест в городе. Вчера мы положили этому конец. Во Франции открылся саммит Большой Семерки. На повестке дня два основных вопроса – война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости подписания серьезного и основательного соглашения, добавив, что будут обсуждаться открытие Ормузского пролива, британско-французская морская миссия и поиск альтернативных путей доставки энергоносителей из региона. Отметим, что в переговорах примут участие лидеры Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а в дискуссиях по Украине – президент Владимир Зеленский. Европейские лидеры отмечают, что ситуация на фронте и в российском тылу начала меняться в худшую для Владимира Путина сторону. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 27, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
1: В эфире программа «Вопрос ребром».

0: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». С вами Марк Коричевский. Кстати, эту передачу можно слышать на наших волнах 89.1 FM. И, разумеется, идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио. Так и напишите на YouTube-канале Первое радио «Израиль». И, собственно говоря, вы там можете потом увидеть это интервью. А к сегодняшним нашим гостям является израильский дипломат, чрезвычайный полномочный посол, ныне ведущий научный сотрудник и глава российской программы в Израильском институте исследований национальной безопасности. И сегодня о национальной безопасности мы будем говорить с Аркадием Милманом. Аркадий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Давайте начнем с вами со вчерашней пресс-конференции, хотя очень много, действительно, много всего накопилось, но вчерашняя пресс-конференция, на которой премьер-министр четко заявил, что жизни всех вас, он не сказал нас, он сказал, всех вас были под угрозой, эту угрозу, собственно говоря, мы ликвидировали, ядерную угрозу, ну и также заявил журналистам, что он, в общем, все достигнуто, он ни в чем не ошибался, прогнозы были, так сказать, верны, и все очень-очень хорошо. Но я вспоминаю, что вот менее чем год назад он заявлял практически то же самое после 12-дневной войны. Как нам на все это реагировать, на ваш взгляд?
1: Вчерашняя пресс-конференция премьер-министра действительно вызывает у меня лично много вопросов. Потому что все, что было сказано после окончания войны в июне 2025 года, и все, что было сказано в начале войны, вот в этом году, в конце февраля, в начале марта, фактически говорит о совсем другом. И это вызывает у меня много вопросов. Я начну с самого простого вопроса. Если мы победили в войне в июне 2025 года, и на поколение, как заявлял наш премьер-министр, была отодвинута иранская угроза, ядерная угроза, то почему ровно через 8 месяцев началась новая война, после которой Соединенные Штаты Америки приходят к какому-то соглашению с иранцами, Израиль вне этого процесса от начала до конца, и мы до конца не понимаем, и сам премьер это вчера признал, что он до конца не знает, какой документ будет подписан. Речь идет еще даже не о соглашении, речь идет о так называемом меморандуме взаимопонимания, который должен определить переговорный процесс, который должен затем проходить в течение 60 дней после подписания этого меморандума. И даже это наш, к сожалению, премьер не знает. Поэтому говорить о том, что он все решил, он все знает, это, ну, либо он считает, что у нас у всех очень короткая память,
0: либо я прошу считает прощения, Аркадий, да, но так считают все, да, политики. Все политики считают, что у избирателей крайне короткая память, буквально как у аквариумных рыбок, поэтому можно сегодня говорить одно, завтра другое, никто не заметит. Это касается не только Нетаньяху. Ну, его тоже, но всех.
1: Согласен, я согласен с вами. Дело в том, что сегодня при открытом и очень глубоком, я бы сказал, с точки зрения технических возможностей, информационном поле, архивы сохраняют все высказывания и все. И у Нетаньяху есть такая очень интересная черта. Ну, я бы сказал, что она его характеризует. Он действительно, скажем так, с точки зрения, скажем так, оценки израильских политиков, безусловно, он номер один. И вот он умеет манипулировать общественным мнением. И ему, по большому счету, ну, скажу это не по-дипломатически, ему, по большому счету, наплевать, что мы думаем. И в этом основная проблема наша. И мы столкнемся очень скоро в предвыборной кампании именно вот с этим наплевательским отношением к тому, скажем так, наплевательским отношением и пренебрежением нашей логики.
0: Аркадий, вот это, я прошу прощения, да, и мы сейчас, да, вернемся обязательно к вопросам безопасности. Почему рассмеялся? Потому что, если вы видели, вчера был ролик, предвыборный ролик партии Ликуд, в котором они там пугали там тем, ну, многим там пугали, но они пугали тем, что если Беннет и Айзенкот придут к власти, то они уволят в течение 100 дней, значит, Гофмана, Зинни, ну и других чиновников, хотя эта коалиция провела этот законопроект в предварительном чтении, что в течение 100 дней новое правительство имеет право увольнять. И они пугают, что если придет Зинни, ой, прошу прощения, Айзенкот и Беннет, то тогда это будет. И они проводят одновременно этот законопроект. Поэтому не надо говорить про логику. Она, ну, она такая. Вы понимаете, они пугают своим же законопроектом своих же собственных избирателей.
1: Ну, я, во-первых, я абсолютно с вами согласен. Во-вторых, тут же такой момент, да, что очень многие законы, которые сейчас это правительство пытается провести, и в случае прихода оппозиции, оппозиция, по идее, должна их отменить. А если оппозиция не захочет их отменить и будет дальше действовать по этой логике, то первыми жертвами будут именно сегодняшние коалиционные правительства, их политики, их члены Кнессета и так далее. То есть вот тут есть такой, я бы сказал, когнитивный диссонанс, что эти люди, принимая эти законы, не понимают, что если придут другие люди к власти, они могут воспользоваться этим законом против них в первую очередь.
0: Значит, надо сделать так, чтобы никто не пришел.
1: Либо надо сделать так, чтобы никто не пришел и так далее. Но, скажем так, Орбан провалился. И по большому счету. А вся эта юридическая реформа, которую инициировал Нетаньяху вместе с Левином, вот с Ирив Левином, да, вот тут очень интересный такой момент. Да, они же шли по венгерскому протоколу.
0: Ну да.
1: И там, в принципе, более 140 законодательных актов, которые они должны были принять. И вот этот полностью протокол провалился. Вот о чем они сегодня думают? А они продолжают этим заниматься. Поэтому это вызывает... Ну, скажем так, как минимум недоумение. А вообще-то мы находимся, скажем так, в совершенно катастрофической ситуации, потому что с каждым днем мы вдруг получаем какие-то новые известия о полном беспределе. Например, Стали Готлиб, да?
0: Ну, да, как? Давайте об этом мы сейчас поговорим. Да. Все-таки, если вы сказали про Венгрию, в Венгрии вчера был принят закон, уже прошел в третьем чтении, 8 лет человек может быть премьер-министром и ни дня более. Это что-то касается Венгрии. Теперь давайте все-таки вернемся. Вот смотрите.
1: Я прошу прощения, Марк, я вас перебиваю. Вот когда было правительство Беннета и Лапида, если помните, да, то была там такая возможность, что это правительство могло принять закон о 8-летнем сроке премьер-министра. Почему они это не сделали? Это тоже многое говорит о том, об этих политиках, которые, с другой стороны, они выступают против правительства, приходят к власти, но не делают то, что они должны были сделать. Помните, вот была такая простая ситуация. А 8 лет это был критический момент. И тогда бы Нетаньяху не смог бы уже быть премьер-министром. И тогда бы наша политическая система развивалась совершенно по другому курсу. Но они же этого не сделали. А где есть гарантия, что они это сделают сейчас? У меня нет этой гарантии.
0: И у меня тоже. И все-таки давайте вернемся. Вот пресс-конференция Нетаньяху была посвящена в основном вопросам нашей безопасности. Я немножко увел разговор в сторону, теперь его возвращаю. Так вот, стратегическое положение Израиля, на ваш взгляд, потому что вы, собственно, занимаетесь именно стратегиями, насколько после 28 февраля наше положение стало лучше, хуже, таким же осталось? И на что, на ваш взгляд, нам надо обратить в этой связи внимание?
1: Это очень сложный и очень важный вопрос, на который невозможно ответить одним предложением или одним словом. Дело в том, что то, что произошло после 28 февраля, критически и драматически изменило всю ситуацию, в которой мы были, в худшую сторону. И я сейчас это объясню. Вот давайте, Марк, включим обыкновенное критическое мышление. До 28 февраля Ормузский пролив был свободным для плавания танкеров с нефтью и для любых других кораблей, суден и так далее. Что произошло после окончания войны и на сегодняшний день? Произошло следующее, что Ормузский пролив является сегодня инструментом в руках Ирана, который захотят откроют, захотят закроют, захотят, заблокируют и дальше будут вести политику, которую они захотят вести. А за это, для того, чтобы освободить теперь Ормузский пролив, американцы теперь разморозят капиталы, которые находятся в американских банках, на иранских счетах, и эти деньги будут переведены на счет иранцев, и они смогут ими пользоваться. То есть вот это санкционное давление, которое было и душило иранский режим, во всяком случае с экономической точки зрения, вот это, вот эти санкции, они отменены. Чего мы добились? Вот у меня простой вопрос. Чего мы добились? Что теперь Иран получит вливание инвестиций, собственные деньги. Они
0: теперь, ну, смотрите, мы добились. Того, давайте я вам буду апеллировать словами Нетаньяху. Да. Мы нанесли, да. Это цитата, мы нанесли ущерб иранской промышленности на миллиарды, десятки миллиардов долларов, может быть, на сотни, может быть, даже на триллион.
1: Отвечаю. Пожалуйста. Поскольку Нетаньяху уже заявлял о том, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена, и на многие десятилетия она отодвинута, то почему сегодня, после того, как все, что произошло, и опять была война через 8 месяцев, почему я должен верить, что речь идет о сотнях миллиардах, что речь идет о тысячах миллиардах, триллионах и так далее. Более того, у меня простой вопрос. Если мы 40 почти дней бомбили, причем тут желание израильской стороны у нас представить это, что мы делали основную работу, американцы нам, ну, что-то наподобие помощи оказывали, то ситуация совершенно другая. Американцы выполняли 80% работы, а 20% выполнял Израиль. И американцы вели всю эту операцию, и мы в ней участвовали в полной координации с американцами и при полном управлении всей этой операцией американцами. И не надо тут рассказывать различные истории, которых вообще не было. Это факт. Теперь Нетаньяху об этом не хочет говорить. И у нас очень многие тоже политики хотят представить, что это мы все делали, а американцы там были где-то в стороне. Это все не так. Теперь, если 40 дней такая мощь, и все бомбили, почему не разбомбили всю ядерную программу? Почему не разбомбили все заводы, которые производят баллистические ракеты? Почему не разбомбили все государственные учреждения и от ксировских, и до Басиджа, и армейские, и так далее, все военные базы Ирана? Что тогда делали эти 40 дней, бомбили, нанесли иранской экономике ущерб? Иранская экономика продолжает производить нефть, поэтому ее основной ресурс – это производство нефти, не был нанесен этой промышленности серьезный ущерб на сотни миллиардов. Поэтому это опять полное очковтирательство, желание представить картину совершенно по-другому, потому что у меня горят выборы, потому что Нетаньяху по внутренним опросам общественного мнения глубоким понимает, что он проигрывает это выборы. И теперь надо рассказывать историю. Как можно доверять тому, кто говорил, что мы полностью уничтожили иранскую ядерную программу или почти ее полностью уничтожили, а теперь мы полностью уничтожили иранскую промышленность. Почему надо верить им?
0: Хорошо, давайте еще вопрос, ну, который действительно всех волнует. Мы помним, когда приходил Дональд Трамп, в Израиле был большой праздник, и я скажу, я до сих пор благодарен президенту Трампу за освобождение заложников. Я 1000 раз уверен, может быть, я не прав, но проверить уже невозможно, если бы не Трамп, заложники бы погибли в Газе. Для меня нету здесь никаких сомнений, к сожалению. Поэтому я действительно президенту Трампу очень-очень-очень-очень за это благодарен, лично благодарен, хотя, к счастью, моих так, да, знакомых и родственников там не было, к счастью. Но, тем не менее, вот казалось бы, что можно делать все, что угодно. Помните, в 25-м году, в марте месяце, Трамп дал еще возможность воевать в Газе, решить вопрос Газы. Он давал нам все, что мы хотели. Была война вот июня месяца, о которой мы вспоминали. Но что-то пошло не так. И на каком-то этапе, вот если послушать Смотрича, Бен-Гвира, даже Ликудников, Трамп стал чуть ли не предателем нашего сионистского дела. Вот как бы вы охарактеризовали взаимоотношения президента Трампа и нынешнего правительства?
1: Давайте по порядку. Я абсолютно с вами согласен, что благодаря Трампу были освобождены практически все заложники. Не все, потому что Трамп пришел к власти 20
0: Те, кто не
1: января.
0: погибли, скажем так, и те, кого освободили.
1: Нет. Были освобождены
0: Да.
1: до этого тоже
0: Ну да.
1: заложники. Было. И все забывают, что это было при президенте Байдене, который сильно давил, и тоже благодаря ему это было сделано. У нас просто не любят об этом говорить. И в особенности это правительство не любит об этом говорить, но это факт. И, конечно же, сегодня мы существуем в такой фейковой действительности, но это не отменяет настоящих фактов, которые были. Это первое. Второе. Трамп действительно приложил огромные усилия для того, чтобы освободить заложников. И он, в отличие от премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, встречался со всеми освобожденными заложниками. А теперь мой вопрос нашим слушателям.
0: Давайте вопрос слушателям, мы идем на рекламу. Вот, давайте задавайте вопросы, мы пойдем на рекламу.
1: Да.
0: Да, Аркадий.
1: Вот включите свое критическое мышление и скажите, премьер-министр Израиля не удостоил внимания освобожденных заложников и не встретился с всеми ими, и даже не принял их, и даже не извинился перед ними. А президент Трамп, президент Великой Америки, это сделал. Вот на ваш взгляд, это правильное поведение премьер-министра Израиля? И три вопросительные знака у меня.
0: Окей, я напоминаю, друзья мои, у нас в прямом эфире и на YouTube-канале Первого радио, и на 89.1 FM Аркадий Милман, израильский дипломат, чрезвычайный полномочный посол, ныне ведущий научный сотрудник и глава российской программы в Израильском институте исследований нацбезопасности. И после небольшой рекламы мы с Аркадием, естественно, продолжим наш разговор.
2: Программа «Вопрос ребром». Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
2: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
8: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
2: Carrefour. Реклама.
9: В эфире программа «Вопрос ребром».
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Я напоминаю, у нас в гостях Аркадий Милман, израильский дипломат, чрезвычайный полномочный посол, ведущий сегодня научный сотрудник и глава российской программы в Израильском институте исследований нацбезопасности. Итак, мы говорили про взаимоотношения двух уважаемых людей, премьер-министра нашего государства Бенджамина, как его говорят на английском, Бенджамин Нетаньяху, и, собственно, президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Сегодня, не далее, чем сегодня, мы слышали в новостях, Трамп сказал, что Нетаньяху мой большой друг, ну и все такое. А Нетаньяху сказал, ну, это семейные такие разборки, а мы так не разлей вода. Но, опять же, в Израиле стали по-разному, мягко скажем, относиться к Трампу. Так вот, мы с вами закончили на том, что Трамп, ну, до этого Байден много сделал по для освобождения заложников, а вот вы задали критический, так сказать, вопрос, и после критического вопроса все-таки давайте еще попробуем рассмотреть вот вопрос взаимоотношения двух лидеров, потому что это не личное, это все государственное.
1: Однозначно все государственное, тут не вопрос личных только отношений, которые, безусловно, существуют между этими двумя политиками. Обратите внимание, вчера во время своей пресс-конференции и очередной речи Нетаньяу упомянул Трампа, если я правильно подсчитал, всего лишь один раз.
0: Что вы говорите? Не считал, да. Удивили.
1: Вот, один раз, один раз. И это говорит о том, что Нетаньяу, который очень хорошо чувствует настроение в обществе, как и Трамп, в принципе, это люди, которые на интуитивном уровне, не только на интуитивном уровне, очень хорошо чувствуют настроение публики. И он сразу понял, что тут не надо особенно подчеркивать свои дружеские отношения со своим таким другом, о котором он много говорил до этого. Поэтому это тоже говорит о вот таком маневрировании и манипуляции нашим общественным мнением. Трамп – это Трамп. И надо учитывать, что для Трампа важен не набор ценностей, на которые основывались все американские администрации, демократические и республиканские, после Второй мировой войны, а у Трампа есть одна единственная вещь, самое главное для него, его основной постулат, принцип, называйте это как хотите. Его личные интересы, которые он полностью отождествляет с интересами Соединенных Штатов Америки. Если это хорошо для Трампа, значит хорошо для Америки. А если что-то хорошо для Америки, но не хорошо для Трампа, значит он выберет Трампа. Точно так, как делает Нетаньяу. Это абсолютно copy and paste. Да? Это абсолютная копия вот этого происходящего. Теперь для Трампа в этой ситуации, обратите внимание, да, вот никто у нас сейчас не говорит о том, что происходит в секторе Газа. А в секторе Газа происходят очень плохие события, очень плохие. Никто не говорит о разоружении Хамаса. Вы помните, об этом все говорили? Этого уже не существует. Вы помните, говорили о разоружении Хизбалла? Кто-то об этом говорит? Нет. О чем это говорит? Что это Трампа не интересует. И Трамп не позволит дальше Нетаньяу делать то, что, в принципе, Нетаньяу хотел бы делать. И это проявилось тоже
0: в последние дни. А на ваш взгляд, что хотел делать Нетаньяу? Что вы имеете в виду под словами «он хотел бы делать»?
1: Ну, сейчас, после того, как закончена иранская кампания, и Трамп однозначно сказал, Израиль больше ничего делать не будет. Дальше эти все вякания и абсолютная показуха, вот мы сейчас там будем бомбить и Хизбалла и так далее, и так далее. Это все одни разговоры. Нетаньяу бы с удовольствием сейчас начал какие-то действия в Газе, потому что надо же как-то свой электорат подпитывать. Надо как-то говорить о том, что мы находимся в сложной ситуации и не надо выборов. Обратите внимание, об этом Нетаньяу тоже говорил. И обратите внимание, да, должен был уже принять дату следующих выборов, принять решение о дате следующих выборов. Пока что нет этой даты. И мы не знаем, когда она будет. Эта дата утверждена и будет распущен Кнессет. Мы не знаем.
0: Ну, вот мы не знаем, потому что...
1: Нетаньяу, да.
0: Почему? Знаете, я вам скажу почему. Потому что там планов громадье. И Нетаньяу сегодня хочет дать нашим ультраортодоксальным согражданам все, что они хотят. Вплоть до законопроекта обсуждается законопроект о том, что нельзя будет арестовывать Ариким, вот этим дезертиров Харидим. И я уже не говорю там про ясли и прочие там законы основной закон о изучении Торы. И он хочет сделать 20 октября, надеюсь, что до 20 октября что-то произойдет. Ну, в общем, как-то так.
1: Ну, смотрите, выборы должны, самый последний срок 27 октября.
0: 27, да.
1: За 3 месяца до этого должно быть. Кнессет должен уходит сейчас на летние каникулы. Если не будет принято решение, то мы действуем против основного закона, который закон о выборах. Поэтому мне не до конца понятно. Если вы хотите выборы, то можно было спокойно продолжать определить дату выборов, и можно было дальше спокойно продолжать принимать эти законы, которые они хотят принимать дальше, что мешает определить дату выборов и дальше продолжать принимать эти законы. Нет никакого ограничения. Поэтому мне лично это непонятно. Если действительно он хочет соблюдать демократическую процедуру, то почему не назначить сегодня, договориться о выборах и все?
0: Хорошо.
1: А дать?
0: Тут
1: вопрос
0: завис в воздухе. Теперь давайте вот мы прокомментируем двух комментаторов, шиитов. Один — это министр иностранных дел Ирана Аракчи, второй — Набих Берри, спикер ливанского парламента, тоже представитель шиитской общины.
1: Да.
0: Один и второй заявили, что согласно вот меморандуму, который мы не видели, но надеюсь увидеть, израильские войска должны выйти из Ливана, и Аракчи четко сказал, мы заявили Трампу, что если израильские войска не будут выведены, это нарушение, так сказать, договоренностей со всеми вытекающими. На ваш взгляд, что это такое?
1: Ну, иранцы смогли. Вот вы до этого мне задавали вопрос, является, ну, скажем так, перефразируя, является ли это стратегическим провалом? Ну, конечно, это стратегический провал по одной простой причине. До начала вообще военных действий, откуда произошла вот эта стратегическая ошибка израильской разведки, и вот мы вошли в новую стадию отношений с Ираном, которая, в принципе, напоминает очень наши отношения с Ливаном. То есть это военные действия, а между перерывами военных действий продолжаются все равно какие-то небольшие военные операции и так далее. Значит, о чем я говорю? Я говорю именно о том, что произошло и что в конечном итоге привело к удару иранцев, первому удару в марте 24 года, после того, как они...
0: В апреле, я прошу прощения, это 16 апреле, на 17 апреля, да.
1: Да, прошу прощения, значит, в апреле 24 года выпустили баллистические ракеты по Израилю. В чем была ошибка? Ошибка была в том, что до этого... Мы уничтожили важных ксировцев в Дамаске возле иранского консульства. И военная разведка Израиля, и тот человек, который ответственный за иранские дела в израильской военной разведке, который интервьюировался у Иланы Даян в ее программе «УВДА Факт» на 12 канале, сказал, мы считали, что наша оценка была, что вот не будет подобного рода реакции Ирана. А тут произошел серьезнейший психологический сдвиг. Иранцы преодолели этот барьер боязни воевать с Израилем и запустили в сторону Израиля баллистические ракеты. Соответственно, у Израиля не было выхода, Израиль должен был ответить, тоже преодолев при этом психологический барьер. И с этого момента мы находимся сейчас в совершенно другой стратегической ситуации, когда мы воюем напрямую с Ираном. И если не будет американской поддержки, то нам будет очень и очень сложно устоять перед вот этими атаками.
0: Я прошу прощения, именно поэтому заявил Дональд Трамп Нетаньяху, что если ты будешь себя так вести, вы останетесь один на один с Ираном. Вы об этом, чтобы нам будет сложно?
1: Да, 100%. Ну, потому что, обратите внимание, какие самолеты сегодня... в аэропорту Бен-Гуриона стоят. Это те самолеты, которые обеспечивают бесперебойные полеты израильской армии воздуха. Объясню. Израильские самолеты, которые есть, они должны быть, получать дозаправку бензина в воздухе. У Израиля нет такого количества самолетов, которые могут обеспечить подобного рода военные операции. Те, кто прилетали или улетали сейчас из Израиля, последние месяцы. Они видели большое количество американских...
0: Да, Бен-Гурион в военную базу был превращен, да.
1: Да, и более того, вчера Ynet было сообщение, или может даже сегодня утром, тут я могу ошибаться, но я читал, нет, по-моему, все-таки вчера, я прочитал о том, что в Бен-Гурионе пытались Решут Сдота Теуфа, то есть агентство по вопросам воздушного... воздухоплавания, как это правильно сказать, перелетах, о полетах и так далее, оно, в принципе, хотело заявить о том, что придется отменять полеты из Израиля в Израиль из-за того, что эти самолеты занимают места стоянок самолетов, и негде будет другим самолетам просто находиться на территории аэропорта. Оно в последний момент это решение отменили. О чем это говорит? Что мы сами не в состоянии. То есть достаточно уже мы наделали и накоролесили черт знает чего. что надо остановиться, надо признать, что мы не всесильные, мы не всемогущие. Надо правильно оценивать собственные силы и готовиться к следующим действиям, к следующим ударам, к следующим военным действиям. Но это надо делать не с позиции «я все знаю, я все понимаю, я все могу, и я всесильный, и мне американцы не нужны», а правильно оценивать собственные силы. И мы находимся в прямой зависимости от американцев. Это определенные виды боезапасов. У нас их просто все нет, и мы сами их все не делаем. И все эти разговоры Нетаньяху, что мы сами будем делать, это очередное его манипулирование. Этого мы не сможем делать. Есть многие вопросы, которые связаны с запасными частями. Я приведу простой пример. Количество часов, которые летали израильские военные самолеты во время последней кампании против Ирана и против Ливана, требует определенного уровня технического обслуживания, который требует большого количества замены технических деталей. Это сложные, длительные технические работы, которые связаны с техническим обслуживанием самолетов. Без этого самолеты дальше не смогут летать. Более того, многие самолеты израильские, которые летали, это тоже самолеты, которые уже по 40 лет находятся в воздухе. Там тоже требуется серьезное техническое обслуживание. И это время, а детали откуда? Детали из европейских стран, детали из Америки. Мы сами эти детали не производим. И если Трамп скажет, вы мне надоели, я не хочу вам поставлять эти детали, то наши самолеты не смогут летать. И тот, кто безответственно заявляет, типа Смотрича или Бен-Гвира, и других вот этих политиков и людей, которых нет никакого, ни военного опыта, ни государственного опыта, эти люди, безусловно, просто засоряют информационное пространство, то мы окажемся в очень тяжелой ситуации. И это надо понимать, это надо правильно оценивать. И в этом нет ничего постыдного. Аркадий. Мы не такое большое государство. И несмотря на то, что с региональной точки зрения мы являемся супердержавой во многих очень аспектах, от военного до технологического и так далее, но это не говорит о том, что мы можем все делать сами. Вот и все.
0: Аркадий, вы знаете, пару минут осталось до конца второй части нашей передачи. Вот в этом ролике, который я упоминал, ну, по поводу того, что вот они всех уволят за 100 дней, а вот такие сволочи будут наш закон, собственно говоря, реализовывать. Там была еще одна мысль, которая звучала, что Беннет и Айзенкот, ну, просто о них говорилось, ну, скажем, оппозиция, она остановит войны. Это представлялось как, ну, большая угроза государству Израиль, если эти господа остановят войны. На ваш взгляд, не пришло ли время после практически 3 лет постоянных войн все-таки остановиться, осмотреться, что называется, отдохнуть, прийти в себя и готовиться, потому что новые будут обязательно, к сожалению, но готовиться, но немножечко дать отдохнуть и стране, и армии, и государству, которое все устали. Или все-таки надо, вот как говорит Нетаньяху, продолжать, ну, чтобы не дать нашим врагам расслабиться.
1: Я бы немножко по-другому это сформулировал. Дело не в том, что дать просто отдохнуть. Это не было какая-то просто тяжелая работа. Это общество находится в самой настоящей травме. Мы еще не в посттравме. Армия находится полностью истощена в прямом и переносном смысле. Потому что те люди, которые воюют более 2,5 лет, и скоро будет 3 года, это люди просто не в состоянии дальше продолжать жить в таком ритме, потому что очень многие люди, в особенности мы говорим о резервистах, это люди, которые не могут вернуться в нормальную жизнь, которые не могут работать, которые не могут содержать семьи, не говоря уже о женах, о детях и так далее. Это целый комплекс серьезнейших проблем. И самая главная проблема, которая по сегодняшний день не решена, и никто не предлагает ее решить, это проведение очень подробных, очень детальных разборов всей военной вот этой операции, всех этих войн, всех военных действий, которые были, и учет, требуется учитывать все те ошибки, которые были делать для того, чтобы изменить ситуацию. Я сейчас говорю на тактическом уровне. То есть мы сейчас говорим о том, что было сделано, сделано плохо, и надо довести армию к такому состоянию, чтобы она это делала хорошо. Второй уровень, он более сложный, это стратегический уровень. Если мы сегодня, вот Нетаньяху говорит, надо продолжать войну, какая цель этих войн? Он может дать ответ? Мы понимаем, какие цели. Уничтожить иранский режим? Эти сказки, байки уже, так сказать, все, у всех есть понимание, что это сказки и байки. Ну что, свергнули режим в Иране? Или он укрепился? Или наоборот, он настолько укрепился, что сегодня власть захватили ксировцы? Это корпус стражи исламской революции. Это самые экстремисты, террористы. И это самые страшные люди, которые только могут быть. До этого еще в Иране были какие-то, что-то напоминающее тех людей, которых более не менее думали прагматически и пытались каким-то образом сделать так, чтобы как-то снять, частично напряжение. Сегодня этих людей нету там. Их мнение вообще никого не интересует. Это вообще об этом речи не идет. Чего мы добились? Какая сейчас цель? Мы можем Мусад может свергнуть режим в Иране? Удивили. Это просто глупость даже такое заявлять. Но это все заявляется, эти лозунги постоянно муссируются. А результат-то какой? Мы знаем, какие цели, Марк? Вот вы можете мне сказать, какая цель сейчас войны? Вот аж какая цель в Газе? Вот что в Газе мы?
0: Ну,
1: вот
0: Газе...
1: что, сидим и ждем? Что? Вот что там? Мы знаем, что происходит там?
0: Ну...
1: Вот что?
0: Вчера появилась информация, что террористы в Газе заявили о том, что разоружаться они не намерены.
1: Да,
0: во всяком случае,
1: конечно.
0: Вчера об этом была речь.
1: Хорошо. Ну и что, и завтра будем воевать? Мы же уже воевали 2,5 года. Мы же великая армия. У нас самолеты F-35. У нас супертехнологические системы вооружения. А мы не могли их почему-то добить, мы не могли их уничтожить. После того, как освободили всех заложников, мы смогли их уничтожить? Нет. Договор Трамп, мы не были частью подписания, кстати, этого договора по поводу Газы. Нас там не было. Мы не были приглашены туда. И Нетаньяху там не был. Мы сейчас находимся во втором этапе. Он выполняется? Он не выполняется. Где разоружение Хизбаллы? Я возвращаюсь к основным вопросам. Мы знаем, какие цели? Все заявления Каца, Нетаньяху. Что мы делаем в Ливане сейчас? Все равно Хизбалла стреляет. А нам говорили, кстати, что Хизбалла тоже нанесен такой удар по Хизбалле, что они ни на что не способны и ничего не могут. Я вам скажу более того. Вот сейчас прошло такое сообщение. Я основываю все свои рассуждения и умозаключения исключительно на открытой информации. Так вот, прошла открытая информация, что иранцы послали определенное количество, мы не знаем точно сколько, но речь по связи идет о нескольких сотен иранских военных, которые стали руководить действиями Хизбаллы.
0: Да, я слышал, я читал это.
1: Если мы обратим внимание, то действия Хизбаллы стали конкретнее, более точными, более, скажем так, изощренными.
0: И более жесткими такими, да.
1: И более жесткими. Что мы делаем против этого? А Нетаньяху пытался сорвать подписание меморандума с иранцами тем, что бомбили пустую квартиру в районе Дахия в Бейруте, которая принадлежит Хизбалле. И что мы добились? И чего мы добились? Ничего не добились. Ой. Поэтому какой смысл? Так либо бомбите те склады, те помещения, в которых производятся эти дроны, которые постоянно летают на нашей территории, либо начинайте бомбить те объекты, на которых расположены ракеты у Хизбаллы. И если вы ставите правильную цель, то тогда вы должны ее делать. А что сейчас происходит? Ничего не происходит. Ну, уничтожаются шиитские деревни в Южном Ливане. Ну и что, и Хизбалла перестал воевать с нами?
0: Ну что?
1: Я не понимаю. У меня нет понимания, какая цель. Вот кто-то может нам объяснить, какая цель?
0: Окей, друзья мои. Аркадий Милман в нашем эфире. Израильский дипломат, ныне научный сотрудник и глава российской программы в Израильском институте исследования нацбезопасности. И после небольшой рекламы мы с ним продолжим.
9: «Вопрос ребром» и Марк Кричевский.
4: Реклама.
10: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
11: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
12: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
4: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
9: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
13: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
4: Реклама.
9: В эфире программа «Вопрос ребром».
0: Итак, дорогие друзья, Аркадий Милман, израильский дипломат, чрезвычайный полномочный посол. Я специально говорю об этом, что его, так сказать, звание должен, это звание, да, потому что я хотел бы поговорить о стратегии в области международных отношений. У меня складывается, у нас осталось, Аркадий, минут пять, и все, программа заканчивается крайне быстро, потому что у меня складывается впечатление, что Израиль стал самой ненавидимой страной на свете. Израильтян преследуют где только можно, причем и профессионально. Вот сейчас вот даже в «Ланцете» было надо типа бойкотировать израильские медицинские учреждения, ну и так далее, и так далее. Все в ней перечесть. Вот где мы в этом оказались, как было и что стало на сегодняшний день? Вот у нас 5 минут на это.
1: Ну, вы понимаете, как в Израиле есть такое понятие, которое говорится «азбара». «Азбара», ну, если перевести...
0: Разъяснительная
1: работа. Вот эта разъяснительная работа всегда страдала. И страдала очень сильно. И по сегодняшний день она страдает, потому что, опять же, Нетаньяху увольнял людей, назначал людей, которые занимались вот именно этой разъяснительной работой, но занимались так, не зная английского языка и так далее. А даже те, кто знали очень хорошо английский язык и очень хорошо вели эту работу, они не удовлетворяли его, и он считал, что они плохо это делают. Почему? Потому что они
0: на Каплан ходили, мы помним про Леви.
1: На Каплан ходили и так далее. Да, ну и, соответственно,
0: ну, а Тишбе,
1: мы тоже знаем, ну, конечно, мы знали и летчики, которых, как Нетаньяху заявил, что без летчиков обойдутся, а вот без его правительства не обойдутся. Но когда началась война и 7 октября, то почему-то общество само было и обошлось без правительства, а вот без летчиков потом в конечном итоге с Ираном тоже не смогли обойтись. Теперь по существу, на протяжении многих лет Нетаньяху, это было единственное министерство, где он все время сокращал бюджет, в основном бюджет на разъяснительную работу. Даже были времена, что единственный бюджет, который был у Министерства иностранных дел, это оплата зарплат сотрудников, и кроме этого оставалось 10% на всю работу всего, что происходит. А кроме разъяснительной работы есть еще очень много вопросов, которые надо решать, делать и так далее. Он, это статистика, это очень легко проверить. Если другие министерства получали больше бюджета, Министерство иностранных дел не получало этих бюджетов. Потом он убрал вот эти департаменты, которые занимались, и частично перевел эти полномочия министерства Шикли по диаспоре, еще другие министерства. И даже то подразделение, это целый департамент, который должен работать под его руководством офиса премьер-министра, там тоже сейчас полный раздрай. И ничего не работает. Это то, что касается разъяснительной работы. Теперь Что раньше, яйцо или курица? Если политика правительства правильная, которая достигает каких-то целей, результатов и так далее, ее легко очень объяснять. Если политика правительства провальная, не важно, что ты объясняешь. Достаточно несколько картинок и фото, которые сняты, не знаю, там в Газе или где-то, и все, и общественное мнение в мире меняется. У нас эти картинки, эти фотографии не показывают. А вот за границей это показывает. И там все очень и очень плохо. И катарцы на протяжении очень многих лет спонсировали вот эту антиизраильскую, например, пропаганду. А люди из канцелярии премьер-министра получали денежки оттуда. И сейчас идет целое разбирательство.
0: Страна невраждебная, и... сложная, но да, невраждебная.
1: Страна да, но невраждебная. Они вели пропаганду. Все вот эти демонстрации, которые были, на катарские денежки. А кто сейчас еще передал деньги Ирану? Катарцы. А кто сейчас смог привести к подписанию этого соглашения между Трампом и Ираном? Кто, как не катарцы?
0: Смотрите, там поэтому... Витков, я прошу прощения, он заработал свои полмиллиарда на лоббинге Катара, но это мы знаем.
1: Да, ну, это мы знаем, но это его право. Мы не можем...
0: Смотрите, это его право, но сегодня он, кроме всего прочего, очень важная персона.
1: Ну, правильно, я и говорю, но мы не можем запретить американскому гражданину делать бизнес в тех странах, в которые он хочет, правильно? Но у нас даже Нетаньяху поддерживает своего помощника Ориха, который лоббировал интересы Катара. Так что мы находимся сегодня в абсолютно абсурдной ситуации, которая будет продолжаться, пока это правительство будет существовать. Я надеюсь, что все равно будет в какой-то момент объявлена дата выборов.
0: И все-таки, на ваш взгляд, есть ли возможность, ну, это правительство, ну, с этим правительством, понятно, Бен-Гвир, Смотрич, там они делают, правильно Беннет, они просто каждый день разбрасывают информационные бомбы, которые уничтожают всю эту Асбару, понятно. Но вот если придет новое правительство, ну, скажите, вот уже отношение к Израилю может измениться в лучшую сторону, или уже мы в такой низкой точке, что нам ничего не поможет? На ваш взгляд?
1: Нет. Нам все может помочь, если правильно вести дела. Это все вопрос правильного менеджирования и правильных целей и правильных интересов. Надо решить, куда мы идем и какое наше стратегическое направление. Кем мы хотим быть? Мы хотим быть развитым, западным государством, принадлежащим западному миру, с набором ценностей западного мира. Или мы хотим быть отсталым, полурелигиозным или совсем религиозным государством, нищим и так далее, и так далее. Мы должны решить, что мы хотим. И это правительство должно... И, кстати, тут у меня серьезная критика оппозиции. Пусть наши слушатели не думают, что только критикую правительство, я критикую оппозицию. Кто-то вот прочитал какой-то документ о том, что собирается делать Беннет, что собирается делать Айзенкот, что собирается делать Яир Голан, Либерман. Кто-то, есть вот эти документы, где мы понимаем решение палестинской проблемы, что предлагают по Ливану, что предлагают по Ирану, что предлагают по экономике, что предлагают, как изменить систему образования, которая сегодня полностью находится в катастрофическом положении. Есть, мы понимаем, что надо обучать. Вот есть кто-то, кто предлагает какие-то действия. Нет, мы только слышим о каких-то лозунгах, абсолютно которые невозможно потом будет никаким образом их имплементировать. Вот это мы слышим и видим каждый день. А есть какие-то программы? А когда будет четкая программа?
0: А кто будет их читать, Аркадий? Я прошу прощения, кто будет их читать?
1: Я буду читать, вы будете читать. Будут еще читать очень много людей. А будут такие, которые не будут ничего читать. Они вообще ничего не читают и вообще ничего не понимают. Так что? Ну, у них тоже есть право голоса. Но хотя бы те люди, которые читают и понимают. Вот нас кто-то слушает. Кто-то, я надеюсь, что кто-то за, кто-то против, кто какие-то мысли. И наш разговор смог помочь этим людям хотя бы задавать какие-то вопросы. И самим себе задавать вопросы. Правильно ли я делаю что-то, да? Правильно ли я разбираю то, что происходит сегодня? И мыслю ли я правильно в каком-то направлении? Я хочу мыслить так. Правильно? Все легитимно. Легитимно противоположное мнение и так далее. Но надо включать критическое мышление для того, чтобы оценивать ситуацию. И для этого требуется какая-то программа. И если ее никто не будет читать, ну, значит, это беда. Это позор нации. А если будут люди читать, значит, все хорошо. Значит, они поймут, за кого они могут голосовать. Но выступать с лозунгами, не имея даже какой-то написанной программы, на мой взгляд, это огромнейший недостаток. Это просто ужас.
0: Скажите,
1: по большому счету,
0: вот вам уже как, на самом деле, вот даже вопрос не как дипломату и исследованию, а как гражданину. Вот вам не хватает дебата? Вот у нас пару минут, потому что Айзенкот вызвал Нетаньяху на дебаты, но он последний раз...
1: 90... Нетаньяху не пойдет.
0: Да, понятно.
1: Нетаньяху не пойдет. Да.
0: А считаете ли вы правильным, чтобы на законодательном уровне был закон о дебатах, который не хочет идти на дебаты, не может там баллотироваться, там, я не знаю, ну как-то придумать?
1: Я не знаю, ли это должен быть закон, но проблема в том, что у нас абсолютно все нормы, которые существовали, они уничтожены, разрушены, они просто закопаны куда-то там глубоко и далеко, и нет абсолютно никаких нравственных барьеров у людей, которые сегодня находятся во власти. И это огромнейшая проблема. Не все вещи надо решать законодательно. Законодательно мы же не говорим, что надо, когда вы встречаетесь с человеком, говорить ему «добрый день» и пожимать руку. Это же мы не можем на законодательном уровне такие вещи основывать, правильно? Тогда есть еще очень много вещей, которые не требуют законодательства. Уважение к человеку, с которым вы ведете дискуссию. Не знаю, уважение к собственным родителям, разве это требует закон?
0: Ну, хотя есть закон, что на самом деле есть. А именно уважение, не уважение к родителям, а содержание родителей, если они не могут сами себе содержать. Да, есть такая норма закона. Ну, хорошо. Аркадий, я действительно благодарю вас за то, что вы нашли время поучаствовать в нашей передаче. Мне кажется, действительно, что вы сделали самое главное. Может быть, кого-то заставили, ну, я беру в слово «заставили» в кавычки, задуматься и задать самому себе вопросы, потому что на большее мы рассчитывать, естественно, с вами и не можем. Аркадий Милман, израильский дипломат, чрезвычайный полномочный посол, ведущий научный сотрудник и глава российской программы в Израильском институте исследований нацбезопасности. Огромное вам спасибо за участие в этой
1: передаче. Спасибо вам.
0: Все, друзья мои, это была программа «Вопрос ребром» здесь на Первом радио 89.1 FM. Катя Вергунова, Даша Достоевская. Спасибо вам, девушки, за помощь и поддержку. С вами был Кричевский. Пока.
14: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром».
15: Реклама.
16: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Ассортимент сушеной рыбы. Две пачки за 16,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер». Две бутылки за 14,90. «Паулайнер». Три бутылки за 24,90. «Клостер Келлер». Четыре за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
17: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
18: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
19: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
20: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу Айл». «Мебель Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
21: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
22: Carrefour.
23: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности – за экономику с человеческим лицом.
15: Реклама.
5: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
6: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
7: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
6: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
7: Наступний вівторок ви знову зі мною.

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп считает, что Сирия может лучше Израиля справиться с Хизбаллой. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, какими методами Израиль борется с террористической организацией «Хизбалла», и предположил, что Сирия способна лучше решить проблему. «Израиль борется с «Хизбаллой» слишком долго, и слишком много людей погибает. Не надо полностью разрушать многоквартирное здание каждый раз, когда вы кого-то в нем ищете, потому что в этих зданиях много людей, и не все они члены «Хизбаллы», заявил он сегодня на полях саммита G7. В связи с этим Трамп сообщил, что предложил Израилю дать Сирии возможность разобраться с группировкой. По его словам, нынешние власти Сирии справились бы с этим лучше. Американский президент также отметил, что был крайне недоволен ударами Израиля по Бейруту за несколько часов до заключения соглашения Ирана и США. Свое недовольство он высказал израильским властям. По его словам, затягивание Израилем кризиса с Хизбаллой бросает тень на сделку с Ираном. Руководство партии «Баллот» объявило о намерении завершить процесс создания тройственного арабского списка до конца июня. Речь идет об объединении трех партий – «Баллот», «Хадаш» и «Таал», в то время как партия «Рам» будет баллотироваться самостоятельно. Руководство «Баллот» обвиняет «Рам» в отказе от ранее достигнутых соглашений о создании технического блока. Вместе с тем в «Баллот» заявляют, что дверь для союза с партией «Рам» остается открытой. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу распорядился окончательно снять с рассмотрения Кнессета законопроект о яслях. Как сообщают источники в Яадут ха-Тора, Нетаньяу мотивировал свое решение тем, что нет возможности утвердить законопроект за отсутствие большинства в коалиции. В ответ на это решение Нетаньяу, глава Дегеля Тора Моше Гафни, объявил, что депутаты от этой партии, входящие в состав финансовой комиссии Кнессета, проголосуют против всех финансовых переводов, которые планирует коалиция. Напомню, что законопроект позволяет обойти запрет богатства на предоставление скидок на посещение яслей детям из семей учащихся ИШИФ, уклоняющихся от службы в ЦАЛе. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приложить максимум усилий для урегулирования конфликта на Украине. «Я буду делать все, что возможно», — сказал американский лидер на полях саммита «Большой семерки» во Франции. Он отметил, что российской стороне следует пойти на соглашение с Украиной, чтобы прекратить боевые действия. «России следует заключить сделку», — сказал Трамп. По его словам, ранее во Франции он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. «У нас была одна встреча, у нас была хорошая встреча», — сказал он, добавив, что позже во вторник состоится еще одна встреча с Зеленским. Международная федерация футбола не возражает против того, чтобы президент Трамп принял участие в церемонии награждения победителей чемпионата мира и остался на пьедестале во время поднятия трофея. Об этом сообщает портал TalkSport. По данным источников, речь идет о возможном отклонении от стандартного протокола, согласно которому кубок передается капитану команды, после чего игроки поднимают его на подиуме. ФИФА, как отмечается, готовы предоставить Трампу возможность лично вручить трофей и остаться рядом с командой во время церемонии. Сообщается, что американскому президенту уже передали пожелание ФИФА, чтобы он передал кубок будущим чемпионам турнира. Также ожидается участие представителей Мексики и Канады, стран-соорганизаторов чемпионата мира. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 34, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: 15:09. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Авторской песни. 101-й километр». Меня зовут Влад Зерницкий. Располагайтесь поудобнее, потому что исполнитель песни «Виски», которая только что прозвучала, будет сейчас с нами в прямом эфире. Да, речь идет о музыканте, певце, авторе, исполнителе, имя его Владимир Карафетов. На самом деле этот звонок мы осуществляем в город Киев, столицу прекрасной, великой и сильной Украины. И должен сказать, что мы на всякий случай надеемся, что интернет будет в порядке, потому что вы знаете, что Киев подвергается бомбардировкам, причем уничтожается все от жилых городских домов до церквей. Но на самом деле... Первые минуты пробного технического эфира показали, что Володя нас ждет, и, судя по всему, я вижу, что он уже с нами. Владимир Карафетов в прямом эфире. Здравствуйте, Владимир.
2: Салам, бонжур всем.
1: Во-первых, здорово, что прямо из Киева вы с нами, улыбаетесь, и на самом деле... Мы, ну, по крайней мере, самая сознательная, адекватная часть израильского общества переживает и за Украину, и за тех, кто там живет, то есть за вас. И искренне желаем стране победить оккупанта и вернуться в нормальную жизнь. Так что спасибо вам за то, что вы с нами сегодня будете.
2: Благодарим вас. И вам спасибо за то, что вы нас пригласили в вашу передачу.
1: И не случайно, потому что ваши песни звучат уже, наверное, более года. И вот сейчас одна из них, которая, наверное, пока самая популярная, прозвучала. Вы сами-то ожидали, что в Израиле будут звучать ваши песни?
2: Ну, уже давно, да. Один из первых разов были песни «Виски», «Цветы дарить». И мне мои друзья скидывали с... каких-то площадок, там кто-то в машине ехал, или кто-то был на стройке там во время каких-то там этих. Я говорю, прикинь, Вовчик, ты играешь по радио, мне в Инстаграм снимали, меня отмечали, и я и репостил.
1: Да, это хорошо. Кстати, подписывайтесь на Инстаграм Владимира Карафетова, он так и называется, Владимир Карафетов, official, официальный, и там постоянно, я смотрю, Володя живет там, публикует информацию и со своих концертов, и о новых песнях. Я знаю, что примерно полтора года назад ушла из жизни ваша мама, Людмила Николаевна Карафетова, заслуженная артистка Украины, которая на самом деле внесла... в жизнь украинской культуры, да и в том числе и популяризации ромского искусства, очень много вместе и с вашим отцом. Она действительно имела какие-то еврейские корни?
2: Да. Дело в том, что мы об этом не знали. Раньше было все это, как сказать, были сталинские переселения, когда меняли... Ну, людей не спрашивали, их разделяли семьями и... отправляли, садили их в эшелоны и отправляли их из разных северов. Вот конкретно моя бабушка была, ее отправили с севера, с Чувашии. То есть это где Екатерина выгоняла когда-то там язычников, но, скорее всего, что они там тоже были. И об этом я узнал чисто случайно. И моя бабушка, когда работала в хлебторге, все называли ее еврейкой. Она была Фаина Степановна, а фамилия у нее была изменена. Вот. Поэтому так уж случилось. Ну, и раньше было не принято, как бы говорить, о евреях, афишировать, что вы, да, евреи. И все говорили русские, русские. Мы русские. Ну, и в документах там у нее изменена фамилия и написано русские. Вот. Поэтому... так случилось, что мы просто как бы ни к традициям не имели отношения, ни к культуре, да, вот оно все потом вот сейчас переросло в то, которое должно сейчас состояться, да, та форма.
1: Так, хорошо. Тогда, кстати, у вас там на заднем фоне звучит немножко музыка, если можно сделать потише, она попадает к нам в эфир.
2: А, сейчас тут вопрос. Сейчас мы попросим, а то мы зашли, мы были на студии, записывали песню,
1: ага.
2: Что, и вышли пообедать.
1: То есть
2: это у нас три дня перерыва между гастролями, и мы зашли пообедать к ребятам в ресторан и дать вам интервью, и...
1: Хорошо.
2: Конечно, можем и пройтись по...
1: Нет, не надо. Не надо. Дождливый Киев, это звучит просто волшебно, на самом деле. Нет, все, сейчас хорошо, и музыки стало меньше, и продолжайте, да, мы вас еще помучим, поговорим, а потом уже закончите ваш обед. Но еврейская тема в музыке у вас тоже, скажем так, присутствует, потому что, вот, допустим, я видел, вы перепели песню Анатолия Днепрова, он же Анатолий Гросс, «Еврейский мальчик», вы спели «Скрипач Моня», то есть вам это близко, да?
2: Ну, конечно, я же родился в ресторане, я был маленький, у меня баба была артист, и мама моя артист. И я вырос в ресторане, будем говорить, во времена эмиграции. Я видел еще сначала Вилли Токарева там маленьким, и там и всех других артистов. А потом, когда я уже повзрослел, я их видел уже, будем говорить, ну, в своем, ну, осознанном возрасте, да, когда можно было это понять, осознать, кто это такие, какую они культуру принесли.
1: Понятно. Ну, я сразу хочу сказать нашим радиослушателям, что Владимир Карафетов, он вырос в творческой музыкальной семье. Его родители – заслуженные артисты Украины, и я так понимаю, что они основали в свое время семейный театр «Очи черные», то есть к культуре ромской, и они, и вы имеете непосредственное отношение?
2: Конечно, да, непосредственно. Непосредственно имеем отношение к ромской культуре. Мы несем ее... в массы, как посмотрим. Плюс у нас есть организация, которая то есть продолжила свою жизнь после того, как ушел мой отец. Как она относится к внутренней политике нашей страны. То есть плюс международные фонды, которые способствовали образованию ромских детей и не только ромских. Поэтому мы вели... вырастили новое поколение, благодаря моему отцу, маме, и уже дальше про это продолжаем мы, новое поколение, которое растет, чтит традиции, умеет слушать, уделяет внимание, ну и так далее. Сегодня образованные, многие из них там юристы, экономисты, кто-то даже там имеет... профессии там, государственной важности. Ну, то есть жизнь идет, будем говорить, как эволюционирует культура любого народа, если ей заниматься.
1: Но в вашем творчестве мы в основном уделяем внимание вот авторской музыке, которая звучит. А что касается цыганской культуры, вы уделяете этому место? Я не знаю, в песнях, потому что я знаю, что, например, одна из песен, которая у вас была еще давно записана, «Кровь цыганская», разумеется. А вот сегодня вы уделяете место цыганской культуре?
2: Ну, сейчас я чуть переключился, будем говорить. Ну, вот меня просят многие ребята, чтобы я сейчас написали мы новый альбом, такой ромский, который был бы настоящий, то есть и... так возродил бы, как бы назовем, цыганскую песню, да. Но в связи с моим таким сейчас сложным графиком и, ну, нехваткой времени, наверное, для себя, ну, пока мы еще не успели это сделать. Мы занимаемся в процессе, там у меня не один альбом сейчас готовится, плюс... как раз вот по поводу песни «Кровь цыганская». Это песня, которая написана по истории моей жизни. Написал ее Женя Кемеровский, который «Братва, не стреляйте в друг друга». А он же и подарил мне песню «И падал белый снег на тополя».
1: Да, эта песня звучит в наших эфирах.
2: Вот, потому что когда он услышал, как я ее исполняю, он говорит: «Вова, я должен тебе ее подарить, потому что это, ну, типа, феерически, грандиозно». Вот. И мы сняли на нее клип, быстрее, чем мы получили на нее авторские права.
1: Хорошо, давайте сделаем так. У нас сейчас время рекламы. На несколько минут мы дадим вам возможность еще потрапезничать. И вернемся к вам. А я хочу сказать нашим радиослушателям, что чемпионат мира продолжается. И у нас очередной итоговый дневник игрового дня.
3: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Открывая футбольную Америку.
4: Действующие чемпионы Европы. Испанцы не смогли забить дебютанту Мундиаля, сборной Кабо-Верде. Матч завершился в ничью, 0-0. Главным героем, вопреки всем прогнозам, стал не Педри и не вышедший на замену Ламин Ямаль, а 40-летний вратарь африканской команды Вазинья, выступающий за команду из второй лиги Португалии. Испания нанесла 27 ударов по воротам, владела мячом больше 70% времени, но голкипер Кабо-Верде отразил все. Вазинья после финального свистка ушел с поля в слезах. Его соцсети после этого матча взлетели с 50 тысяч до миллионов подписчиков, и это только начало.
0: Плавали, знаем.
4: Сборная Туниса провалила стартовый матч на чемпионате мира против Швеции, проиграв со счетом 1-5. Сразу после этой игры Федерация футбола страны объявила об увольнении главного тренера Сабри Эльмуши. Интересно, что для Туниса этот шаг не в новинку. В 1998 году точно так же по ходу Мундиаля уволили тренера Хенрика Касперчика. Эльмуши у руля сборной провел всего 5 матчей, одержал одну победу, один раз сыграл в ничью и трижды проиграл. Занять его место в экстренном порядке может бывший главный тренер сборной Мондер Кибайер, который выводил команду на 2 предыдущих чемпионата мира.
0: Попутного ветра.
4: Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Эквадор со счетом 1-0 благодаря голу вингера Манчестер Юнайтед Амада Диало на 90-й минуте, прервав при этом впечатляющую 19-матчевую беспроигрышную серию южноамериканцев. Для ивуарийцев это важнейшая победа, ведь в следующем матче их ждет Германия, которая накануне разгромила Кюрасао 7-1. Впрочем, африканская сборная накануне обыграла Францию 2-1 в товарищеском матче, а сейчас нанесла Эквадору первое поражение за долгое время. Так что расклады в группе Е могут оказаться куда интереснее, чем предполагалось.
0: Против течения.
4: У сборной Египта за всю историю было 39 минут чистого времени, когда она вела в счете на чемпионатах мира, но к перерыву матча с Бельгией фараоны побили собственный рекорд. На 20-й минуте с передачи своего звездного партнера по команде Мохаммеда Салаха гол забил полузащитник Египта Эмам Ашуб. У бельгийской сборной в первом тайме дела не ладились, 8 ударов за тайм и ни одного в створну. Вышедший на замену форвард Ромелу Лукаку изменил игру, и ему на это понадобилось всего 8 секунд. Появившись на поле, он сразу поучаствовал в голевой атаке. После его прострела защитник Мохаммед Хани срезал мяч в собственные ворота. Ровно через минуту Лукаку едва не забил сам, но его удар головой пришелся в штангу. В итоге ничья. 1-1. Египет не выигрывает на мундиалях уже 92 года. Это были некоторые итоги 5-го дня чемпионата мира в программе.
0: Открывая футбольную Америку.
3: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Реклама.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
6: Carrefour.
7: Невероятно! Две автомойки Citywash Express в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Citywash. COIL.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
8: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
5: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
12: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
13: Реклама.
14: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.

0: И падал белый снег. Так называется песня, которую вспомнил буквально перед рекламой гость. Он в нашем эфире сейчас музыкант, певец, автор, исполнитель Владимир Карафетов. Он сейчас находится в Киеве. Это украинский музыкант. И наше интервью продолжается. В том числе мы ведем прямую трансляцию, стрим на нашем канале в YouTube, который называется Первое радио 89.1 FM. Вы можете присоединяться, можете непосредственно подписаться на этот канал, можете задавать вопросы Владимиру Карафету, потому что там работает чат. А я продолжаю наш разговор и выясняем. Да, Володь с нами. Мы дали возможность нашим слушателям услышать фрагмент песни «Падал белый снег», о которой вы говорили. Я хочу вас спросить, вот буквально перед рекламой вы сказали о том, что плотный график, и это немножко, скажем так, резануло мне ухо, потому что в стране, где идет война, вы как артист продолжаете выступать, и концертный график плотный. Объясните, что это, то есть люди не унывают, да, то есть дух сильный у украинцев?
1: Ну... Да, украинский дух, ну, как вы видите, чересчур очень сильный, поэтому, наверное, мы и не нравимся нашим соседям, ну, вообще, как бы, как любят, поэтому жизнь продолжает, выступаем мы на открытых площадках, большая часть, конечно, закрытых, и там где-то могут быть они за границей, ну, то есть, поэтому так вот мы только из...
0: То есть вы ездите, из, я так понимаю, из, по всей Украине, да?
1: Я умолчу.
0: Вы по всей Украине?
1: И не только. И по не всему только. Миру.
0: Угу. А в Израиле вам еще не доводилось выступать?
1: Меня вот приглашал, дружим, мы общаемся... Сейчас скажу, как этого автора, он и ресторан у него, как же его, нет, а, во-первых, я дружу очень с, и сотрудничаю вместе с Каневским, Артем Каневский есть такой.
0: Да, есть, в Израиле.
1: Так, потом вот есть, вставайте утром, а врагов пошлите прочь. Соберется как-то там, тоже он и автор, и у него ресторан свой, и поет он, как я забыл, как его зовут, наш тоже парень, он тоже живет в Израиле, и общаемся, они хотели меня как-то позвать, но в связи с таким загруженным графиком здесь, ну здесь я имею в виду в целом, то есть это там за полгода, за год надо планировать концерт в Израиле. Ну и плюс у вас тоже у самих было сейчас чуть-чуть жарковато.
0: Ну да. Немножко наводили порядок, поэтому, да, в регионе.
1: Да, у нас тоже бывает. Вот позавчера было у нас тут так да. В Киеве весело. Мы как только вернулись из Днепропетровска, ну из Днепра, из шановного места Днепро. И... Так пришлось, что то есть, ну, я, правда, спал, потому что я очень сильно устал. А мои ребята, друзья и, как сказать, партнеры, подельнички не спали в этот день. Поэтому всю ночь громыхали канонады, там горели и церкви, и обычные дома, и товарищ у меня там. Вчера его встретил в ресторане, он говорит, Вова прилетела прямо в дом, ну, как бы такая... Жизнь не скучная у нас в стране.
0: А я вас хотел...
1: Ну, не будем о грустном, продолжим об искусстве.
0: Да, но я как раз об искусстве хотел спросить в контексте того, что происходит в Украине. Я так понимаю, вот сейчас, насколько я знаю, президент Украины исключил русский язык из числа этнических языков, которые должны, скажем так... соблюдаться в Украине. А вы практически все песни поете на украинском, хотя я знаю, что вы выпустили альбом, в смысле, поете на русском, но выпустили альбом в том числе на украинском. Вот с этим-то как у вас? Вот, как будете дальше и что происходит с русским?
1: Не знаю, ну, мы поддержим нашего президента в любых его начинаниях. По-моему, он там не до конца как сказать, наверное, устно больше, да? Он исключен, а? Уже подписал, да?
0: Да, есть такой закон.
1: А, четыре дня назад. Это только не... Ну, это только произошло 4 дня назад. Да. Я еще не успел прочитать свежие новости. Поэтому вот мне тут Иван Александрович подсказывает, что по 4 дня назад подписали закон. Ну, ну исчислили, ну, значит, так. Будет пока так.
0: Ну, я имею в виду, например, на ваших выступлениях бывают такие ситуации, когда вам говорят, чему спеваешь российскую мову? Почему напоешь на русском? Бывает такое?
1: А... Ну, бывает по-разному. Ну, у нас вопрос же не в том, что ты поешь. Разделяют языки или группы лиц, можешь поделить на разные, да. И вопрос, кто как живет и кто чем помогает. А не вопрос, кто на каком языке будет говорить. То есть нам же сейчас с вами удобней разговаривать на русском, а если бы мы, допустим, с вами русский не знали, то я не думаю, что вы бы спілкувались бы со мной украинской мовою. Да?
0: Я могу спілкуватись украинской да? мовою, потому что народился в Украине, да.
1: А, ну я не знал, Влад, вы же меня не попередили, тому я могу с вами...
0: Не, ну я быстро, бегло не могу говорить. Я могу переводить, могу, я прекрасно вас понимаю, если вам удобно.
1: Я сам раньше не мог разговаривать, в мене друзі в Івано-Франковську кричали: «Вова, тільки не розмовляй українською мовою». Вони казали так. То есть, а сьогодні я спілкуюся і співаємо. От ми там зробили пісня пам'яті Бахмута. Називається «Я повернусь до тебе, рідне місце». Воно вийшло, тільки там вона в радіомережах лунає. Ну, я... вот. Ну, вона поки недоступна там на площадках. Ну, я думаю, що ми в ближайшее время випустили. От ми випустили зараз недавно трек «А у Львові в мене Кен». Тоже, ну, то есть, така одна із веселих пісень. Пользується популярністю дуже і всі там і львов'яні. Тому, ну, я ж пою... На всіх язиках я пою, на іспанському, і на італіянському, і на ромському, і на євриті надо. Ну, тобто ми, як би говорити, універсальні. Тому, мабуть, скоріше всього, із-за того, що я можу і спіти, і достучатися, да, к різним народам світу. От ми недавно працювали в Швейцарії. І... Как бы говорить, было 100, там, около 200 швейцарцев таких необычных, и мы вот использовали иноземные программы, у нас была все, и мы там и украинскую заспевали, все. Ну, то есть произошел концерт великолепно, поэтому давайте жить мирно, да, и будем... співати на любой мові, на якій нам буде дух подобається.
0: Ну ви, якщо у вас
1: потребувати того часу.
0: Якщо у вас будуть пісні на українському, ви теж нам присилайте, тому що у нас є програма української музики.
1: Ну, Влад, я просто не знав, що у вас, що ви, я такий популярний в Ізраїлі, я б вам гораздо быстрее би відправляв пісні.
0: Нічого, це все исправим після цього інтерв'ю. А заслужений артист України Дмитрий Гершензон веде програму об українській музиці, і він з удовольствием поставить пісню про Бахмут теж, в тому числі. Так що не стесняйтесь, вот, присилайте. А, кстати, я хотів спросити, от ви упомянули пісню «А у мене у Львові Кент», у мене в Львові, як би, друг. Вот. Да, это, я так понимаю, одна из новых песен. Но я так понимаю, что это песни, условно говоря, на заказ, правильно? То есть написанные конкретным людям.
1: У меня все песни на заказ, вы не поверите.
0: А, да? Не поверю.
1: Да, вот все мои песни, и даже и «Падал белый снег на тополя», так получилось, что Евгений Иванович нам ее долго отдавал, но у меня друг говорит: «Вов, давай уже Евгению Ивановичу выделим бюджет, чтобы мы ее быстрее забрали». Поэтому мы сделали это... подробно. Поэтому все песни «Цветы дарить» — это мой друг подарил своей жене за второго ребенка. «Виски» — эта песня была написана для моей там подружки, будем говорить, по истории нашего вечера. Вот. Потому что ее муж просыпался дома и говорил все время, говорит: «Можно я проснусь?» Говорит, чтобы у нас карапетового во дворе не было.
0: То есть все песни основаны на реальных историях. И
1: Да,
0: окей.
1: На реальных событиях все, цветы дарить, Кристина, Алина, что у нас там, ну, все практически, вот мы только тоже вышли со студии, но мы делаем эти песни так, для того, чтобы они не только там, будем говорить, для частной, да, вечеринки были или для какой-то семейного закрытого круга. Но у нас есть песни, которые никто как бы и не слышал никогда, ну, кроме некоторых семей. А вот в основе своей мы, то есть мы делаем и такие аранжировки, и текста подбираем, где-то их корректируем, где-то, может, текста звучат не до конца, как в оригинале, но мы их для публикации, да, и для когда мы как выпускаем, ну, когда даем, будем говорить, жизнь этой песни, да, выпускаем ее в свет, делаем больше так, для того, чтобы она пошла в массы.
0: Но это мне напоминает, кстати, творчество Вилли Ивановича Токарева. Он тоже постоянно для кого-то писал, постоянно по каким-то событиям. Так что теперь я понял, что каждая песня Карафетова по конкретной истории.
1: Кстати, Вилли Ивановича песню я очень красиво сделал. Журавли, послушайте обязательно.
0: Хорошо, хорошо. Я нашим радиослушателям тоже рекомендую поискать песни, их легко найти, например, на сайте или в Инстаграме, или на YouTube-канале Владимира Карафетова, познакомиться, тем более, что они продолжают звучать в наших эфирах. Мы сейчас сделаем так, Володя, мы снова послушаем рекламу и вернемся к вам через несколько минут. Не отключайтесь от нас.
1: Давайте. Реклама.
2: Большой футбол. Большие скидки в Мании. Чипсы «Московский картофель» 4 пачки за 19,90. Немецкое пиво «Бенедиктинер» 2 бутылки за 14,90. «Паулайнер» 3 бутылки за 24,90. «Клостер Келлер» 4 за 14,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
4: Шеф-абухари!
3: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
4: Шеф-абухари!
3: Шеф-абухари. Главный по вкусу.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
9: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ».
10: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: «Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
9: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
5: Реклама.
13: В эфире 101 километр.
0: Так, 15 часов и 41 минута. Присоединяйтесь к нашей программе. У нас сегодня интервью. Присоединяйтесь к нашему стриму, то есть прямой видеотрансляции на канале в YouTube. Нашим гостем сегодня является музыкант, певец, автор-исполнитель Владимир Карафетов, которого мы поймали между концертами, между записью новой песни, во время обеда. Мы ему не даем кушать, но его слушает почти 20 тысяч израильтян, так что Володя готов потерпеть вместе со своими коллегами. Так, давайте вернемся к разговору. Я вижу, что Володь с нами. Итак, Владимир Карафетов. Кстати, между прочим, в нашей прямой трансляции работает чат. Если вам интересно, заглядывайте туда. Я так понимаю, что вообще музыка в вашей жизни, ну, помимо того, что у вас музыкальная семья, родители занимались непосредственно театром «Очень черный», а создали культурный центр, вы все-таки пошли в попсу, да, я так понимаю, изначально? Если говорить о группе «Турбо» или нет?
1: Нет,
0: или да?
1: Я пою в разных направлениях. Ну, мне больше по душе шансон. И вот одна из первых моих песен, которая была, ну, на нас создана, я перепел песню Расула Гамзатова «Если друг твой поторопился», называется «Друг». Вот, наверное, это было одним из толчков в моей карьере. И потом я познакомился со своим другом, братом Сергеем Пирожниковым, с которым мы написали там тоже не одну песню и такой альбом, как «По-любому». И он мне на своем юбилее прочитал стихотворение «Рай». И там он мне сидит и говорит, вот, а я пишу стихи. Я говорю, класс, ну, думаю, пусть почитает мальчик. И он мне там, среди откормленных щенков, среди породистых сынков. Я говорю, опа, отлично. Я говорю, у тебя почта есть? Он говорит, а ты, да, говорит, есть. Я говорю, ну давай, мне быстро поменялись почтой, он мне прислал эту песню, я поменял там строчки местами, как бы там сложил пазл, и с тоже своим другом, партнером Юрой Абрамовым записали эту песню, и, причем с первого дубля. И вот, наверное, это и дало такой толчок уже в шансон конкретно, то есть... Как-то так.
0: Хорошо. Хорошо. И, кстати, я сразу хочу спросить о новой музыке. Вот в январе прошлого года, да, вышел альбом «Танцы», а вот этот вот альбом «Духом сильный», да, из которого мы тоже слушаем песни, он когда появился?
1: Тоже мы в прошлом году выпустили все тоже песни «Духом сильный», тоже созданы для моих друзей, их жен, то есть создан был, вот, так он по ходу накапливался там за какой-то там период времени. Вот. И мы так быстренько его собрали. Это как, допустим, альбом «Шалом» я готовил, хотел его раньше, но он у меня был то есть все время откладывалась работа. И, наверное, благодаря войне, если бы, наверное, не война, я бы, наверное, бы его бы и так бы не сверстал бы. То есть у меня появилось какое-то время, чуть-чуть студийной работы. Мы часть писали, часть альбома мы доделывали в Германии, часть альбома мы там пилили где-то в Швейцарии. Ну, короче, так потихоньку, слава богу, даже часть альбома в Турции и в Дубае. И, короче, так мы его раз-раз, все там, и также «Духом сильным», все вместе потихонечку так собрали, и все. Я говорю, давайте выпускать, потому что слишком много информации. Сегодня у нас тоже накоплено там какие-то там десятки часов. Вот. Может, не сотни, как вот у пока, но где-то рядом. Поэтому накапливаем сегодня, есть новая информация, новые будут хиты, классные песни, вот... А чуть-чуть они будут отличаться от предыдущих, то есть, ну, будем говорить, сегодня мода там диктует чуть другие инструменты, чуть другой стиль, поэтому мы там тенденция, атмосфера звука, вот, то есть, и мы создаем сегодня, ну, такой новый качественный продукт, вот, если кто-то ко мне на меня, первая леди, кстати, вот мы можем вам ее, в принципе, уже отдать ее на радио, как для того, чтобы вы были первые, кто ее вообще поставил, потому что ее нету ни в соцсетях, нигде. А вы можете уже там в ближайший месяц, два до выпуска ее на площадке, да, можем ее дать вам на эксклюзивных правах, чтобы вы транслировали для всех наших братьев.
0: Ну тогда Генис, скажите, у него есть координаты, он может прислать. Это будет хорошо. Кстати, у меня лично...
1: Это будет сейчас. Вот. Можем прямо сейчас написать. По первой линии отправиться.
0: У меня личный интерес. А песня «Винница» — это тоже заказная песня?
1: Ну, конечно. У меня вообще там промно, смотрите. Я там вот так скажу. Благодаря песне «Днепропетровская братва» вот, была написана песня «Харьков мой». Вот. И так как вот самые известные песни, какая самая известная песня? «Ах, Одесса», да? Потом там «Не слышны в саду даже шорохи», ну, раньше было, да, там еще и так далее. И я думаю, как написать песню про свой любимый город, такую, которую бы пели бы все. Потому что, то есть про Харьков много песен там. И Людмила, как нашу... Нет, не Кудрич, а пять минут.
0: Гурченко.
1: И Людмила Гурченко исполняла, и Быков исполнял. То есть у нас же земля-то талановыта сама по себе, как бы, да, такие вот у нас там много людей, которые вот...
0: Тебя проявили.
1: Создатели, да, назовем. Да, поэтому я думаю, как вот, ну как перепих я написал, не про Одессу, не про Днепр эта песня, не про Москву, Донбасс или Ростов. И не Хрещатик, я скажу, ребята, честно, про город Харьков песня или про Харьков. И вот прошло 16 лет, и сегодня эта песня вот играет во всех, как гимн лучшего города на планете Земля, Харькова, который сегодня стоит и нашим воинам ЗСУ. Низкий поклон, потому что мы сегодня 20-30 километров у нас до границы, и то есть уже там, под, ну, не будем о грустном, да, и мы сегодня, Харьков сегодня стоит, и благодаря Харькову, наверное, стоит вся Украина.
0: А, кстати, вас Вооруженные силы Украины приглашают петь, выступить перед ними?
1: Ну, конечно, конечно, обовязково.
0: Угу. Вы это делаете для того, чтобы поддержать, или для того, чтобы прочувствовать вместе с ними?
1: Ну, я вам хочу сказать так, что лучше не чувствовать это, потому что я был в таких горячих точках, где ну, не очень сильно весело. Хотя я приехал туда там, на 15 минут попеть и уехать обратно, и там, и провел там больше 8 часов, потому что была... Ну, короче, было не очень.
0: Понятно.
1: Поэтому нашим воинам низкий поклон. Мы всегда рядом, поруч. И я там не, как сказать, не пиарюсь на том, что мы делаем или чем мы помогаем. Поэтому мы делаем. Говорит, кто-то говорит, а мы делаем.
0: Правильно. Вот правильно. Так. Я, в принципе, уже и... Не имею времени даже продолжать, потому что у нас закончит интервью песня, но, во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что нашли время поговорить со мной и дать интервью для наших радиослушателей. Во-вторых, уверен, что в Израиле, когда появитесь, мы встретимся здесь в студии и поговорим более подробно. В-третьих, присылайте
1: песню. Если вы песню. Нас пригласите,
0: да.
1: И мы будем это... Да. Сейчас Геннадий вам уже должен был ее прислать.
0: Молодец, Геннадий.
1: И что бы хотелось добавить. И в этом альбоме «Духом сильный» одна из песен называется «Ты мой сын». Мы одного с тобой целого, две части. Вместе победим. Только сильные построят свое счастье. Поэтому я всем желаю силы духа, Божьего благословения, мирного неба нашим странам, нашим городам. Вот. И всем скорейшей победы, конечно же.
0: С нами был сегодня Владимир Карафетов. Большой привет нашей любимой Украине. И действительно, мы ждем и верим в победу этой замечательной страны и этого прекрасного народа. Спасибо.
1: Спасибо. Обнимаю.
12: Дамы и господа, добро пожаловать на борт номер 75/87, Кейп, Лондон. На борту нашего авиалайнера работают стюардессы. Просим занять места согласно купленным билетам, пристегнуть ремни, наполнить бокалы и наслаждайтесь полетом.
14: Я вам спою о настоящей дружбе. Два лучших друга, Юра и Руслан.

0: 101, и это правильно.
1: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Вкусно и выгодно с «Мааданэй Мани». Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки «Винер Новый» 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское «Флешарт» 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условием мероприятия.
5: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
7: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
8: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: В новом филиале «Мааданэй Мани» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мааданэй Мани», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
9: Center Car Азур. Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
11: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
12: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
13: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
14: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
13: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
15: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
16: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
17: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
18: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
19: Война, это все продолжается постоянно.
20: Я буду ждать выборов.
21: Ракеты к нам летели, конечно.
22: Ракеты много куда летят.
23: А что аналитика у нас очень страдает.
18: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио. Новости.
1: Прокуратура завершила допросы Беньямина Нетаньяху. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Прокуратура завершила перекрестный допрос премьер-министра Беньямина Нетаньяху по делам 1000, 2000 и 4000. На следующей неделе состоится еще несколько заседаний, которые будут отведены для дополнительного опроса адвокатами. Нетаньяху давал свидетельские показания, начиная с декабря 2024 года. Его допрос длился 96 заседаний. Отмечается, что Нетаньяху был первым свидетелем защиты, который давал показания. После него ожидается допрос остальных обвиняемых и свидетелей защиты. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями Израиля в конфликте с Хизбаллой и допустил, что Сирия могла бы более эффективно заняться борьбой с группировкой. Выступая на саммите «Большой семерки» во Франции, Трамп отметил, что боевые действия между Израилем и Хизбаллой затянулись и приводят к значительным жертвам среди граждан.

Правительство утвердило национальный план развития технологий искусственного интеллекта. Согласно заявлению правительства, план призван закрепить за Израилем мировое лидерство в этой сфере. Основные аспекты решения правительства включают создание суверенной инфраструктуры в области ИИ, создание национального квантового компьютера, создание национального института искусственного интеллекта и ускорителей, программ развития Cyber AI и Physical AI, а также улучшение обслуживания граждан с помощью ИИ. Правительство Кении выразило протест в связи с решением Израиля ввести ограничения на полеты для ее граждан в рамках превентивных мер, принятых на фоне вспышки вируса Эбола в Восточной Африке. Кения, наряду с Демократической Республикой Конго, Угандой, Руандой и Южным Суданом, была включена в список стран для пассажиров, из которых вводятся ограничения на въезд в Израиль. Согласно инструкциям, авиакомпании не допустят на рейсы в Израиль иностранных пассажиров, если те находились в любой из этих стран в течение 21 дня, предшествующего полету. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 91,2 горы, евро 3 шекеля 37,9 горы. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится, будет жарко и облачно. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 30, в Тель-Авиве 21-30, в Хайфе 20-26, в Бершеве 20-33, в Эйлате 26-39 градусов. Далее на первом картина маслом о развитии событий в следующем часе.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 5:06 в нашей стране. Анастейшия открывала музыкальный час «Картина маслом» песней «Один день из моей жизни». На самом деле, помимо потрясающего тембра голоса у этой певицы, у нее в том числе в ее жизни была борьба с онкологией, которую она выиграла и вернулась на сцену. Тем самым говоря, что действительно были у нее и не самые лучшие дни, но она снова поет. Анастейшия. Я же приветствую вас на волне 89.1 FM, потому что знаю, что часть наших радиослушателей прекрасно понимает, что случится через несколько минут. Пока, прежде чем я запущу то, что должно случиться через несколько минут, я хочу поприветствовать вас, поблагодарить за то, что вы подписываетесь непосредственно на наш YouTube-канал и на наш Telegram-канал, который так называется «Первое радио Израиль». Заходите, будем рады. Ну, а теперь давайте-ка стартанем, потому что все готово.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Да, мы начинаем очередной тур игры «Код команды Зерницкого». И сегодня в качестве подарка или приза для игроков я готовлю, ну, скажем так, забегая на ступеньку уходящего поезда, подарок – это два билета на концерт группы «Машина времени». Все, мы… Да, Дарья, мы больше уже не разыгрываем, да, эти билеты, потому что концерт «То-то-то», вот-вот-вот. А. Не-не, это сегодня, да, но завтра уже все не будет. Да, все. Так что используйте эту возможность, и два слова я скажу. Во-первых, «Машина времени» дает единственный концерт. Легендарная группа выйдет на лучшую концертную площадку страны. Это Гехал Тарбут, Тель-Авив, и это пятница, 19 июня. Билеты можно купить на сайте showman.com. .co.il. Ну а что касается концерта, тут как бы мне надо, не надо особо ничего говорить. Во-первых, те, кто никогда не знали о такой группе, узнают и вполне вероятно услышат что-нибудь, что им понравится. Те, кто родились до того, как была создана группа, тут вообще вопросов нет. Вы были у самовосстановления машины. Ну, а те, кто узнали о машине в ее самые пиковые года, будут петь песни наизусть, потому что очень много песен, которые мы знаем и готовы в свое удовольствие поорать в Гехал Тарбут. Я один из них в том числе. Я тоже знаю песни наизусть «Машины времени». Надо сказать, что концерт будет классным, будет теплым, добрым. Поэтому идите с друзьями, идите с любимыми, отдыхайте, слушайте любимые песни, запитывайтесь этой энергетикой. 19 июня, в пятницу, «Машина времени» играет единственный в этом году израильский концерт. Гехал Тарбут, билеты на сайте showman.co.il. Покупайте. Итак, приз победителю – два билета на концерт «Машина времени». Итак, код команды Зерницкого – это вот что означает. Для участия в игре прямо сейчас на наш WhatsApp надо прислать заявку. Заявка – это эмодзи, и в данной ситуации это эмодзи мышь. Мышь, или, как говорят на французском, «ахбар». «Le je peux le savoir» – «ахбар». Мышь. На 054 20 70 800.

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Это был Ираклий, который дал вам возможность созреть и отправить нам эмодзи в виде мыши. Мышей у нас теперь полный WhatsApp. Дарья, сколько у нас мышей? Дарья говорит, что 34 мыши уже сидят на полочках, смотрят, и мы начинаем игру, друзья мои. 34 человека — это первый авангард, то есть отряд боевой, который вступает в борьбу с нашей командой. Команда сегодня расслаблена, такое ощущение, что сегодня команда четверг, а не вторник, а на самом деле сегодня вторник, поэтому соберитесь, и уже все готово. Сейчас вы услышите задание, и те, кто не успели еще прислать мышь в качестве заявки, присылайте на 054-20-70-800. Это наш WhatsApp. Как только приходит мышь, вы в ответ получаете набор эмодзи. Он сегодня короткий. Он состоит из 5 значков. Но и задание тем самым становится еще сложнее. Я напомню о том, что как только вы получаете эмодзи, обязательно проговорите их вслух. Тем более сегодня, мне кажется, вообще все понятно. Далее. Попробуйте менять их местами. Вполне вероятно, это вообще вас выведет на правильный ответ. И как только в вашей голове сверкает молния правильного ответа, вы быстро звоните в прямой эфир на 07-52-891. На 07-52-891. Сейчас я скажу задание, не спешите. Я вижу, что еще мыши он залетает одна за другой. Такое ощущение, что сейчас подключается вторая группа, которая тоже, соответственно, искали, видимо, все три минуты песни Ираклия, где у них мышь находится. Запомните, что ответы в WhatsApp не присылать, аудио не присылать, видео не присылать, рисунки, выполненные непосредственно карандашом или маслом мышей, не присылать. Просто ищите эмодзи на 054-20-70-800. Все, если вы готовы, начинаем играть. Сегодня мы зашифровали слово из современного сленга, которым мы с вами пользуемся.
2: Пишите свою историю сами.
1: Итак, что же это за слово зашифровано из современного сленга?

Это Уитни Хьюстон поет для тех, кто играет сегодня с нами в первую очередь. I'm your baby tonight. Но вам сейчас не надо, скажем так, акцентировать слух на песне Уитни. Вам нужно среди этих 5 эмоций, которые вы получили, узнать слово из современного сленга. Я им пользуюсь нечасто. Мои коллеги пользуются, да, пользуются. И Екатерина Вергунова, и Дарья Достоевская. Светлана Карабут. Пользуешься этим словом? Точно пользуется, да. Молодец. Я вижу, что и Михаил Лида, звукорежиссер, пользуется. И вот сейчас должен раздаться первый звонок на 07-52-891 с ответом, который нам любопытен. Вдруг он будет правильным. Значит, для тех, кто догадывается, но не уверен, тут других вариантов нет. Вам нужно звонить и сказать, что я считаю, что это вот такое слово. Если мы говорим, что мы загадали слово, то, разумеется, одно слово. Ни фразу, ни выражение. Это современный сленг. И вы его все знаете.

0: Если вы только что включили первое радио, у нас начинается игра «Код команды Зерницкого». Приз – 2 билета на единственный концерт группы «Машина времени». Для того, чтобы сыграть и получить задание, надо прислать эмодзи в виде мыши на 054-20-70-800. Вперед!
1: Реклама.
2: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
3: Carrefour.
4: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
9: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
10: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Аболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
15: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
15: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
17: Еще ниже.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
18: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
19: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
0: Ну и два слова для тех, кто имеет лицензию на управление автобусом, то есть водительское удостоверение соответствующей категории. Уважаемые женщины и мужчины, вас приглашает компания «Супербус». Присоединяйтесь к их команде. Там есть и все условия, и все преимущества, и все в одном месте. Нужно позвонить звездочка 9122 и поговорить более детально об этом предложении. Супербус – одна из самых высоких почасовых оплат в отрасли. Грант – водитель, который приходит работать, получает сразу в размере 30 тысяч шекелей, получает доплату за каждого оплаченного пассажира, ежемесячный бонус в зависимости от уровня обслуживания. Ему открывают с первого дня накопительный фонд, так называемый «Керен и Штальмут». Учитывается стаж водительский, который был до прихода в компанию «Супербус», и компенсируются транспортные расходы на личный автомобиль. Ну и есть возможности карьерного роста. Кстати, кроме водителей, приглашают еще на работу контролеров, которые могли бы непосредственно работать на проверке билетов пассажиров. Так что звоните звездочка 9122, 25-летний опыт компании «Супербус», и я думаю, что это предложение достаточно любопытно для рассмотрения. Звездочка 9122. Все, играем.
5: Реклама.
1: С Владом Зерницким.
0: Да, это «Картина маслом», была готова песня, но мы получили первый звонок. Ребята, это антирекорд нашей аудитории. Спустя 21 минуту нашелся единственный человек в нашей стране, кто знает сленг. И это, скорее всего, наверное, какой-то молодой человек, которому лет 8. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Артем. Сколько вам лет, если не секрет?
3: Мне на сегодняшний день 39.
0: 39. Прекрасный возраст, и вы тоже какой-то сленг внутри себя в разговорной имеете, да?
3: Ну, знаете, я вот посмотрел всякие тиктоки и все остальное. В принципе, грех так не общаться, как говорится.
0: Конечно, грех. Скажите мне, а вот прежде чем вы сейчас расскажете нам, что за эмодзи вы получили, у вас есть какое-то такое слово любимое или, можно сказать, слово паразит, которое вы постоянно говорите, такое сленговое?
3: Может быть, я могу представить, это, наверное, закончу завтра.
0: Завтра. Откуда вы звоните, кстати? Из какой страны?
3: Я со страны... Израиль, город
0: Бат-Ям. Не-не-не, из Бат-Яма так не может звучать. Ощущение, что вас вывезли на корабле куда-то в нейтральные воды, и там вы где-то на плотике резин. Плохо слышно вас, очень плохо слышно. А хотелось бы, чтобы...
3: Прошу прощения.
0: Не-не, не извиняйтесь, просто, может быть, развернитесь как-то, может быть, ближе телефон, или это разговорное устройство, что это?
3: Я чуть, ну, еду по дороге, вот видно, может быть, через машину.
0: А, окей, хорошо. Итак, я вам помогу. Вы получили 5 эмодзи, правильно?
3: Да.
0: 5 эмодзи — это компьютерный джойстик, это жест, который пальцами делают сердце, это крест, это пончик это госпиталь. И в этих 5 эмодзи зашифровано слово из современного сленга, и вы его знаете, Артем. Пожалуйста.
3: Слово «жизнь».
0: Какое?
3: Слово «жизнь».
0: «Жизнь». С каких пор слово «жизнь» стало сленгом?
3: Ну, «лайф», может быть.
0: Артем, это только если «жизнь», знаете, как говорят, «а-ля по ним», тогда еще, может быть, да. «Жизнь» — это обычное слово, а сленг — это нечто другое. Ну, вы... Как вам сказать? Ну, это то, что сейчас ворвалось в наш язык, эти все слова. Я могу сказать одно слово, чтобы вы понимали, что такое сленг, и сразу же я его выброшу. Например, краш. Краш. То есть, например, когда вот, допустим, нравится вам девушка, вы скажете, ну, полный краш, чувиха. Все. Артем, к сожалению, это неправильный ответ. Расстаемся.
3: Окей, сори.
0: Кстати, чувиха — это тоже сленг, только... прошлых лет. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Владимир, вы в прямом эфире. Вы получали эмодзи?
17: Да, да, да.
0: Вы сами-то пользуетесь какими-то вот сленговыми словечками?
17: Вот, вот я посмотрел на эмодзи и понял одно. Это слово «Боже».
0: Боже?
17: Боже.
0: Согласен? Боже. Там же крест, правильно?
17: Нет. Боже, помоги мне это, помоги мне это. Еда. Ну, что-то я... Вот мое...
0: Не-не, хорошо, хорошо, это ваша версия, боже, тем более посмотрели. А компьютерный джойстик — это когда управляешь чем? Желаниями по отношению к Всевышнему?
17: Может быть, может.
0: Не, не, я, может быть, я что за вас буду...
17: Компьютеру, не к Всевышнему. Там немного другое. Ну вот у меня такая ассоциация.
0: Володя, хорошо, давайте не буду вас мучить. Боже, это не сленг. это слово языка, языковое, которое есть в разговорной речи. Это не сленг. Вот okay. вы бы сказали, вот краш — это сленг. Ну и так далее, и так далее. Спасибо за игру. Спасибо, Володя. Так, два полностью неудачных ответа. А у меня, между прочим, уже замерзла песня «Текила Любовь». Что мне делать, Екатерина? Дарья, песня? Нет, не песня. Звонок 07-52-891. На этот номер звонят радиослушатели, которые считают, что они знают правильный ответ. Ой, сленг, послушайте, сразу я хочу помочь всем нашим радиослушателям. Сленг — это особые слова-выражения, которые врываются в наш язык. Или от людей специальной профессии, или от определенного возраста они к нам приходят, или от какой-то социальной группы. Вот. Ну и мы сначала удивляемся этим словам, мы не привыкли... говорить. Например, допустим, сегодня сказать, ну ты можешь мне опровить что-нибудь? То есть доказать? Вот, это сленг. А доказать — это не сленг слово. Здравствуйте, Элина.
20: Добрый день.
0: Я только что закончил лекцию по поводу сленга. Скажите мне, вы пользуетесь сленговыми словечками?
20: Ну, это не принципиально, как бы, и не произвольно. Это уже автоматом, уже часть нашей жизни.
0: А вы в социальных сетях сидите? Есть у вас страничка в Фейсбуке, например, или, допустим, не знаю, там, в Телеграме?
20: Есть.
0: Есть,
20: но времени писать там...
0: А, окей, да, понял. Хорошо, хорошо, все. Нет, нет, так нет, нет, нет, ничего страшного. Итак, мы переходим к 5 эмодзи, которые вы получили, Элина. Вы получили их, правильно?
20: Я уже готова с ответом.
0: Итак, ваш ответ, что мы загадали слово из современного сленга, которое звучит следующим образом. Как?
20: Режим Бога.
0: Как?
20: Режим Бога.
0: Нет, слово. Мы не загадали фразу. Мы загадали одно слово. Да.
20: Так.
0: Это означает, Элина, что вы достаете белый флаг и уходите думать над той версией, которая вас приведет к победе. Пока это совсем не то. Спасибо.
20: Спасибо.
0: Ну-ка, собирайте команду на совещание срочно.

0: Я посредине.
1: Друзья мои, песня «Текила любовь» прерывается. И прерывается, потому что нам позвонил почетный гость и участник нашей игры, ветеран заслуженный, обладатель всех наград. Этот человек скрывается под ником. Ник у него Нико. Нико сейчас меня слышит и думает, что бы такого сказать.
2: Добрый день. Только Ник, это не Ник, это имя.
1: Нико, как имя?
2: Я не прячусь под никами.
1: Подождите, как имя? Это не имя?
2: Да. Настоящее. Куда зовут тебя?
1: А полное имя Никола?
2: Нет, это Нико, это полное. В прошлой жизни это так. Был Микола Володимирович.
1: А сейчас вы Нико. Слушайте, вы оригинален. Нико, скажите мне, планируете ли вы в ближайшие 3 года брать отпуск и не участвовать в играх на первом? Нет, это просто так.
2: Если
1: просто
2: вам так надоело, я могу.
1: Нет, вы мне надоели еще 5 лет назад. Вы мне надоели еще 5 лет назад. Да, и видите, у меня уже седая борода от вас. Ну, не важно, я просто спрашиваю. Я почему спрашиваю? Мне нравится, что вы играете. Мне не нравится, что вы не выигрываете, Нико.
2: Ну что делать?
1: Меня это раздражает. Понятно. Согласен, ладно.
2: Я пока был молодой, выигрывал, а сейчас уже старый, дряхлый, седой.
1: То есть еще, скажем так, в конце 20 века вы уже выигрывали?
2: Да.
1: Сейчас думать, когда это... Нико, у нас есть 5 эмодзи.
2: Да.
1: Вы же точно сленг используете на работе или где? Какое словечко у вас любимое?
2: Конечно.
1: Какое?
2: Оно вредное. Я так сейчас сразу и не вспомню.
1: Подождите, вы путаете нецензурную лексику со сленгом.
2: Ну, есть разный сленг, есть нецензурный, есть цензурный.
1: Болтун,
2: вот это слово мне нравится, вот, которое я хочу сказать. Вот, ну, правда, только мне вот больница не подходит, она лишняя. А так можно все...
1: Не, если лишняя, то это значит уже все, мимо кассы. Потому что все 5 эмодзи должны подсказать вам правильный ответ. И госпиталь, или больница, как вы говорите, да, в том числе. И учтите, за вами целая очередь стоит радиослушателей. Поэтому, Нико, тут так... Или вы выигрываете 2 билета на концерт «Машины времени», или вы заламываете руки и падаете расстроенный на траву.
2: Я боюсь, что если я упаду на траву, в Израиле будет землетрясение.
1: Не надо. Мы знаем, что вы мужчина мощный. Вы чем-то мне напоминаете футболиста Лукаку из сборной Бельгии.
2: Только я белый.
1: Здесь я слышу эти слезы, да, сожаления. Давайте, ваш ответ. Что за слово?
2: Чилить. Ну, хотя бы пусть слово из сленга, а то первые даже из сленга не были.
1: А что означает слово чилить?
2: Чилить — это залипать в играх всяких, неважно в чем. Вот в чем понравится. Отдыхать, залипать, кайфовать.
1: Во-первых, залипать — это неправильно, это не чилить. У вас дети разговаривают с вами на сленге, типа, папа, что ты там? Нет?
2: Моя дочка сленгом, если пользуется, только иврит.
1: Окей.
2: А в русском она мало знает. Она еще маленькая.
1: Нико, чилить — это как раз ничего не делать. Чилить — это полный расслабон.
2: Вот. Джойстик играть. О любви мечтать. Кончиками наслаждаться.
1: И думать,
2: не делать, вот.
1: И думать, как позвонить в следующий вторник, чтобы все-таки, может быть, что-нибудь выиграть в команде.
2: Обязательно.
1: До свидания, Нико.
2: Хорошего дня.
1: Пока. Ника ушел чилить, а нам позвонил Сара. Здравствуйте, Сара.
3: Здравствуйте, Влад.
1: Вы же понимаете, о чем я хочу вас спросить?
3: О чем?
1: О том, есть ли в вашем лексиконе какое-нибудь сленговое слово?
3: У меня этого нет, но я это часто слышу. Меня...
1: Сара, подождите, кто там так тяжело дышит сейчас?
3: Кто-то дышит?
1: Такое ощущение, что рядом с вами стоит Сен-Бернар и дышит в трубку, потому что я... Вы пропадаете просто, вы пропадаете.
3: Алло,
1: погромче.
3: Алло,
1: да.
3: Вот я сейчас слышала.
1: Да, я вот слышал, как там соседка с балкона хохочет над вами. Вот там. А вот... Я понял. Сара, продолжаем игру. Итак, мы сегодня загадали, зашифровали слово из современного сленга. Только что Нико нам позвонил и сказал, что это слово «чилить». Вы знаете такое слово «чилить»? Вы сейчас, наверное, чилите там, нет?
3: Да, я сломалась.
1: Вот. Ну, теперь ваш вариант, и дай бог, чтобы он вам дал, принес победу.
3: Мой вариант – это бомба или бомбический, вот в этом плане. Это постоянно. Тиктоки, там, субботы, и палаты, вот это все бомбическое.
1: Бомбить, да, да, согласен. Это сленг, сленг. Есть, да, есть реальное такое слово в лексиконе. Бомбить, но мы говорим не про это. Например, допустим, там, сел за руль, нужно проехать 200 километров, надо пробомбить двухсоточку там, да? Или там что-то еще такое.
3: Я связываю это вот с рецептами, что вот это очень вкусно там, или очень красиво, бомбически, вот так, бомба.
1: Бомбически, да, невероятно, да.
3: Да. Да,
1: как
3: да.
1: говорят на иврите, пицуц.
3: Да.
1: Пицуц. Слушайте, да. А кто вам подсказал это слово? Сара, сказать прямо?
3: Я еще не в мышей не отправляла, я вас просто слушаю, работаю.
1: Ага, я понял. Но пообещайте, что вы найдете эмодзи мышь в вашем смартфоне.
3: А я отправила.
1: А, отправили.
3: Да, я написала, что это слово. И мне, я отправила мышей, мне попросила номер телефона, что на работе мне некогда набирать. И мне отправили, я позвонила и попала.
1: Мы это очень ценим, кстати. Мы очень ценим, благодарим вас. Что касается бомбически, это не то слово, которое мы загадали. Слушайте, а пончик у вас как с бомбически связался?
3: Пончик, вот я тоже раздумывала над этим симонимом. Пончик, бомба. Но если ее много съесть, это тоже бомба как бы в животе потом.
1: Дай бог вам здоровья, Сара. Придумывайте на ходу. Все, спасибо за игру вам. До свидания.

Итак, вы присылаете нам мышь. Это эмодзи, заявка на 054-20-70-800. В ответ получаете 5 эмодзи. И с помощью этих 5 эмодзи мы зашифровали слово из современного сленга. Нику, кстати, был первым, кто нам действительно сказал сленг. Это молодежный сленг, это сленг зумеров «чилить». Вот все, кто сейчас слушает эфир, чилят. И Нику тоже.

0: Ace of Base. Характерное звучание их музыки не даст вам ошибиться. The Sign, так называется композиция, которая подвела нас к рекламе. Слово из современного сленга. Не находится нашими радиослушателями. Господи, что это? С кем мы играем? Позвоните своим детям быстро и скажите. Скажите, Миша, Миша, ну тагидли, матаем умримся, из мила, ми, тави, тави, ну. Он тут же вам даст это слово. Или она. Просто зайдите в ближайшую школу, подойдите к охраннику, скажите, хочу спросить детей насчет сленга. А, уже 16:42, их нет там.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
0: Давайте еще раз я обращусь к тем, кто имеет водительское удостоверение с категорией, позволяющей управлять автобусами. Компания «Супербус» приглашает водителей, женщин и мужчин. Звездочка 9122. Позвоните в «Супербус» прямо сейчас, поговорите. Все-таки компания серьезная, надежная. 25 лет. Новый, новейший, современный автобус еще в целлофане. Уважительное, справедливое и индивидуальное отношение к каждому сотруднику. Начинайте работать в «Супербус», сразу получаете грант в размере 30 тысяч шекелей, открывается вам накопительный фонд «Керенштальмут», оплачиваются транспортные расходы, если приезжаете на личном автомобиле. Можно устроиться в эту компанию и контролером, который проверяет наличие проездных документов в автобусах. Для подробной информации и подачи заявок звоните звездочке 9122. Кстати, вам будут отвечать и на русском языке, насколько я знаю, звездочка 9122.
3: Вкусно и выгодно. С Мааданой Мани. Креветки с головой. Отварные 19,90 за полкило. Виски шотландский Highland Queen 84,90 за литр. Вино игристое Абрау Дюрсо 29,90 за бутылку. Пиво Абалонь 2 литра за 19,90. В соответствии с условиями мероприятия. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23.
3: В новом филиале Мааданэ Имани Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мааданэ Имани. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
12: Абалонь.
2: без него не начнут.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Онлайн.
14: Carrefour.
15: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
16: Реклама.
17: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.
0: Так, ну что ж, судя по всему, мы приближаемся к развязке. Нам позвонил Игорь. Сейчас мы узнаем, что скажет Игорь. Здравствуйте.
18: Добрый день.
0: Игорь, вы в прямом эфире. Ну, а вы-то, если не секрет, в каком возрасте нам звоните сейчас?
18: Ой, тебе больше 60.
0: Ага, то есть вы вообще не то, что сленг знаете, вы знаете и нецензурную лексику, вы знаете и военный лексику.
18: Стараюсь не употреблять.
0: Не, ну понятно, хорошо. Так, насколько сложно было найти это слово, которое вы сейчас озвучите? Вы с кем-то советовались, консультировались?
18: Нет, я ни с кем не советовался, я просто джойстик меня навел на мысль, что это слово связано с компьютерными играми, и мой вариант слово «катка». Катка.
0: Секунду. Значит так, у нас есть 5 эмодзи. Это компьютерный джойстик, это жест пальцами, который делает сердце, это крест, это пончик и это госпиталь. Мы зашифровали слово из современного сленга, и Игорь сейчас его назвал, и я, честно говоря, не очень понял. Еще раз скажите, пожалуйста.
18: Слово «катка». Катка.
0: Катка?
18: Что, да, что означает игровой сленг, что это можно выиграть, говорят, затащить катку. Или слить, это значит проиграть.
0: Ага, я просто почему говорю, потому что я никогда не слышал этого. Я тоже, знаете, еще тот специалист в сленге. Окей, значит, учитывая, вы понимаете, да, мою то, что растерянность, это означает, что мы не загадывали это слово, я бы сразу сказал,
18: понятно.
0: Да, но помимо компьютерного джойстика, Игорь, почему вы на остальное не посмотрели, на крест, на пончик, на госпиталь?
18: Я посмотрел на все, я как бы перевел это как ребус по буквам.
0: Подождите,
18: по первым буквам.
0: А, вот что, а госпиталь вообще у вас с чем ассоциируется?
18: Амбулатория.
0: Понятно.
18: Амбулант, это буква А.
0: Хорошо, спасибо вам за игру.
18: Спасибо вам.
0: До свидания. Игорь ушел в компьютерные игры. Кто нам звонит? Люба? Люба? Люба?
19: Да, я с вами.
0: А, вы просто думали, я тренируюсь произношение вашего имени, да?
19: Да, да, да.
0: Отрабатываю акцент. Окей. Здравствуйте, Люба.
19: Здравствуйте.
0: Скажите мне, у вас есть какое-нибудь, скажем так, сленговое слово, которое вы используете? Или, может быть, несколько слов? Есть?
19: Нет, я думаю, что я уже не в том возрасте. У меня кроме бестседера нету ничего.
0: Подождите, ну какая связь с возрастом? Вы считаете, что сленгом могут пользоваться только школьники?
19: Ну как-то так, они просто более продвинутые. Да.
0: А бабушки, например, которые сидят на лавочке возле подъезда, они же вообще там сидят и говорят, о, какой кринж пришел сюда сегодня.
19: Ой, не знаю, это какие-то очень современные бабушки.
0: Очень современные. Ладно, хорошо, я не буду с вами спорить, вам виднее. Итак, мы только что озвучили 5 эмодзи. Ваше слово, Люба.
19: Не знаю, мне показалось это очень очевидным, а потом я испугалась, что это слишком явно. Я думаю, что это донат.
0: Донат. Да, согласен, это сленг. Послушайте, ну а вы тоже, вот как и Игорь перед вами, просто посмотрели на джойстик и все остальное по буквам подгоняли? Или все-таки расшифровывали как-то смысл? Я вот немножко подустал уже.
19: Ну, мне был просто кричащий, очень в глаза бросился вот джойстик, да, и донат. А потом подумала, что как бы и сердечко, и больница, вот плюсики вот эти, оно тоже как-то... Может быть.
0: Подождите. Сейчас вы меня зацепили. Что значит компьютерный джойстик вам бросился в глаза? И как он вам указал на донат?
19: Ну, он первый просто. Ну, это игра.
0: Так.
19: Все пошло одно за другим.
0: Люба, вы такая сложная, что я вообще ничего не понял, но неважно, я не буду сейчас вас мучить. Итак, вы считаете, что это донат? Я скажу так, что нам сегодня, за сегодняшнюю игру, в принципе, только 3 человека сказали слова из современного сленга. Вы, кстати, третья. А ведь на кону у нас было 2 билета на концерт «Машины времени». Это же должно было каким-то стимулом служить, чтобы заставить вас думать и соединять эти вот, и озвучивать эти эмоции. Или нет, Люба?
19: Меня это застимулировало больше тем, что мама это раньше этим участвовала, играла всегда и выигрывала, кстати.
0: И
19: я думаю, попробую, да.
0: Ладно, попробовали. Значит, я должен сказать, что мы сегодня зашифровали слово из современного сленга, которое звучит как донат. Донат.
19: Вау!
0: Это означает, Люба, что вы выиграли!
19: Спасибо! Ура!
0: А что такое донат? Мы знаем с вами?
19: Ну, как всегда, просят донатить.
0: Точно.
19: Да.
0: Это добровольное, безвозмездное денежное пожертвование.
19: Да.
0: Или конкретному человеку, или конкретной организации. Донатить.
19: Да, да, да.
0: Мы зашифровали слово «донат». Давайте расшифруем вместе с вами, Люба, раз вы уже такая довольная, в восторге. 2 билета ваших на концерт «Машины времени», кстати. В пятницу вы будете балдеть. И, кстати, можете, когда будете подпевать, вместо, допустим, там «вот», «снова поворот», пишите «вот», «донат», кричите на весь стадион там «донат». И все будут говорить: «А, это вот эта вот Люба, которая выиграла тогда во вторник». Компьютерный джойстик. Дело в том, что в компьютерных играх очень часто используют для покупки игровой валюты, платных предметов, премиум статусов донаты. Донатят.
19: Да, да, да.
0: Жест сердца. Когда мы отправляем донат, таким образом мы выказываем симпатию или тому, что делает человек, или тому, что делает организация, или тому, что делает определенный фонд, который мы поддерживаем, переводя им...
19: Говорится, лайки.
0: Но это лайки то же самое, примерно. Тоже, скажем так, симпатии. Крест. Дело
19: крест,
0: в том, что...
19: скажем так, меня немножко изменяет.
0: Это самое сложное, согласен.
19: Да.
0: Дело в том,
19: да,
0: что донат — это еще и мужское имя латинского происхождения, которое означает «дар Божий». Дар Божий, донат. А пончик?
19: Пончик, он и есть донат на английском, да?
0: Правильно, правильно. Созвучное звучание, да. На английском пончик, конечно, донат. Просто пишется по-другому, без «эй», а пишется через «ю». Ну, а госпиталь — это не только амбулатория, как сказал нам Игорь, а это, помимо всего прочего, еще милосердие, которое оказывает медицинский персонал, врачи и сестры, тому делают доброе дело. А донатить — это тоже доброе дело, это поддерживать хороших людей, хорошую инициативу.
19: Да, то есть здоровья.
0: Именно с этой точки зрения нужно было посмотреть на госпиталь, да. И вот мы слышим голос счастливой победительницы, это Люба.
19: Она... Если бы вы видели мои руки, они трясутся.
0: Вау! 2 билета ваши, вы сейчас не кладете трубку, потому что мы расскажем вам, как вы получите билет. А я благодарю вас за игру вместе с нашей командой, с нашими продюсерами. Спасибо, Люба.
19: Спасибо большое.
0: До свидания. Ну, теперь вы можете прийти домой и сказать: я знаю сленговые слова. Broken halos burning when the night is young. Streetlight flickers, see the smoke inside my eyes. Forgetting

0: hungry talking every time I hit the ground. Voices in my head matching club missiles. And then we smile, but the hands stayed cold. Devils and designer souls already sold. Sirens singing like a broken lullaby. Every step forward feels like I could die. Still I move with the night on my side. Deep in the dark where the real ones hide. Yeah, yeah. Midnight dripping on the edge of my tongue.
1: Кстати, эта песня называется «Донат», на всякий случай. Хилал Дип исполняет. Я могу сказать только спасибо всем вам и за желание играть, за заявки в виде мышей, которые вы прислали, за то, что слушаете первое. Студию передаю Олени Дарк, вечерний эфир. В 20.00 заслуженный артист Украины Дмитрий Гершинзон и программа «Фа-фа-ля-ля», программа украинской музыки. Ну а сейчас, не забывайте, у нас 17.30, очередной вопрос игры, которая может принести вам огромную тележку деликатесов от шефа Бухари. Я с вами расстаюсь до завтра, до среды, до 17 июня. Берегите себя и будьте аккуратны, друзья мои. До свидания.
2: Картина маслом. Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Вкусно и выгодно с «Мадана и Мания». Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки «Мартин» 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуется опытный повар, специалист по восточной кухне и продавец-кассир. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Центр «Кар» с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
12: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон-ле-Цион, звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
15: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
16: Жаркое лето в «Центр Кар».
17: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
16: «Центр Кар Азур»
17: 03-558-5458.
16: «Мебель Дакс», Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Тегеран заверил Хизбаллу, что ядерной сделки не будет без вывода Цаали из Ливана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. 17 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Хизбалла сегодня сообщила, что получила от Тегерана заверение, что окончательное соглашение с США не будет подписано до тех пор, пока Израиль не выведет войска с территории Ливана. При этом в сообщении медиа-офиса террористической группировки отмечается, что вывод израильских войск станет результатом переговорного процесса, а не предварительным условием для его продолжения. Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

0: Отказ от принятия закона равносилен заявлению премьер-министра о том, что он заинтересован в досрочном роспуске Кнессета и новых выборах. Ранее с категорическими возражениями против отмены или отсрочки голосования выступила партия Дегеля Тора, литовское крыло блока. Законопроект предусматривает изменение критериев приема детей в контролируемые государством детские сады и ясли с тем, чтобы учитывался лишь статус занятости матери ребенка, независимо от занятости отца. Как сообщалось ранее, премьер-министр Бениамин Нетаньяху распорядился окончательно снять с рассмотрения Кнессета законопроект о яслях. Свое решение премьер-министр мотивировал тем, что нет возможности утвердить законопроект из-за отсутствия большинства в коалиции. Федеральное бюро расследований США предотвратило масштабный теракт, который был нацелен на праздничное шоу UFC в Белом доме, состоявшееся в день рождения президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщил директор ФБР Каш Паттель. Спецслужба задержала 5 подозреваемых, которые готовили многоэтапную атаку. Атакующие дроны со взрывчаткой должны были спровоцировать панику среди тысяч зрителей, а затем бегущая толпа должна была попасть под огонь снайперов. На втором этапе нападавшие планировали пойти на штурм ворот Белого дома. Один из задержанных заявил следователям, что целью были капиталистические элиты, миллиардеры и политики, получающие деньги от произраильского лобби. ФБР узнало о заговоре 10 июня и в тот же день провело обыск в Цинциннати, где был задержан первый подозреваемый. Другие фигуранты дела выехали 12-13 июня в Фредериксберг, штат Вирджиния, чтобы подготовиться к атаке. На айфоне одного из них следователи обнаружили переписку с участниками нападения, обсуждавших детали готовящегося нападения. Паттель заявил в интервью Fox News: «Благодаря быстрым действиям ФБР, наших партнеров и Министерства юстиции в ходе операции, охватившей несколько штатов, большое число людей находится под стражей, а запланировавшиеся атаки полностью предотвращены». Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если боевые действия не будут остановлены в ближайшие месяцы, то Россию ждет ужасная зима. Он отметил, что Украина не хотела бы снова пережить такую же зиму, как прошедшая, но Россию также ждут испытания. «У нас была ужасная зима, им также будет непросто», — заявил Зеленский журналистам на саммите «Большой семерки». Поэтому, подчеркнул он, переговоры о прекращении боевых действий следует начать до наступления холодов. Ну а теперь о погоде в нашем регионе. Завтра температура воздуха существенно не изменится, будет жарко и облачно. В Иерусалиме 19 градусов ночью и 30 днем, в Тель-Авиве 21-30, в Хайфе 20-26, в Бершеве 20-33 и в Эйлате 26 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, сегодня что у нас? Вторник, а хотелось бы, чтобы была уже как минимум среда. Ну не знаю, как-то в среду мне немножечко полегче. Вот вторник, ты еще чувствуешь на себе всю тяжесть середины недели. И как-то сегодня очень странный день. Не знаю, если у вас не так, то тоже я за вас очень рада. Но все, вот с кем я говорила, сегодня какой-то день чересчур сложный. То ли магнитные бури, то ли звезды каким-то образом сложились, не знаю, не знаю, знать не хочу. Хочу, чтобы побыстрее этот день закончился, чтобы мы его просто хорошо провели вместе. Вместе на волне Первого радио на шестой передаче, которая будет длиться 3 часа, а потом я поеду домой. Чего и вам, в принципе, желаю. Я не желаю вам, чтобы вы на протяжении 3 часов ехали домой. Я надеюсь, что вы это сделаете все-таки побыстрее и начнете отдыхать. Ну, а в 17.30 сегодня у нас с вами, как всегда, стабильно конкурс. Да, не забывайте об этом, поэтому будьте поближе к радиоприемникам в 17.30, ну, а также к своим телефонам. Поэтому, если вы будете в дороге за рулем, ребята, не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, вас это не касается. Если вы где-то остановились, это одно дело, а за рулем писать не надо. Все, договорились и молодцы. Ну что ж, давайте будем прямо сейчас и приступать. Сегодня у меня такое настроение, что хочется просто порассказывать о композиции, какие-нибудь интересные факты, и вот что же мы послушаем в первую очередь. А мы послушаем трек, выпущенный осенью 2022 года, и этот трек называется «Поцелуй или выстрелы». Это такой яркий пример классной танцевальной коллаборации, которая объединила опытную электронную сцену и молодых поп-исполнителей. Трек стал результатом объединения усилий культового диджея Леонида Руденко и проекта «Аритмия» и исполнительница Lazy Cat. Каждый принес свое. Руденко — фирменный качественный продакшн и танцевальный ритм, а «Аритмия» и Lazy Cat — чувственный вокал и цепляющую поп-мелодию. Сингл вышел на лейбле «Первый музыкальный», который славится тем, что продвигает топовые русскоязычные поп- и электрохиты. И, между прочим, строчка «Поцелуй или выстрелы» построена на классическом приеме противопоставления, когда крайняя нежность противопоставляется метафорической опасности в драме и отношениях. И, несмотря на драматичный текст, сам трек сделан в динамичном, жизнеутверждающем танцевальном ритме, под который хочется двигаться, а не грустить. Именно этим мы сейчас и займемся.

Время движется вперед, и мы вместе с ним. А следующий трек у нас — это песня «On the Beach». И вы скажете: «О, это Крис Ри!» Я такая: «Подождите, подождите, не все так просто». Это у нас «Jubel». Этот трек — идеальный пример того, как старая добрая классика получает вторую жизнь и превращается в суперхит для абсолютно нового поколения слушателей. Да, ведь это тот самый кавер с 30-летней историей. Далеко не все знают, но легкий танцевальный трек от «Jubel» — это кавер-версия одноименной меланхоличной песни британского софт-рок-музыканта Криса Ри, выпущенная в 1986 году. Шведские электронщики полностью переосмыслили оригинал. Оригинальный трек Криса Ри задумывался как довольно ностальгическая, блюзовая и даже немножечко грустная композиция о воспоминаниях юности. А «Jubel» же убрали из нее всю меланхолию, добавили такой сочный дип-хаус-бит, солнечный вап и превратили песню в главный без такой гимн летних пляжных вечеринок. И фирменный саксофон, не забываем о нем, ведь главной фишкой версии «Jubel» именно он является и цепляет слушателей. Такая саксофонная партия. А в оригинале 1986 года акцент был сделан на фирменную слайд-гитару Криса Ри. А кто же стоит за этим проектом? А это шведский дуэт, еще раз повторюсь. И до этого релиза они были известны в основном в узких кругах европейских продюсеров, но именно On The Beach вывела их на мировой уровень. Песня была выпущена дуэтом в 2018 году, но ее настоящее триумфальное шествие по мировым топ-чартам, включая взлет в Великобритании и других европейских странах, произошло чуть позже, когда трек завирусился на радиостанциях и в стриминговых сервисах перед началом летних сезонов. А Крис Ри создал настолько крутую мелодию, что «Jubel» были далеко не первыми, кто утащил ее на танцпол. В 1999-м немецкий электронный дуэт «York» уже выпускал прогрессив-транс-версию под названием «On the Beach OTP», которая тоже была большим клубным хитом в начале 2000-х, но «Jubel» сделали ставку на более мягкое, такое чилл-аутное звучание, но сейчас предлагаю тоже в него окунуться, и я уверена, вы знаете хотя бы одну из версий этой песни.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Красота любит внимание. Роскошная красота, японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
3: Вкусно и выгодно с Мааданой Мани. Грудинка деревенская 10,90 за 100 граммов. Колбаса докторская ГОСТ 5,90 за 100 граммов. Филе рыбы баса и морского окуня 34,90 за 2 килограмма. Семечки Мартин 16,90 за 2 пачки. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442. Прямо сейчас.
12: Сейчас в Carrefour, гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
13: Carrefour.
14: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
15: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот и пришло то самое время, ведь Первое радио и шеф Абухария представляют аппетитный конкурс «Путешествия в страну вкуса». До 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30, ну плюс-минус, вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам нужно прислать ответ на WhatsApp Первого радио 054-2070-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. А приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, изготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Так что включайте ваши радиоприемники, аппликации. Ну а теперь сам вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какая специя считается самой дорогой в мире?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-2070-800.
4: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

Итак, 17.35, все, ответы больше не принимаются. Я вижу, кто написал последний ответ. Все, на этом мы заканчиваем наш конкурс пока что. На сегодня, не вообще, не в принципе. Конкурс продолжается. Итак, вопрос был сегодняшний. Какая специя считается самой дорогой в мире? И правильный ответ, барабанная бровь, это, конечно же, шафран. Да, практически все угадали. Между прочим, шафран, его цена варьируется от $2000 до $20000 за килограмм, в зависимости от сорта и страны происхождения, из-за этого его часто называют красным золотом. Для получения специи используют только рыльца цветков крокуса, которые собирают и очищают исключительно вручную. И чтобы получить всего 1 килограмм готовой специи, необходимо обработать от 150 тысяч до 300 тысяч цветков. А цветы крокуса дают урожай лишь в течение одной или двух недель в году. Так что да, действительно, это очень трудоемкий такой процесс. Ну что, дорогие друзья, итак, все, кто ответил правильно, поздравляю, вы являетесь участниками лотереи. Финал будет происходить, как я уже говорила, 22 июня. Ну а мы продолжаем этот вечер, так что давайте слушать музыку.

0: Шестая передача.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
10: «Мантис». «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Сви 23.
11: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
12: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
13: Аболонь. Без него не начнут.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Машина времени снова с нами. 19 июня. Единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на шоумен Сиоу Айл. Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
5: Шестая передача.

Да, до дому. Именно домой и хочется в вечер, особенно вторника, потому что только половина рабочей недели прошла. Господи, как же это все пережить? Сил нам всех. Ну и в этом помогают композиции на волне Первого радио. Далее у нас нежная, меланхоличная песня конца 90-х. Она звучала буквально отовсюду. Такой простой мотив, трогательный текст и мягкий вокал превратил ее в один из самых запоминающихся хитов, поп-хитов эпохи. А Big Big World шведской певицы Эмилии. Именно так Эмилия Ридберг написала эту песню совместно с известным шведским продюсером, и идея родилась унылым, дождливым осенним днем в Стокгольме. Певица признавалась, что ей было немного одиноко и грустно, и эти эмоции вылились в строчки о том, как хрупкий человек пытается казаться сильным в огромном мире. Ну и главная строчка припева: «Я большая-большая девочка в большом-большом мире, и нет ничего страшного в том, что ты меня покидаешь».

Эти звуки оповещают о том, что первый час шестой передачи подходит к завершению. Будем переходить во второй. Ну и, конечно же, продолжим нашу увлекательную беседу о музыкальных композициях. Что-нибудь интересное и новое узнаем о них. Но этот вечер продолжается.

0: 26-я передача.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в Center Car. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Center Car Azur. 03-558-5458.
3: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
6: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
7: Оболонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
10: На постоянную работу в Решон Лицеоне требуется: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-12-15. 050-442-12-15.
11: Center Car с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дереха Шива 9.
12: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
13: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Жаркое лето в Center Car.
4: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: Center Car Azur. Мебель Дакс. Решен лицон, Лещанский 3.
1: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Посол Израиля в США заявил, что ЦАЛЬ не отступит из Южного Ливана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Посол Израиля в США доктор Ихиэль Лейтер прокомментировал сообщение о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном, заявив в интервью радиостанции NPR, что Израиль не знает, каковы его детали. Посол подчеркнул: «Нас воодушевляет то, что президент полон решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия. Нас менее воодушевляет то, что Ливан был включен в соглашение с Ираном. Мы считаем, что это не полезно, не необходимо». Относительно иранского утверждения о том, что Израиль обязан отступить из Ливана, Лейтер сказал: «Абсолютно нет. Администрация США четко дала понять, что соглашение не имеет никакого отношения к нашему отступлению из Южного Ливана. Мы не собираемся отступать из Южного Ливана, и безумцам из Тегерана нечего совать туда свой нос». Напомню, ранее сегодня Хизбалла сообщила, что получила от Тегерана заверение о том, что окончательное соглашение с США не будет подписано до тех пор, пока Израиль не выведет войска с территории Ливана. Тем временем партия «Агудат Исраэль» в ответ на извещение Ликуда о том, что в Кнессете нет большинства для утверждения законопроекта о детских садах, распространила следующее заявление. Отказ от принятия закона равносилен заявлению премьер-министра о том, что он заинтересован в досрочном распуске Кнессета и новых выборах. Ранее с категорическими возражениями против отмены или отсрочки голосования выступила и партия Дегеля Тора,

0: К другим новостям. Депутат Кнессета Тали Готлиб по решению окружного суда в Лоди не защищена парламентским иммунитетом по иску о клевете, поданному против нее Шикмы Бреслер, в той части, где она раскрывает данные о том, что муж истицы является сотрудником Шабака. Согласно постановлению суда, в остальной части иска действует иммунитет депутата. Напомню, иск на сумму 2,6 миллиона шекелей был подан одной из лидеров протестного движения Шикмы Бреслер в феврале 2024 года. В нем Готлиб обвиняется в распространении конспирологических теорий о том, что в рамках которых она связывала причастность Бреслер и ее мужа к атакам 7 октября и обвиняла их в государственной измене. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если боевые действия не будут остановлены в ближайшие месяцы, Россию ждет ужасная зима. Он отметил, что Украина не хотела бы снова пережить такую же зиму, как прошедшая, но Россию также ждут испытания. «У нас была ужасная зима, и им также будет непросто», — заявил Зеленский журналистам на саммите «Большой семерки». Поэтому, подчеркнул он, переговоры о прекращении боевых действий следует начать до наступления холодов. Ну а теперь о погоде у нас. Завтра температура воздуха существенно не изменится, будет жарко и облачно. В Иерусалиме 19 градусов ночью и 30 днем, в Тель-Авиве 21-30, в Хайфе 20-26, в Бершеве 20-33 и в Эйлате 26 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: пунктов.
1: 18.08 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас. Ну что ж, вечер вторника, 16 июня. В полном разгаре. Мы его продолжаем, конечно же, вместе на шестой передаче. Все как обычно. Напоминаю, что сегодня с 8 до 9 вас ожидает программа «Фа-па-ля-ля» украинской мовы. Ну а до этого слушаем музыку, наслаждаемся и узнаем интересные факты о тех самых песнях, которые мы с вами слушаем. Да, масло масляное, обожаю этот момент. «Я не вернусь!» Именно так поет нам группа «Инь-Янь». И это один из самых драматичных и вокально сильных, эмоционально заряженных треков в русскоязычной поп-музыке конца 2000-х годов. Точнее, даже 2008 года. Именно в этом году был выпущен этот трек. А кто же его создал? А музыку и текст к песне написал знаменитый продюсер и композитор Константин Меладзе, который в то время продюсировал группу после финала шоу «Фабрика звезд 7». Меладзе всегда славился умением писать глубокие драматичные баллады, и этот трек идеально вписался в его фирменный такой кинематографичный стиль с нарастанием напряжения. И в отличие от большинства легких поп-песен того времени, «Я не вернусь» — это полноценный психологический триллер о болезненном разрыве, созависимости и разрушительных отношениях. Текст описывает момент, когда один из партнеров находит в себе силы поставить жесткую точку, несмотря на остатки чувств. И уникальность трека заключается в распределении вокальных партий, и песня построена как диалог, противостояние между мужской частью группы и женской, и вот эта самая двойственность группы инь-янь, то есть мужское и женское начало, здесь раскрывается на 1000%, и это не просто песня, а вокальный спор, где каждая сторона отстаивает свою правду, ну и, конечно же, боль. И несмотря на то, что песня вышла в далеком 2008 году, она до сих пор регулярно ротируется на радиостанциях и остается главным треком, с которым ассоциируется группа инь-янь. И для многих слушателей эта песня стала своеобразным гимном расставания, помогающим пережить все личные драмы. Но, надеюсь, у вас в жизни меньше драмы, а больше позитива, но песню мы послушаем.

Сейчас все песни на подбор, просто я не знаю, что происходит, ну как-то так совпало. И вот мы с вами поговорили про композицию от Инь-Янь, ну а следующая у нас композиция тоже о расставаниях, и называется она «Cheating» от Джона Ньюмана. И это такой мощный взрыв модернизированного северного соула и поп-музыки, который укрепил его статус одного из самых ярких британских артистов начала 2010-х годов. Трек вышел в 2013 году в качестве второго сингла его дебютного альбома Бома Трибьют. Джон Ньюман известен тем, что пишет песни на основе реальных событий из своей жизни. Cheating, то есть измена, не стала исключением. Это очень честная, эмоциональная история об измене, но рассказанная с необычного ракурса. Певец признавался, что в его жизни был период, когда он безумно влюбился в девушку, у которой уже был парень. И песня написана от лица человека, который видит, что чужие отношения рушатся из-за обмана и призывает девушку уйти к нему. Песня «Cheating» была выпущена сразу вслед за мегахитом «Love Me Again», то есть «Полюби меня снова». И слушатели, и музыкальные критики оценили этот забавный контраст. И сначала артист умоляет о прощении, о втором шансе, а в следующем треке поет о тайных свиданиях и неверности. Да, действительно, очень интересно получилось. А также хотелось бы отметить, что после оглушительного успеха «Love Me Again» планка была поднята очень высоко, и «Cheating» отлично справилась с давлением. Песня мгновенно попала в топ-10 британского чарта, добравшись до 9-го места, а также оккупировала верхние строчки хит-парадов в Ирландии, Шотландии и других странах Европы. Ну что же, а теперь давайте слушать, что он там нам споет.

0: Шестая передача. Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
10: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Сано Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 четырех филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

На следующей песне мы послушаем песню «Асфальт» исполнительницы и автора песен Ольги Серябкиной, также известной под прошлым сценическим псевдонимом Молли. Это такой стильный, гипнотический и глубокий трек, который раскрывает ее фирменную лирику совершенно новой, более зрелой стороны. Выпущенная в 2022 году, песня быстро нашла отклик у миллионов слушателей благодаря своей кинематографической атмосфере. Ольга Серябкина сама написала текст к этой песне. «Асфальт» — это урбанистическая такая элегия, которая рассказывает историю человека, пытающегося заземлиться, найти опору и пережить внутренний кризис посреди холодного бесконечного движения большого города. Асфальт здесь выступает как метафора твердой почвы под ногами, которой так не хватает в моменты эмоционального шторма. И в отличие от многих предыдущих динамичных и дерзких танцевальных треков Ольги, «Асфальт» сделан в более сдержанном гипнотическом стиле. И музыкальные критики отнесли композицию к жанрам инди-поп и синти-поп с элементами глубокого электронного бита. А сама певица не раз отмечала, что эта песня создана специально для прослушивания за рулем. Да-да-да-да-да-да-да. Монотонный ритм и обволакивающий вокал Ольги идеально синхронизируется с движением ночного города, светом фар, мелькающим за окном неоновыми выписками, превращая обычную поездку в терапевтический процесс. Так что, надеюсь, вам это тоже немножечко сгладит вашу дорогу.

Ну а далее по плану у нас песня Secrets с американской поп-рок группы One Republic. Шедевр конца 2009 года. А главная фишка Secrets — это ее потрясающая, завораживающая струнная секция. И мало кто знает, но знаменитый виолончельный риф, на котором держится весь трек, является прямой отсылкой к классике. Да-да-да, угадайте, к чему. А не буду вас мучить, скажу сразу. Композиция открывается и строится вокруг измененной интерпретации знаменитой сюиты для виолончели номер один Иоганна Себастьяна Баха. Тендер гениально скрестил барокко с современным поп-роком. Название «Секреты» звучит интригующе, но песня написана вовсе не о тайных романах. Он сочинил ее в период жесткого творческого выгорания и давления со стороны критиков и лейбла после оглушительного успеха и дебютного сингла «Apologize». И строчки «Устал от всего неискреннего, поэтому я раскрою все свои секреты». Это манифест автора, который устал писать идеальные вылизанные поп-хиты и решил просто быть честным со своей аудиторией.

0: Шестая передача. Реклама. Жаркое лето в «Центр Кар».
1: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
0: «Центр Кар Азур». «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман.
4: Яман.
3: Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577.
4: Звездочка 4577.
5: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
9: Carrefour.
0: Жаркое лето в «Центр Кар».
1: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
0: «Центр Кар Азур».
1: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

Ну что ж, дорогие друзья, продолжается вечер вторника, 18:45. Это значит, что через 15 минут выпуск новостей, узнаем, что же там происходит в мире. Потому что новости меняются каждую минуту. О, господи ты, боже мой. Я не знаю, как у вас, у меня сегодня день какой-то просто бесконечный. Не знаю, может, какие-то магнитные бури, овен в Козероге или что-то вроде того. Без понятия, что происходит, но как-то вечер затянулся. Ну, в принципе, это хорошо. Значит, есть больше времени, которое можно пережить вместе под классной композиции.

Нашла кое-что интересное для вас. Любители черного юмора. Могут быть, умнее остальных. Ученые нашли связь между мрачными шутками и высоким интеллектом. В исследовании участникам показывали шутки про смерть, болезни, инвалидность и другие темы, которые обычно становятся неловко, если подобную шутку расскажешь. И лучше всех такие приколы понимали и оценивали участники с более высоким вербальным и невербальным интеллектом. При этом они оказывались еще и менее агрессивными, чем люди, которые черный юмор почти не воспринимали. Поэтому, если вы любите черный юмор, знайте, все может быть не так уж плохо. Может быть, вы не плохой человек, а просто очень умный.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи на волне Первого радио. Будем переходить плавно в третий. Никакого часа чудес сегодня не будет, нет. Все, я думаю, что я с гороскопами завязала, по крайней мере, на какое-то время. Честное слово, надоели до ужаса. Поэтому просто будем сидеть, болтать, слушать музыку, ну и узнавать что-нибудь интересное о той самой музыке. Вечер продолжается, скоро выпуск новостей, и ждем его с нетерпением.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
4: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Еще ниже!
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
10: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на «Шоумен Сиоу АЙЛ». «Мебель Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: Вкусно и выгодно с «Маданей Мани». Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки «Винер Новый» 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское «Флешарт» 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условием мероприятия.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Из Ливана сообщают о четверых погибших в результате удара Цааля. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По сообщениям, связанного с «Хизбаллой» ливанского телеканала «Аль-Маядин», 4 человека погибли, еще несколько получили ранения в результате ударов Цааля по деревням Яфадун и Шаукин на юге Ливана. Ранее, связанное с «Хизбаллой», бейрутское издание «Аль-Ахбар» сообщало об ударе дрона Цааля по деревне Мифадун на юге Ливана. А незадолго до этого сообщалось о 3 атаках дронов в той же деревне. Стоит отметить, что все эти сообщения поступают на фоне опубликованной ранее информации о том, что «Хизбалла» получила от Тегерана заверение о том, что окончательное соглашение с США не будет подписано до тех пор, пока Израиль не выведет войска с территории Ливана. Посол Израиля в США доктор Яхиэль Лейтер отреагировал на сообщение о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Дипломат заявил в интервью радиостанции NPR, что Израиль не знает, каковы его детали. Посол подчеркнул, нас воодушевляет то, что президент Трамп полон решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия. Нас менее воодушевляет то, что Ливан был включен в соглашение с Ираном. Мы считаем, что это не полезно и не необходимо. Относительно иранского утверждения о том, что Израиль обязан отступить из Ливана, Лейтер сказал, абсолютно нет. Администрация США четко дала понять, что соглашение не имеет никакого отношения к нашему отступлению из Южного Ливана. Мы не собираемся отступать из Южного Ливана, и безумцам из Тегерана нечего совать туда свой нос. К другим новостям. В Хулоне тяжелые травмы при падении с большой высоты получила 11-летняя девочка. Парамедики Маген Давид Адом, доставившие пострадавшую в больницу, сообщили, что обнаружили девочку, лежащей на нижнем этаже здания. В больницу также в шоковом состоянии доставлена женщина, ставшая свидетельницей падения ребенка в лестничный проем. Полиция сообщила, что девочка упала, по всей видимости, с крыши в лестничный проем. На месте происшествия находятся полицейские. Ведется расследование обстоятельств происшествия. Партия «Агудат Исраэль» в ответ на извещение Ликуда о том, что в Кнессете нет большинства для утверждения законопроекта о детских садах,

0: нее Шикмой Бреслер в той части, где она раскрывает данные о том, что муж истицы является сотрудником Шабака. Согласно постановлению суда, в остальной части иска действует иммунитет депутата. Напомню, иск на сумму 2,6 миллиона шекелей был подан одной из лидеров протестного движения Шикмой Бреслер в феврале 2024 года. В нем Готлиб обвиняется в распространении конспирологических теорий, в рамках которых она связывала причастность Бреслера и ее мужа к атакам 7 октября и обвиняла их в государственной измене. О событиях за рубежом. В городе Никополь на юге Украины в результате удара российского дрона погибли 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и еще один человек. Об этом сообщил глава областной администрации, который заявил, что противник нанес удар FPV-дроном по людям, которые шли вдоль дороги. А теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Сохранится жаркая погода. Будет облачно в Иерусалиме. 19 градусов ночью и 30 днем. В Тель-Авиве 21-30. В Хайфе 20-26. В Бершеве 20-33. И в Эйлате 26 градусов ночью и 39 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, третий и завершающий час шестой передачи начинается. Итак, сегодня у нас вторник, 16 июня, на часах 19:08. И начали мы этот час вместе с композицией Swim южнокорейской группы BTS. Вы скажете: Алина, что опять BTS? Я скажу: да, да, мне они очень нравятся. Опять. И снова. Это был эпохальный релиз, который ознаменовал долгожданное возвращение коллектива после 4-летнего перерыва, связанного с прохождением обязательной военной службы и периодом сольного творчества участников. Песня была выпущена 20 марта.

августа 2026 года в качестве заглавного трека 5-го полноформатного альбома «Ариран». Эта песня открыла совершенно новую главу в истории группы. Лидер группы RM, рэп-монстр Ким Нанджун, называйте как хотите, он выступил, в принципе, основным автором песни и признался, что закладывал в песню глубокий личный смысл. Строчки отражают внутреннее смятение, неопределенности, кризис самоидентификации, который участники переживали до, во время и сразу после армии. Посыл песни прост, но монументален. Несмотря на штормы и жизненные волны, нужно просто продолжать плыть вперед. Казалось бы, простые слова, но все-таки что-то в этом есть. Альбом называется «Ариран» в честь главной культовой корейской народной песни, которая передается из поколения в поколение и символизирует душу нации. BTS сознательно поставили трек «Swim» ровно посредине пластинки, 7-й трек из 14, проводя параллель, как они хотят, чтобы их песня также лечила душу сквозь года, как и историческая баллада «Ариран». А саму «Ариран» можно часть ее услышать в композиции «Body to Body» из этого же альбома. Между прочим, RM, да, действительно очень хорошо постарался, потому что об этой композиции заговорили прям сразу и все. Промо-компания релиза была беспрецедентной. Свое первое живое выступление с этим треком группа провела на легендарном шоу, как вы знаете, Джима Ферлом. А следующий день после этого релиза BTS дали грандиозный бесплатный камбэк-концерт на площади в Сеуле, который транслировался в прямом эфире на Netflix по всему миру. Да, действительно, ребята огромные молодцы и добиваются огромных высот. Ну что же, а мы будем продолжать. У нас столько еще всего запланировано на это время. Думай, думай, поет Зиверт, мы ее слушаем.

Ну что, продолжим этот вечер вместе с композицией «Love the way you lie», выпущенной в 2010 году. Это не просто сингл, а такой прям манифест от Эминема и Риана, конечно же. Да, этот трек объединил двух суперзвезд, каждый из которых принес в песню свой тяжелый личный опыт домашних потрясений и сложных отношений. И припев, который так мощно исполнила Риана, на самом деле написала американская певица и автор песен Скайлор Грей. Она жила в глухой хижине в Орегоне, была без денег и пыталась разобраться в своей собственной жизни. И когда она написала строчку «Просто будешь стоять там и смотреть, как я горю», она имела в виду не физический огонь, а свои запутанные и изматывающие отношения с музыкальной индустрией. И как только продюсер услышал демо-версию, записал бит и сразу отправил трек Эминему. И как только он услышал припев, написал свои куплеты, он сразу понял, что единственным человеком, способным спеть эту историю стопроцентной искренностью, является Риана. По его словам, это было идеальное совмещение просто. И трек отражал как его прошлые бурные отношения с бывшей женой, так и личную драму Рианы, которая за год до этого пережила громкий инцидент, связанный с домашним насилием. И несмотря на то, что песня звучит невероятно выверенно, у Рианы практически не было времени на долгие студийные сессии. В этот момент она находилась в разгаре своего мирового турне, и ей пришлось буквально на один день вырваться в студию в Дублине, чтобы записать вокал.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: На постоянную работу в Ришон-ле-Ционе требуются: на производство изделий из теста опытные работники и опытный мясник. Обращаться по телефону 050-442-1215. 050-442-1215.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Мебель «Дакс». Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
9: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
9: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Еще ниже!
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Сейчас в «Карфур», гипермаркете и онлайн особенно выгодные акции. Например, куриные бедрышки свежие 2 килограмма всего 29,90. Стейк антрикот свежий 139,90 за килограмм. Свежее филе лосося 59,90 за килограмм при покупке свыше 70 шекелей. А также арбуз 2,50 за килограмм. Бананы 5,90. Нектарина 8,90 шекелей за килограмм. И сотни других скидок. В «Карфур Гипер», «Карфур Маркет» и «Карфур Онлайн».
13: Carrefour.
14: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

0: do you go? Спрашивает группа Mercy. А я думаю, что вы направляетесь, наверное, домой. Хотя есть, наверное, какой-то процент населения, которое сейчас на работе. А, не знаю, может быть, водитель автобуса, водитель такси. Может быть, кто-то работает на кране. Может быть, еще где-то работаете. Но слушайте, на вашей улице тоже будет выходной, и на вашей улице тоже будет пора ехать домой. Я надеюсь, что это произойдет совсем скоро, потому что сегодня какой-то странный день, я уже об этом говорила. Он тянется просто бесконечно. Но чтобы он прошел более быстро, предлагаю послушать лирический трек «Если вдруг» от Потапа и Насти. Да, после череды исключительно шутливых, ироничных и поп-музыкальных таких хитов, эта композиция раскрыла артистов совершенно с другой взрослой и драматической стороны. Потап намеренно создал глубокую проникновенную балладу об угасающих чувствах и усталости от притворства и отношений. Сами артисты признавали, что трек стал началом нового, более зрелого и серьезного этапа в их совместном творчестве, продемонстрировав, что они способны качественно исполнять не только развлекательный контент, но и сильную психологическую лирику.
1: Шаг от любви до ненависти, знаешь, сердцу покоя не обрести, одному мне брести под дно пропасти. Прости, прошу, прости, прошу, я тебя наберу, я тебе напишу, я тебе позвоню, я тебя позову, я тебе расскажу, как люблю.

Я хочу, чтобы ты услышала эту песню. Я хочу, чтобы мы опять с тобой были вместе. Я хочу, чтобы ты услышала и простила. Я хочу, чтобы ты опять.

you now, ты мне нужен сейчас, выпущенная группа Lady Antebellum, ныне известный как Lady A, в 2009 году стала одним из самых громких кроссоверов хитов десятилетия. Эта песня не только покорила кантри-чарты, но и ворвалась в мировые поп-радиостанции. А да, вот действительно отличная песня для такого шикарного вечера, как сегодня. А сегодня, напоминаю, вечер вторника. Какие сюрпризы он нам преподнесет, кто знает.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
3: Машина времени снова с нами. 19 июня единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на Showman COIL.
4: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
5: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
1: Реклама.
6: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, и на этой чудесной ноте подходит к завершению шестая передача на сегодня. Встретимся с вами завтра с 5 до 8, как обычно. Ну а далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. С вами была я, Алина Дарк. Всем пока-пока, до завтра!

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
14: «Машина времени» снова с нами. 19 июня – единственный концерт в этом году легендарной группы. Тель-Авив, Гейхала Тарбут. Билеты на showmans.co.il.
15: Красота любит внимание. А роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
14: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
16: Жаркое лето в Center Car.
17: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
16: Center Car Azur.
17: Дерех Ашива 9.
18: Есть особое подразделение, которое мобилизуется ради семей резервистов, которое помогает супругам и детям справляться с нагрузкой и трудностями, которое приходит на выручку, когда нужна поддержка в трудоустройстве, которое находится на передовой, когда вам нужно содействие в получении положенных прав и льгот. И так много людей о нем даже не знают. А зря, потому что оно действительно помогает. Подразделение координаторов по работе с семьями резервистов в общине. Хотите узнать, кто является координатором по работе с семьями резервистов в вашем местном совете? Ищите в интернете «Координаторы семей резервистов». Сообщение Национального штаба по поддержке семей резервистов Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости.
15: Красота любит внимание, а роскошная красота – японские технологии. Яман. Яман. Японские премиальные технологии ухода за лицом для тех, кто выбирает лучшее. Для слушателей Первого радио эксклюзивное предложение. Звоните сейчас. Звездочка 4577. Звездочка 4577.
19: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
14: Мебель «Дакс». Ришон Лицон, Лещанский 3.
0: Реклама.
20: Первое радио. Новости.
21: После попытки ракетного обстрела ЦААЛ уничтожил пусковую установку «Хизбаллы».
5: Меморандум о взаимопонимании позволит Ирану начать немедленный экспорт нефти. Полиция задержала двух жителей центра страны в рамках расследования сети педофилов. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Боевиками «Хизбаллы» была осуществлена попытка ракетного обстрела сил Цааля на юге Ливана. Ракеты были перехвачены силами ПВО, сообщает пресс-служба армии. Вскоре после этого инцидента ВВС Цааля атаковали и уничтожили пусковую установку, использовавшуюся для ракетного обстрела. Цааль также сообщает о нанесении удара по подозрительному автомобилю, замеченному в зоне действия израильских сил. Удар по машине был нанесен после предупредительных выстрелов. Посол Израиля в США доктор Йехиэль Лейтер отреагировал на сообщение о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Дипломат заявил в интервью радиостанции NPR, что Израиль не знает, каковы его детали. Посол подчеркнул: «Нас воодушевляет то, что президент Трамп полон решимости не допустить получения Ираном ядерного оружия. Нас менее воодушевляет то, что Ливан был включен в соглашение с Ираном. Мы считаем, что это не полезно и не необходимо». Относительно иранского утверждения о том, что Израиль обязан отступить из Ливана, Лейтер сказал: «Абсолютно нет». Администрация США четко дала понять, что соглашение не имеет никакого отношения к нашему отступлению из Южного Ливана. Мы не собираемся отступать из Южного Ливана, и безумцам из Тегерана нечего совать туда свой нос. Напомню, ранее сегодня «Хизбалла» сообщила, что получила от Тегерана заверение, что окончательное соглашение с США не будет подписано до тех пор, пока Израиль не выведет войска с территории Ливана. По информации Wall Street Journal, Ирану будет позволено начать экспорт нефти и топлива сразу после подписания меморандума о взаимопонимании. Издание ссылается на источники, знакомые с деталями соглашения между Ираном и США. При этом отмечается, что освобождение от санкций распространяется и на услуги, необходимые для торговли энергоносителями, банковские сервисы, транспортировку и страховку. Напомню, сегодня утром министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум, подписание которого состоится в Женеве 19 июня, касается таких вопросов, как окончание военных действий, Армузский пролив, морская блокада и восстановление экономики. К другим новостям. Партия «Агудат Исраэль» в ответ на извещение Ликуда о том, что в Кнессете нет большинства для утверждения законопроекта о детских садах, распространила следующее заявление: «Отказ от принятия закона равносилен заявлению премьер-министра о том, что он заинтересован в досрочном распуске Кнессета и новых выборах». Ранее с категорическим возражением против отмены или отсрочки голосования выступила и партия Дегеля Тура, литовское крыло блока.

за несовершеннолетнего. Мировой суд в Ришон-ле-Ционе продлил срок их содержания под стражей до завтра. В полиции подчеркивают, что расследование продолжается, ожидаются новые задержания. В городе Никополь на юге Украины в результате удара российского дрона погибли 87-летняя женщина, ее 51-летний сын и еще один человек. Об этом сообщил глава областной администрации, который заявил, что противник нанес удар FPV-дроном по людям, которые шли вдоль дороги. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Будет жарко и облачно. В Иерусалиме 19 градусов ночью, 30 днем. В Тель-Авиве 21-30. В Хайфе 20-26. В Бершеве 20-33. И в Эйлате 26 градусов ночью и 39 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами и передаю слово ведущему программы «Фа-фа-ля-ля» Дмитро Гершензону.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель «Дакс». Ришон-Лицеон, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

to say a prayer for Bataclan. I miss the city on the sun.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Радио. Не пропустите.
2: Всегда с тобой.

0: Мы послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Рядом с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: мясо.
1: Вы проводите свой выходной?
2: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: 89.1 FM.

0: ночи, песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку. Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
2: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.

0: живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: Первое радио.
4: Это здорово!
0: Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.